Псалом 23. Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь». Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

0: и сердце его радостно забилось. После третьей проповеди к кафедре вышел пастор и произнес:
1: «Дорогие братья и сестры, дорогие посетители дома молитвы, Господь в своем слове сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И мы сейчас исполним то, что повелел нам Иисус Христос».
0: После этих слов на возвышение поднялась Надя, а за ней Саша с Наташенькой на руках. Затем пастор, обращаясь к присутствующим, говорил о том, как важно всем верующим людям не становиться на пути детей к Господу, и как внимательны должны быть все мы, чтобы не оттолкнуть детей от Него своими словами и поступками. Сергей Петрович, слушая пастора, подумал: а ему-то самому кто мешал на пути к Богу? Его родители и родители Любы, да и все верующие, с кем он когда-либо встречался, никогда ни словом, ни делом не отталкивали его от Господа и от веры в Него. Вся их жизнь свидетельствовала о том, что они не только называются христианами, но и действительно являются ими. Никто ему не препятствовал идти к Богу. Он сам ушел от Него. Это был его собственный выбор. Как же горько он раскаивается теперь! В это время Надя и Саша, а затем пастор дома молитвы, обратились к Господу, прося Его вести Наташеньку по жизненному пути, хранить от всякого зла и, когда придет время, помочь ей обрести живую веру в Бога. После молитвы хор запел песню, а Сергей Петрович, больше не в силах сдерживать свое стремление излить перед Иисусом Христом всю боль своей измученной, страдающей без Бога души, вышел к кафедре и склонился перед Творцом неба и земли в искренней молитве. Помолился и пастор, благодаря Господа за спасение еще одного грешника. Радость наполнила сердца присутствующих, и невозможно описать, как были счастливы родные Сергея Петровича Калинникова. На небесах в это время пели ангелы, запела и вся церковь.

Дорогие радиослушатели, сегодня вы прослушали заключительную часть рассказа Татьяны Журухиной про зрение. В этой истории прослеживается длинный и трудный путь к Богу семей Калинниковых и Тихоновых. И последний, кто обратился к Богу, был Калинников Сергей Петрович. Поистине, наш Бог – это Бог любви и милости. Господь через пророка Иезекииля говорит: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дает человеку этот шанс оставить свои злые дела и пути и направить свой взор на Голгофу, где твое и мое спасение. Да, там на Голгофе был распят за мои и твои грехи Иисус Христос, Сын Бога Живого, чтобы каждый человек, раскаявшись в своих грехах, поверивший в Него, получил ту, когда-то потерянную в Эдемском саду, жизнь вечную. Сколько раз, дорогой друг, ты слышал о Иисусе Христе, о Его любви к человеку? Может быть, ты так же, как Сергей Петрович Калинников, мучишься от угрызений совести? Может быть, твои грехи не дают тебе спокойно спать? Сегодня, послушав эту заключительную часть повествования, у тебя есть возможность обратиться к Богу в молитве с покаянием. В Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих написано: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог через Иисуса Христа хочет дать тебе прощение и покой твоей душе. Он хочет, чтобы ты поверил в Его живительную любовь и принял Его в свое сердце. Сегодня многие люди идут этой широкой дорогой в ад, не задумываясь о вечности. Враг душ человеческих обманывает их и говорит: «Ешь, пей, веселись, все равно завтра умрешь и будешь похоронен. Тебя закопают в землю, и на этом конец». Но разве это конец? Нет, враг души твоей не хочет, чтобы ты знал, что это только начало вечности, начало твоих страданий и мучений. Ты будешь нести ответственность перед Богом за твою беспечно прожитую жизнь. Представь себе, 100 лет или 1000 лет пройдет, и ты найдешь, что это только начало вечности. Вечность – это никогда не кончающееся бытие. И на фоне этой вечности представь себя, дорогой друг, где ты будешь проводить ее, эту вечность? Вечность с Господом Богом в небе, куда стремится душа каждого любящего и верующего в Бога христианина, или с дьяволом, обманщиком и врагом душ человеческих? Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих сказано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Немедли принять Иисуса Христа в свое сердце, дорогой друг, и ты будешь спасен, и твое имя будет навеки записано в книгу жизни. Нету на земле такого грешника, который, обращаясь к Богу в молитве с покаянием, не получил бы прощения от своих грехов, покой, мир своей душе и жизни вечной с Богом. В Евангелии от Иоанна 3 глава 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня Бог призывает тебя обратиться к Нему. Обратись к Нему с молитвой покаяния, склонись перед Ним и признай свою вину. Признай себя грешником, нуждающимся в прощении грехов, и ты получишь мир и покой своей измученной душе. И Иисус Христос простит тебя, и ты найдешь милость у Голгофского креста, где уже миллионы измученных людей получили прощение своих грехов, а также покой и радость своей душе. Аминь.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь от

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Иаков и Иоанн стремятся к почету. И снова в Иерусалиме настало время праздника Пасхи. Иисус знал, что это будет его последняя Пасха, и хотел подготовить своих учеников к тому, что должно было произойти. Он сказал: «Вот войдем в Иерусалим, и Сын Человеческий будет схвачен первосвященниками и книжниками. Они осудят Его на смерть и предадут язычникам на поругание, избиение и распятие. И на третий день Он воскреснет». Но ученики снова не поняли Его. Они никак не могли отказаться от мечты и надеялись, что Иисус станет земным царем иудейским. К Иисусу подошла вместе с сыновьями мать Иакова и Иоанна и, низко поклонившись, попросила оказать ей милость. «Чего ты хочешь?» — спросил Иисус. «Позволь моим сыновьям сесть по правую и левую руку от тебя в твоем царстве», — сказала она. Иисус сказал Иакову и Иоанну: «Не знаете вы, чего просите? Можете ли испить чашу, которую мне суждено испить, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — отвечали они. На это Иисус сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но не я, а Отец мой решает, кому сесть по правую, а кому по левую руку от меня». Остальные же апостолы, услышав, о чем просят Иаков и Иоанн, рассердились. «Почему Иаков и Иоанн хотят первенствовать?» Тогда, подозвав своих учеников, Иисус сказал: «Вы знаете, что правители народов пользуются огромной властью, но между вами да не будет так. А кто из вас хочет быть большим, пусть будет вам слугой. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать жизнь свою для искупления рода человеческого». Далее Иисус и апостолы отправились в Иерихон. Когда они покидали город, за ними последовало множество народа.

охладил мой пылающий язык?» Авраам ответил: «Вспомни, сколько доброго ты получил при жизни, в то время как Лазарь терпел только горе и лишение. Здесь же он утешается, а ты страдаешь. И кроме того, между вами и нами великая пропасть, преодолеть которую никто не может». Тогда богач вспомнил своих братьев, которые были еще живы. Он не хотел, чтобы они попали в это место вечных мук. «Тогда пошли, пожалуйста, Лазаря в дом моего отца, чтобы предупредить моих пятерых братьев об этом страшном месте», — попросил он. Авраам ответил: «У них есть закон Моисея и книги пророков. Пусть они следуют их словам». Но богач знал, как далеки его братья от заповеди Моисея, и потому взмолился: «О, отче Авраам! Если бы к ним был послан кто-нибудь из умерших, тогда бы они раскаялись». Тогда Авраам сказал: «Если они не обращают внимания на Слово Божие,

Обед в доме у фарисея закончился, и Иисус начал учить народ. Он заметил, что на этом званном обеде каждый из гостей старался занять самое лучшее место. Иисус же хотел внушить людям, что о других нужно заботиться больше, чем о себе. И сказал Иисус: «Когда вас пригласят на свадьбу, не стремитесь сесть на самое почетное место, ибо может прийти более важный гость, и вас попросят уступить ему место. Тогда вам станет неловко. Если же вы займете последнее место, а вас пригласят перейти на более почетное, все присутствующие проникнутся к вам уважением». А фарисею, пригласившему ему, Иисус сказал: «Когда устраиваешь пир, не приглашай ни друзей, ни родственников, ни богатых соседей, ибо и они в ответ пригласят тебя. Если ты хочешь получить вознаграждение на небе, пригласи на свой пир нищих, коллег, хромых и слепых. Такие люди не смогут отплатить тебе тем же, а за твою доброту тебя вознаградит Бог». Один из гостей, услышав эти слова, сказал: «Благословен тот, кто вкусит хлеб в Божьем царстве». Иисус же в ответ рассказал такую притчу. Некий человек устроил большой ужин и пригласил на него много гостей. Когда все было готово и наступило время ужина, он послал слугу, чтобы позвать приглашенных. Но все словно сговорились и, придумав отговорки, извинились и на званный ужин не пошли. Первый сказал: «Я только что купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Извини меня, пожалуйста, в этот раз». Второй сказал: «Я только что купил 5 упряжек волов и хочу их испытать. Прошу тебя на этот раз извинить меня,

«Я только что женился и хочу побыть со своей женой. Будь добр, извини меня на сей раз», — сказал третий. И к кому бы ни приходил слуга, все званные гости извинялись и отказывались прийти. Хозяин был очень раздосадован, узнав об этом. «Пойди немедля по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, калек, хромых и слепых», — сказал он. Слуга выполнил приказ, но за столом еще оставались незанятые места. Хозяин сказал: «Пойди по дорогам и всех, кого встретишь, убеди прийти». И наполнился дом голодными людьми, радующимися хорошей вкусной пищи. И закончил Иисус эту притчу такими словами: «Никто из тех званных не вкусил ужина, ибо много званных, но мало избранных».

если это только обнаружится. У Миши была одна страсть – собирать и разбирать разные вещи. При этом он часто забывал об уроках. Так он самостоятельно проложил проводку для электрического звонка. Даже пообещал отремонтировать швейную машинку. Мама доверила бы ему эту работу, но она боялась, что он снова не выполнит домашнего задания. Совсем недавно отец отругал его за плохую учебу. Миша знал, что папа не любит шутить. Мальчик же продолжал свое дело. Он мог часами сидеть и забавляться, разбирать и собирать такие вещи, как утюг, пылесос и даже радио. Какое это достижение – разбирать такие сложные вещи и затем снова их собирать. И они работают, как прежде. Однажды Миша узнал, что родители собираются навестить дядю. Опять ему представится возможность смастерить что-нибудь. Он призадумался. «Ах, да! На комоде стоят старые часы. Папино наследство». Перед уходом в гости отец еще раз предупредил его. «Надеюсь, что ты ничего не натворишь. Не забудь про уроки». И вот Миша пыхтит над уроками. Он хотел на самом деле обрадовать отца. Просидев долго над английским языком, Миша тщательно выучил заданные слова. Он так долго еще никогда не сидел над уроками, как сегодня. Наконец-то он с ними справился. Быстро положив учебники в портфель, он достал ящик с инструментами и за дело. Очень осторожно он откручивал гайки, доставал пружины и складывал на стол все по порядку. «Значит, так выглядит механизм часов», – размышлял он. И мальчуган долго рассматривал все пружинки и запчасти. Вдруг он вспомнил, что родители должны вот-вот прийти. С большим усердием он стал собирать механизм часов. Прикрутив последнюю гайку, Миша облегченно вздохнул. Он гордился. Часы тикали, как и прежде. Мальчик посмотрел на свои наручные часы. На них было 16 часов 45 минут. Через 15 минут придут родители. «О, что это значит?» Три удара, очень знакомые слуху, прозвучали в комнате. Старые часы опять стали отбивать время. А ведь несколько лет они молчали. Мальчик испугался. «Бой часов продаст его!» И отец непременно узнает, что он снова занимался неположенным делом. Миша спрятал ящик с инструментами на чердак. «Плохо дело», – размышлял он. «Через 15 минут придут мама с папой. Тогда часы пробьют 5. Бой часов они услышат». Миша подошел к окну. Он увидел идущих родителей. «Что теперь будет?» Войдя в свою комнату, он стал читать. Ну вот, они пришли. Миша поздоровался с ними, но про часы ничего не сказал. Он опять стал читать, поглядывая на свои часы. Скоро, очень скоро старые часы пробьют 5, и тогда все выйдет наружу. Медленно, совсем медленно проходили минуты. Ему стало совсем не по себе. Может быть, на этот раз часы не пробьют? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы замечательно. Ведь никто не видел, как он разбирал и собирал старые часы. И тут Миша вспомнил притчу о брачном пире, которую отец читал ему из Евангелия. Один богатый человек устроил брачный пир для своего сына. Туда вошел человек не в брачной одежде. Пришедший на этот пир, наверное, думал так. «Я тоже пойду на пир в своей старой одежде. Разве меня заметят?» Но как он ошибся?
Миша хорошо помнил конец этой притчи. Этого человека бросили в ад, где господствует печаль, страх, плач и ужас. Иисус Христос рассказал эту притчу своим ученикам. Мальчик стал размышлять. Иисус Христос видел, как он разбирал старые часы, а папа запретил ему это. Если же родители не заметят, что он разбирал часы, то Иисус все видел. Мише стало жарко. Он решил быть настоящим мальчиком и вошел в зал, где находились родители. «Что случилось?» — спросил отец ласково. «Опять натворил что-то?» «Я опять мастерил, но я никогда не буду больше этим заниматься». Последние слова сына отец не слышал. Он хорошо знал его характер. «Ты сломал что-нибудь?» «Нет». «На самом деле, что ты опять разобрал?» «Я хотел узнать, как устроены старые часы». «Ну и?» Отец испуганно посмотрел на старинную драгоценность. «Часы же идут?» И он взглянул на сынишку. «Я бы этого даже не заметил». «Но, папа, когда я...» Миша замолчал. Часы звонко пробили 5 раз. Отец рассмеялся. «Ну и паренек ты у меня. Раньше ты выдавал себя тем, что оставлял ложку в банке с вареньем. Теперь же ты выдаешь себя тем, что исправляешь старые вещи». Миша облегченно вздохнул. «Я никогда не буду больше собирать и разбирать что-либо». «Ну-ну, не торопись», — предупредил его отец. «Я уже знаю тебя. Миша, в притчах Соломона сказано, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». «Ну ладно, теперь все в порядке». «Все?» «Да, все. Или еще что-нибудь?» — спросил сын и отец. «А как с Иисусом? Он же все видел». Отец снова стал серьезным. «Сядь-ка сюда, сын, поговорим. Все очень просто. Иисус Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Ты сейчас в своей молитве попросишь у него прощения. Согласен?» В этот вечер Миша уснул спокойно. Он знал, что не только отец простил ему сегодня, но и Иисус Христос, так как он сам попросил у него прощения. Дорогие ребята, вы, наверное, иногда тоже рассуждаете так: мама и папа ничего о наших занятиях не знают, значит, все в порядке. Поверьте мне, от Бога ничего скрыть нельзя. Он все видит и все знает. Вспомним еще раз притчу о брачном пире. На пир пришел человек не в брачной одежде. Этому человеку было все безразлично. Он, наверное, думал: «Ах, меня не заметят». Но господин пира заметил его. «Бог видит тебя и замечает все. Мой маленький читатель, Бог хочет, чтобы ты был счастливым и радостным. Поэтому попроси его, чтобы он простил твои грехи. И запомни: приходящего ко мне не изгоню вон».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о четвертой главе этого произведения, в которой Павел продолжает свои рассуждения о том, что пришествие Христа является для верующих очищающей надеждой. Разговор об этом начался еще в третьей главе, где апостол говорил о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. В начале четвертой главы Павел продолжает свои наставления. Итак, прочтем первый стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Иисусом Христом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Итак, в этом разделе нам даются наставления о том, как именно верующему следует жить здесь, в этом мире, в свете грядущего пришествия Иисуса Христа. Все эти наставления могут быть сведены к одной весьма простой истине, которую мы встречаем в четвертой главе несколько раз. «Поступайте как должно и угождайте Богу». Я думаю, что нашим величайшим заблуждением является уверенность в том, что служение — это необходимое условие христианской жизни, и что человек обязан сразу же найти себе какое-то дело. Ранняя церковь гораздо больше волновалась о своем образе жизни, но зато именно их жизнь была замечательным свидетельством окружающему миру. Сегодняшний мир очень внимательно смотрит на церковь, и в результате этого изучения окружающие люди чаще всего поворачиваются и уходят. Все дело в том, что мы слишком заняты своим служением. Мы трудимся, как муравьи. Но, к сожалению, наша жизнь не подкрепляет этого служения. Вместо того, чтобы сосредотачивать все свои силы на попытках сделать что-то достойное, мы должны жить достойной жизнью. А когда наша жизнь угодна Христу, мы, несомненно, будем творить добро. В этой главе нам представляются практические аспекты нашего упования на грядущее пришествие Господа. Дело в том, что мы все мечтаем о том дне, когда мы будем восхищены, чтобы встретиться с Иисусом на облаках. Но, друзья мои, пока мы ожидаем этого светлого дня, наши ноги опираются на эту бренную землю, живя на которой нам надлежит поступать достойно. Мы должны поступать так, как угодно нашему Спасителю. Павел увещевает фессалоникийцев жить, угождая Богу, как некогда научил он их сам. Более того, апостол увещевает их все более и более преуспевать в этом. Будучи верующими, мы должны непрестанно совершенствоваться. Мы должны расти в благодати и познании нашего Господа. Практическая земная жизнь верующего чрезвычайно важна. И во многих отрывках Писания, включая текст данной главы, эта истина повторяется снова и снова. Верующий не вправе поступать так, как угодно ему. Он должен жить и поступать так, как угодно Христу. Прочтем второй стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Далее в этом послании мы с вами познакомимся с заповедями и наставлениями, которые Павел дает фессалоникийцам и которые говорят, как именно христиане должны поступать в своей жизни. Вы помните, что, будучи на этой земле, Господь Иисус давал своим людям особые заповеди. Но большая часть заповедей, встречающихся в данном послании, — это новые заповеди. Я бы очень хотел донести до вас одну важную истину, друзья мои. 10 заповедей не играют никакой роли в спасении грешника. Более того,
Эти 10 заповедей даже не являются стандартом для жизни христианина. 10 ветхозаветных заповедей были предназначены для того, чтобы, образно говоря, взять нас за руку и привести ко кресту Иисуса. 10 заповедей как бы говорят нам: «Друзья, вы все нуждаетесь в Спасителе». 10 заповедей можно сравнить с зеркалом, которое позволяет нам четко и ясно увидеть, что все мы грешники. 10 заповедей были даны не для того, чтобы спасти нас. Они были даны, чтобы показать нам, что мы все погибшие грешники, и что мы нуждаемся в Спасителе. В этом состояла их главная цель и предназначение. Однако, кроме 10 заповедей, существуют также заповеди, предназначенные исключительно для верующих. Причем стандарты поведения христианина, которые устанавливают эти новые заповеди, значительно превосходят все то, к чему нас призывали 10 заповедей Ветхого Завета. В 5 главе этого послания мы с вами найдем более 20 повелений, которые даны христианам. Однако вы будете абсолютно правы, если зададите естественный вопрос. Если человек не мог исполнить даже тех 10 заповедей, как он сможет соблюсти еще более сложные и возвышенные заповеди? Библия совершенно ясно говорит нам, что человек никогда не был способен соблюсти и исполнить 10 заповедей. Народ Израиля нарушал все эти заповеди, как однажды заявил об этом во всеуслышание Симон Петр. Мы читаем об этом в 15 главе книги «Деяний апостолов». «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Итак, если мы не в состоянии исполнить даже 10 заповедей, как же, спрашивается, нам удастся исполнить заповеди, которые призывают нас к чему-то значительно более высокому и серьезному? Да, друзья, человек не сможет добиться этого самостоятельно. Этого возможно достичь только посредством или с помощью Святого Духа, который обитает в сердцах верующих. Именно такие заповеди и повеления Павел дает новозаветным верующим именем Господа Иисуса. Верующим необходимы заповеди, ибо мы с вами не должны жить в беззаконии. Причем это вовсе не означает, что мы начинаем жить по закону. Мы не раз говорили, что постановления закона были даны, чтобы управлять нашим прежним естеством. А будучи верующими, мы не обязаны более жить по нашей старой природе. Христиане вообще не обязаны жить, руководствуясь какими бы то ни было законами. Принципы закона не являются правилами для христианской жизни. Павел не раз заявлял, что поскольку мы были спасены по благодати, а вовсе не с помощью закона, мы должны продолжать жить посредством этой же благодати. Однако здесь апостол дает новозаветным верующим все эти повеления именем Господа Иисуса, потому что каждому человеку нужна дисциплина, дабы во всем проявлять повиновение Христу. Однако это повиновение должно основываться на взаимоотношениях любви. Нами должна двигать любовь. Помните, как Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Мы обладаем новой сущностью, и мы должны верить себя, представить себя Богу. Это великая и славная честь,
иметь возможность предать себя Ему и Его благодати. Божьей благодатью человек обретает Святого Духа, что позволяет ему жить на более высоком уровне, нежели тот уровень, которого требуют от него заповеди закона. Давайте далее прочтем третий стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Освящение — это замечательное богословское понятие. Однако я боюсь, что очень часто данный термин трактуется христианами неверно. Если вы будете исследовать Писание, вы обнаружите, что термин «освящение» имеет несколько различных значений. Когда понятие «освящение» используется в отношении Христа, как это имеет место в данном отрывке, этот термин означает, что сам Христос стал нашим освящением. А это значит, что нам самим не удастся ничего добавить к этому. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это так называемое позиционное освящение, то есть наше освящение по нашему положению в Иисусе Христе. Нам с вами необходимо увидеть разницу между такими понятиями, как «оправдание» и «освящение». Это два библейских термина, смысл которых мы должны хорошо понимать. Существует разница между состоянием, когда человек просто спасен от грехов, и когда он становится таким, каким должен быть в силу своего положения перед Богом. Отождествление со Христом для оправдания — это одно из оснований для освящения. Мы пребываем во Христе. Освящение и оправдание — это два различных понятия. Однако они не исключают друг друга. Оправдание является основанием, на котором строится вся работа освящения. Можно объяснить это таким образом. Оправдание — это единовременное событие, а освящение — это длительный процесс. Оправдание произошло в тот момент, когда мы доверились Христу, когда Бог провозгласил нас безгрешными праведниками, сняв с нас нашу вину. Затем Бог начал в нас свою работу, которая будет продолжаться в течение всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение. Но освящение — это процесс, который занимает всю жизнь. Иными словами, оправдание — это средство. Освящение — это результат. Оправдание предназначено для нас, а освящение происходит в нас. Оправдание провозглашает грешника праведником. Освящение — делает его праведным. Оправдание удаляет вину и наказание за грех, освящение предотвращает развитие и рост греха. Бог совершенствует нас как изнутри, так и снаружи. Он дает нам возможность предстать перед Ним очищенными, потому что цена наших грехов была оплачена, а вина была снята с нас. Но одновременно с этим Бог изменяет нас изнутри. Он входит в нашу жизнь и в наши сердца посредством Своего Святого Духа и постепенно делает нас такими христианами, какими нам с вами надлежит быть. Иными словами, когда Бог дает нам спасение, Он не оставляет нас в наших грехах. Это уже так называемое практическое освящение, когда Святой Дух работает в нас с целью произвести святость в нашей обыденной жизни и в наших поступках. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. Иными словами,
Если мы пребываем в Иисусе, Бог, смотря на нас, видит нас совершенными. Однако, независимо от того, каким замечательным человеком вы уже являетесь или станете однажды, вы никогда не сможете удовлетворить Его требованиям или соответствовать Его стандартам. Вы никогда не станете такими, каким был в этой жизни Христос. Господь был единственным, о ком Бог сказал: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Однако церковь, которая есть тело Христа, пребывает в Господе, а Сам Он является главой этого тела. Так что все верующие, живущие в этом мире сегодня, находятся в Нем. А потому все мы должны помнить, что мы являемся Его представителями. Писание гласит, что мы мертвы для греха во Христе, то есть по своему положению в Нем. Но мы никогда не будем мертвы для греха в этой жизни. Мы все обладаем греховной природой, и она будет сопровождать нас, пока мы живем в этом мире. Надо сказать, что причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. И в силу наличия у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предавать себя Богу. Мы живы во Христе и обладаем новым естеством, ибо были рождены свыше. И нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это, друзья мои, относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно сознаю все свои изъяны и недостатки, и что бы это ни было, представьте все это в руки Бога, друзья. Но все вышесказанное вовсе не означает, что освящение — это обязанность, которая налагается на нас вследствие нашего оправдания. На самом деле, освящение — это результат оправдания. Точнее сказать, и оправдание, и освящение возникает вследствие того, что человек пребывает в распятом и воскресшем Христе. Нам сказано в первом послании к Коринфянам в 1 главе в 30 стихе: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, понятие освящения относится не просто к безгрешному состоянию, а скорее к тому, что мы были отделены и обособлены для Бога. Апостол Петр в первой главе своего второго послания говорит о том, что святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали пророчество Священного Писания. Однако мы с вами хорошо знаем некоторые истории из жизни этих святых мужей Божьих. Мы знаем, что некоторые ситуации в их жизни выглядели не слишком свято. Например, Давид, который написал столько замечательных псалмов, был, как вы знаете, виновен в убийстве невинного человека. Однако вместе с тем все эти люди были освящены Богом. Они были святы, потому что были отделены для Него и Его делом. Буквальное значение такого понятия, как «освящение», означает быть отделенным для Бога. В тот момент, когда погибший грешник приходит ко Христу и принимает Его своим Спасителем, этот человек оказывается отделен или обособлен для Божьего использования. Эта истина была прекрасно продемонстрирована в храме Ветхого Завета.
Бог преподал ветхозаветным верующим эту великую доктринальную истину посредством очень простой житейской иллюстрации. В ветхозаветной скинии использовались различные сосуды и инструменты, которые применялись в ритуалах жертвоприношений. После изнуряющих 40-летних странствований по пустыне эти горшки, сковородки, вилки и ложки были изрядно помяты и потрепаны. Я думаю, что они представляли собой весьма убогое зрелище. Любая нормальная домохозяйка отказалась бы использовать подобную посуду в своем доме. Скорее всего, она попросту выбросила бы все эти кастрюли на помойку. Однако Бог называл их священными сосудами. Они были святыми, потому что были отделены и обособлены для использования Богом. Именно это делало их священными. Точно таким же образом все это можно применить в отношении человека. Когда человек приходит ко Христу, он оказывается спасен, искуплен и принадлежит Господу. Павел говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Мы были отделены для священного использования, для использования самим Богом. Каждое Божье дитя, а не только проповедники, миссионеры или служители, но именно каждый отдельный верующий обособлен для Божьего дела. В этом состоит суть освящения в христианской жизни. Христианская жизнь вовсе не сводится к следованию определенным правилам. Человек может соблюдать какие угодно предписания, но это вовсе не означает, что он живет жизнью истинного христианина. Вы спросите, тогда что же такое христианская жизнь? Христианская жизнь, друзья мои, это повиновение Иисусу Христу. Христианская жизнь означает общение с Иисусом. Это и означает принадлежать Ему. Друзья мои, любите ли вы Его? Это самое важное. Господь сказал Своим ученикам, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Отождествление со Христом является основой освящения. Но послушание Христу – это практическое воплощение нашего освящения. Это очень просто. Все определяется не тем, как мы идем по жизни, а тем, где мы идем. Идем ли мы во свете? Пребываем ли мы в общении с Господом? Наши грехи нарушают это общение, и мы с вами должны каяться в таких грехах. Во время Тайной Вечери, о которой мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус сказал Петру, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Мы не сможем иметь общение с Ним, если не будем каяться перед Ним в наших грехах. Ведь грехи неизбежно случаются в нашей жизни, поэтому наша часть — это покаяние, а его часть — это освящение. Главное для нас с вами — это иметь общение с Господом Иисусом и повиноваться Ему во всех ситуациях. В этом случае мы будем жить настоящей христианской жизнью. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2018 год.
2: Наше интервью. Вырывать из челюстей львиных. Предлагаем вам беседу с Анатолием Рединым, пастором церкви в городе Рязань, сыном известного во второй половине прошлого века в Евангельском братстве служителя Анатолия Сергеевича Редина. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о семье вашего отца, кем он был, как уверовал и как стал членом церкви гонимого братства.
3: Родился мой отец 29 января 1931 года в семье христиан-баптистов. Его отец Сергей, как говорят знавшие его верующие, был кратчайшим человеком, как Моисей. Эти качества отца унаследовал и Анатолий Сергеевич. Его детство, юность и взрослая жизнь проходили в селе Канищево Рязанской области. Он был непоседливым ребенком, часто убегал далеко от дома, чтобы насладиться деревенской жизнью. Летом купался, рыбачил, собирал щавель и землянику, а зимой катался на лыжах и санках. Когда мальчик был еще совсем маленьким, родители брали его с собой на собрание верующих, ставили на табурет, и он читал стихотворение «Я овечка у Христа». Повзрослев, Анатолий ушел в мир страстей и похотей. Среди односельчан он слыл душой компании, весельчаком, и ни одна пирушка не обходилась без его участия. Виртуозно владея гармошкой и балалайкой, и имея красивый голос, он любил петь народные и разудалые песни. Однажды поздней осенью, крепко подвыпив, Анатолий возвращался домой, шел через поле. Сон сморил его посреди дороги. Проснулся он, дрожа всем телом от холода. Ночная прохлада отрезвила его. Над ним расстилалось ночное небо, усыпанное звездами. Осознав, наконец, где он, Анатолий взмолился: «Господи, если ты действительно есть, спаси меня, погибаю, я не хочу так больше жить». Вскоре после этого случая, проходя мимо дома, где в будние дни проходили молитвенные собрания, малая группа, говоря современным языком, он решил войти. Собравшиеся пели, молились, и его приход будто не заметили. Забившись в угол, Анатолий слушал. Многое было ему непонятно. Но вот прозвучали слова проповедника о том, что Христос призывает к себе всех обремененных и дарует спасение всем, кто обращается к Нему в покаянии. Внутри все затрепетало. Неужели настало мое время обратиться к Иисусу, чтобы Он дал мне покой? Проповедник пригласил к молитве, все встали на колени. Как быть, думал отец, стоять неудобно, может, лучше уйти? И вдруг неожиданно для себя он упал на колени, шепча: «Господи, прости! Господи, прости!» В душе шла борьба. Один голос побуждал молиться вслух, другой, смущая, нашептывал: «Не позорься, вдруг тебя увидят в окно друзья, встань и уйди, не молись». Когда все помолились, пресвитер неожиданно предложил: «Анатолий, молись». К горлу подступил комок, а голос продолжал нашептывать: «Подожди, не спеши, не молись сейчас, ты же все равно будешь грешить». Но из глубины души вырвались и полились слова молитвы покаяния. Мать со слезами счастья на глазах обнимала сына, и вместе они поспешили домой, чтобы поскорее поделиться радостью с женой Анатолия. Душа ликовала. Вот сейчас он расскажет жене о том, что принял в свое сердце Иисуса, и они вместе будут радоваться и говорить об этом. Но дома его ждало разочарование. Недовольная поздним возвращением мужа, она молча открыла дверь и ушла за перегородку. Ей было слышно, как молились муж и свекровь, и она поняла, что он обратился к Богу. Слезы отчаяния душили ее. Она ведь была ревностной православной, а муж покаялся и стал баптистом. Да и терзала мысль, что он теперь принадлежит Богу, а не ей. Анатолий стал посещать молитвенные собрания, и ему очень хотелось, чтобы супруга была рядом. И вот однажды, находясь на собрании, он услышал молитву покаяния и даже не сразу узнал голос своей жены. Вскоре они вместе приняли святое водное крещение. Гонения начались сразу же, причем от самых близких. Яростная православная теща в наказание за переход в сектантство сразу отобрала все приданное. А это не только обычные вещи, швейную машинку и прочее, но даже и овец, которых подарила на свадьбу. До обращения к Господу у Анатолия было два сына, и больше детей не планировалось. Но приход родителей к живой вере изменил многое в их мировоззрении и понимании воли Божьей. Следующим родился я, а затем еще пять младших братьев и сестер. Отец проводил с нами много времени, беседовал на евангельские темы, отвечал на вопросы и радовался, что нас интересует духовная жизнь. Он был не только отцом, но и духовным наставником. Радовал сердце отца и наш домашний хор. Сам он играл на физгармонии, а мы пели гимны. Вскоре образовался и домашний струнный оркестр. Отец любил возиться с нами, придумывал разные игры, воспитывая нас в христианском духе. Когда у нас появился старенький мотоцикл, папа брал нас с собой по очереди в благовестнические поездки по области, чтобы мы участвовали с ним в служении. Уча заповедям Христовым нас и других, он сам был во всем примером. Отец никогда не оказывал давления, не принуждал нас следовать за Христом. Все свои силы он отдавал церкви, посещал пожилых людей, помогал им. Свою семью он доверил Богу. Мама иногда сетовала, что и дома также много работы, но отец говорил ей: «Благодари Бога, у других все намного хуже». Помню их разговор: «Толя, останься сегодня дома, у нас крыша течет». «Шура, надо идти, души погибают, а крыша подождет».
4: Отец не рассказывал вам, когда и как осознал, что Бог призвал его не только к проповеди Евангелия, но и дал ему дар исцеления?
3: Да, при жизни кое-что рассказывал. По своей натуре отец был очень сердобольный и доверчивый человек. Часто он приводил домой пьяниц, которых знал, или просто замерзающих бродяг с улицы. Бывало, увидит в электричке бродягу, спросит: «Куда едешь, друг?» И, узнав, что тому некуда податься, приводил к нам домой. Прежде чем свидетельствовать пропойцам о Боге, Анатолий Сергеевич помогал им привести себя в божеский вид. Однажды он привел в дом бродягу, который прикинулся глухонемым. Его помыли, привели в порядок. Мой брат Андрей уступил ему свою постель. Этот человек прожил в нашей семье около 3 месяцев. Все к нему относились как к своему. Но однажды, идя с Анатолием Сергеевичем через овраг, глухонемой вдруг заговорил, выдав себя. Господь побуждал и расположил Анатолия Сергеевича молиться над больными и одержимыми.

0: достигший глубокой старости, был прикован к постели и попросил моего отца и брата Солового совершить это служение. Анатолий Сергеевич колебался, сомневался в себе, так как молился об этом только совместно с Голевым. Как же без него? А братья торопили. Отец рассказывал, что неожиданно его взгляд остановился на стихе из Библии, написанном на небольшом плакате, висевшем в комнате. «Не бойся, ибо я с тобой». Исаия 43:5. Эти слова ободрили его, и он дал согласие на поездку. Господь благословил братьев в этом служении и многим явил свою славу. Когда Голев отошел в вечность, то стало понятно, что дух этого служения остался на Анатолии Сергеевиче. Помня слова из Писания «много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16, он совершал молитвы с другими братьями. Особенной поддержкой для него был в этом Соловов Михаил Афанасьевич. Служение молитвы за больных и одержимых было основано на исполнении Слова Божьего. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5:14-15. С большим умилением и вдохновением отец рассказывал о своих поездках в Прибалтику, где познакомился с Иоганном Альбертовичем Бухольцем. Этот брат был опытным служителем и имел силу во имя Христа изгонять бесов. У него был дар исцеления. Много людей приезжали к нему в Елгаву, и он, по слову Божьему, совершал помазание елеем, маслом, возлагал на больных руки, и они исцелялись. В общении с ним отец получал сильное ободрение и поддержку в этом служении.
1: В чем и как этот дар проявлялся?
0: Этот дар проявлялся в заботливом и сочувственном отношении к болящим, страждущим душам. Отец не мог как-то беспечно и безразлично относиться, особенно к тем, которые к нему обращались за какой-либо житейской помощью или за советом. К нему часто приезжали люди издалека, ища исцеления и освобождения. Он никогда не закрывал свое сердце и никогда даже мысли не допускал отказать людям, отфутболить или отослать их. Его дар проявлялся в этом сочувственном отношении. Он мог до момента исцеления и освобождения конкретной души быть несколько суток в посте и усиленной молитве. Анатолий Сергеевич сострадал людям. «Господь послал меня вырывать овечек из львиных челюстей». Это было его любимое выражение. Он очень трепетно относился к этому служению, не считал себя выдающимся или каким-то особенным. Просто весь успех и благословение в этом служении отец отдавал Господу и делал все во славу Его. И слух пошел по всему Советскому Союзу. Люди стали приезжать из многих мест, из отдаленных уголков страны, страждущие, болеющие, которые, может быть, отчаялись и разочаровались в медицине или которым местные служители старались помочь, но не могли. Люди приезжали очень часто, особенно в 70-е годы. И я не помню, чтобы наш дом хотя бы день пустовал и был без гостей. Верующие тоже участвовали, забирали гостей к себе на ночлег, но людей прибавлялось с каждым днем все больше и больше. И тогда братья из духовного центра, понимая ситуацию и не желая превратить наш дом в лазарет, разослали сообщение о том, чтобы служители поместных церквей, во-первых, остановили поток страждущих в Рязань, и, во-вторых, пригласили персонально отца и Михаила Афанасьевича посещать церкви Советского Союза. Не знаю, был ли график, но какое-то время или даже несколько лет мы отца не видели или видели очень редко. Братья разъезжали по городам и весям всей страны, посещая церкви, проводя служения исцеления, побуждали пастырей, пресвитеров поместных церквей к такому служению и сами принимали непосредственное участие в молитвах за болящих, одержимых и бесноватых.
1: Были ли вы сами свидетелем таких служений исцеления? Можете ли привести особо запомнившийся случай?
0: Конечно, я и другие члены нашей семьи бывали свидетелями исцелений и освобождений. А как же иначе? В одной комнате кто-то учит урок или обедает, а в соседней отец ведет молитвенно-исповедальный прием. А когда наступал кульминационный момент, молитва с возложением рук, отец часто открывал дверь и приглашал желающих поучаствовать. Это производство.

0: Было на меня глубокое впечатление. Я видел, что Господь могущественно действует через моего отца, обычного человека, и испытывал особый трепет пред Господом. Этот опыт также повлиял на мою дальнейшую жизнь, на мою судьбу и духовное становление. Случаев было много. Физические исцеления, духовное освобождение. Мы к этому привыкли и, может быть, даже стали относиться к этому как к чему-то обыденному. Особенно интересно и трогательно самому быть свидетелем и иногда даже участником процесса освобождения бесноватых. Однажды в наш дом приехала женщина. Мы звали ее тетя Нюша. Это была очень добрая женщина из глубинки нашей Рязанской области. Днем она была добродушна, улыбалась, общалась, помогала даже чем-то нашей матушке по дому. Но к вечеру становилась печальной, угрюмой, мрачной, а уже с наступлением темного времени суток она сидела в задумчивости, и голос ее менялся. Обычная женщина вдруг начинала говорить мужским низким голосом. Это производило удручающее впечатление, становилось просто жутко все это видеть и слышать. Но мы понимали, что это злой дух, бес, который в ней кричал, ругал ее. Например, я слышал, как он к ней обращался как бы снисходительно. «Нюшка, Нюшка, зачем ты сюда пришла? Плохо здесь нам будет, бить меня здесь будут. Нюшка, Нюшка, уходи отсюда, уходи из этого дома». На протяжении нескольких дней отец и другие служители по местной церкви совершали особое молитвенное предстояние за эту душу. Однажды, когда отец беседовал с ней, бес начал кричать: «Вот еще один идет! Вот еще один идет!» И через 5 минут смотрим, в наш дом заходит диакон церкви. Проницательность, однако. Злой дух не терпел Божьего присутствия и особенно неистовал, когда наша семья молилась. Он угнетающе действовал на членов семьи, добиваясь, чтобы кто-нибудь возроптал, и тогда служение не имело бы успеха. Но отец в смирении наставлял семью полагать себя за других высшее служение. «Не бойтесь и молитесь». И вот наступил кульминационный момент, которому предшествовал 3-дневный пост и молитва. Когда собрались служители, чтобы совершить основную заключительную молитву и произвести освобождение, отец громким повелительным голосом задал вопрос этой тете Нюше, а точнее бесу, который был в ней. «Как ты мог войти в эту душу? Она дитя Божие! Косяки ее сердца помазаны кровью Иисуса Христа!» И представьте себе, низким мужским басом из ее утробы отвечал бес, повторяя: «Когда сердце было пусто, когда сердце было пусто». И, слава Богу, повергнув ее, бес вышел. Услышав авторитетное повеление, чтобы именем Иисуса Христа он оставил эту женщину и не прикасался к ней отныне и вовек. После этого служения исцеления тетя Нюша не захотела уезжать домой, то ли боялась растерять тот дар свободы, который она получила, то ли просто желала остаться в таком духовном общении, подкреплении и назидании. Она еще долгое время жила с нами и помогала нам. Было удивительно видеть эту разницу между тем, какой она была и какой стала после освобождения от того духа, который ее угнетал. Это только один пример, а таких случаев было много. Мне особенно дорого по прошествии многих лет встречать получивших исцеление или освобождение людей, а бывает это довольно часто.
1: Молитва с елея помазанием, исцеление – все это не было обычной практикой баптистского братства тех лет. Как вашему отцу удалось защитить свое служение, как пишет апостол Павел?
0: Да, много сопротивления приходилось отцу преодолевать, ломать устоявшиеся понятия и формы. Но Слово Божье говорит: «Где Дух Господен, там свобода». Поэтому отец в свободе Господней совершал то, что Бог положил ему на сердце. И здесь, в вопросе молитвы за больных, он поступал буквально по Писанию. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит больного». Он совершал это так, как было сказано в Слове Божьем. Даже если кто-то не соглашался с его опытом, формой служения, с его пониманием вопроса молитвы об исцелении, изгнании бесов, то, как говорится, факты – упрямая вещь. И многие, видя эти благословенные факты, или замолкали в своем противлении, или просто смирялись и соглашались. Когда отец стал ездить по поручению духовного центра по городам Советского Союза, то к нему обязательно приставляли кого-то из служителей, то ли для контроля, то ли для помощи. И, слава Богу, обо всех отец отзывался очень тепло, радовался, что были братья, которые сначала относились настороженно к нему, а затем становились настоящими друзьями и сотрудниками в этом служении. Особенно тепло и проникновенно он рассказывал и делился о том периоде, когда вместе с ним служил Николай Петрович Храпов. Они и раньше друг друга знали, земляки, много общего. Николай Петрович был родом из Коломенской церкви, это 100 километров от Рязани. В Рязани знали отца и мать Николая Петровича. Когда Господь и братья послали их, это партнерство было особенным благословением. По словам отца, Николай Петрович удивлялся многим вещам, которые случались в их служении. Он как-то сказал отцу: «Не перестаю удивляться милостям Божьим, благословениям, его видению. Мы такие разные, брат Анатолий, он был намного старше отца. Господь дал мне много даров, но вот те дары, которые есть у меня, не даны тебе, а те, которыми тебя наделил Господь, не даны мне. И когда мы объединяемся и вместе служим Господу, то видим великие Божьи чудеса».
1: Ваш отец был узником за Слово Божье. В чем его обвиняла власть? Как жила ваша семья? Кто помогал? Была ли связь с отцом? Что он рассказывал о тюрьме?
0: Отец 5 лет провел в тюрьмах и лагерях. Обвинения были стандартные, статья 190 УК РСФСР. Изготовление и распространение клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй, а также статья 227, посягательство на права и свободы граждан под видом исполнения религиозных обрядов. И, по-моему, была еще одна статья. Она клеилась ему как к тунеядцу. И это к человеку, который на момент суда и следствия имел около 40 лет трудового стажа. Клевета заключалась в том, что он находился в гонимом братстве и открыто говорил, что в нашей стране есть гонения на верующих в Бога. А статья 227 применялась в том случае, если пресвитер крестил несовершеннолетних. Такие факты были, и за это его тоже привлекали к ответственности. По 3 статьям его приговорили к 5 годам лишения свободы. Находился он далеко от дома, в городе Сусуман, Магаданской области. Для того, чтобы посетить его, нужно было добираться самолетом до Магадана, потом местным авиарейсом до Сусумана, а это еще 600 километров. Понятно, что это было и трудно, и очень дорого. Слава Богу за поместную церковь, за братьев и сестер других церквей, которые помогали нашей маме. Как правило, она брала кого-то из детей посещать отца в среднем 2 раза в год. Были случаи, когда, уже прилетев на свидание, мама на месте узнавала, что свидание ее муж под каким-то надуманным предлогом лишен. И это, конечно, были сильные поводы для уныния. Но Господь не оставлял. Везде, где бы ни находился отец, пересыльная тюрьма, колония, везде Господь был с ним. Люди, которых настраивали органы, чтобы они его прессовали, унижали, притесняли, через короткое время становились ему друзьями. Он рассказывал, что и администрация к нему везде относилась по-доброму. Например, узнав о даре исцеления, который имел отец, даже начальник колонии в Сусумане обратился к нему с просьбой совершить молитву за его дочь. И даже приводил ее с собой на службу, то есть в лагерь. Слушал наставления отца, его призыв к покаянию. Отец даже для таких людей совершал молитву с возложением рук и елея помазанием. «Помню такой случай. Мы с мамой приехали на свидание к отцу, отец пришел, и, конечно, радости не было предела. Матушка хлопотала, чтобы накормить, но он остановил ее и сказал: «Сначала мы поклонимся Господу, сначала мы совершим хлебопреломление». А для того, чтобы совершить вечерю, матушке пришлось в каком-то пузырьке под видом лекарства провозить немного вина. Хлеб там был. Сначала совершилась вечеря Господня, а затем последовала благодарственная молитва. Мы с отцом встали на колени, а поднялись спустя 1 час или 1.5, потому что это была особенная молитва, молитва из глубины, благодарственная молитва. Он перечислил всех, кого знал, служителей, пастырей, диаконов поместной Рязанской церкви и других церквей, родных, дальних и ближних, молился об их нуждах. Потом перечислил всех, с кем он бывал на этапах в пересыльных тюрьмах, перечислил начальство, заключенных, кого лично знал. Таким было начало нашего свидания. А потом в личной беседе и общении он многим делился, многое рассказывал. Мы, в свою очередь, делились жизнью церкви, жизнью братства. О чем-то нельзя было говорить вслух, потому что такие комнаты были напичканы подслушивающими устройствами. Но из этого затруднительного положения мы выходили следующим образом. Загодя до поездки на свидание я разбирал простые карандаши, вытаскивал стержни, ломал их на кусочки и просто разбрасывал по нашим сумкам. Мы проносили стержни под видом мелкого мусора. Когда отцу нужно было сообщить что-то важное и нужное, но так, чтобы недруги церкви об этом не услышали, нам приходилось брать фарфоровую тарелку, которая там была, и писать на ней грифелем, тут же стирать написанное и снова писать. Таким образом, отец мог узнавать кое-что из жизни церкви и братства. Несколько слов о том, как жила семья во время отсутствия отца. До тюрьмы он несколько лет был на нелегальном положении, дома практически появляться не мог. Мы встречались на конспиративных квартирах в Москве, реже в Рязани. Кстати, возможность встречаться с отцом нам предоставляли в своих домах братья и сестры из регистрированных церквей. В то время особенно чувствовалось братство во Христе. Очень много помогали нам друзья из Украины, Молдавии и Белоруссии. Я помню, бывали такие случаи, когда друзья на легковой машине, например, из Молдавии, приезжали с прицепом и привозили сотни банок с маринованными овощами, фруктами, вареньем для нашей большой семьи. Это было просто чудо, реальность того, что мы дети одного отца, истинное братство. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Слава Господу за всех, кто поддерживал узников во Христе в то время, в том числе и нашего отца и всю семью. Спасибо вам, дорогие братья и сестры.
1: Ваш отец рано ушел к Господу. Расскажите нам немного о последних днях жизни вашего отца, о том, как он относился к смерти.
0: В 2018 году исполняется 30 лет, как Господь забрал отца в свои небесные обители. Это была, по нашим земным меркам, трагедия. Это была автокатастрофа, в результате которой водитель, слава Богу, выжил, но для отца момент аварии стал последним. В тот год, 1988, отмечалось тысячелетие крещения Руси. У отца было особенно много посещений, встреч и приглашений. Он очень радовался возможности встречаться с ярлом Николаевичем Пейсти, с другими братьями, которым власти открыли дверь для посещения Советского Союза. Особенно радостным моментом для него было участие со многими служителями в юбилейном крещении на Днепре. Осенью того же года он посещал церкви в Молдавии, и как раз там Господь призвал его в свои обители. Для него это был особый благословенный год, и я помню день нашего расставания. Мы, уже взрослые сыновья, чем-то занимались по хозяйству. После молитвы, когда он со своим потертым портфелем спешил на поезд, чтобы отправиться в Москву, оттуда в Молдавию, кто-то из нас пожелал ему «С Богом!», кто-то сказал «До свидания!». Я помню свои слова «Папа, пока! Встретимся!». Но кто же мог знать, что через несколько дней мы увидим его тело в морге Тираспольской больницы? Я благодарен Господу за всех друзей в Молдавии и в Тирасполе, которые в те дни были с нами и помогали мне с моим младшим братом перевозить тело в Рязань, всячески поддерживая нас. Да воздаст им Господь. Прошли годы, но их добрые дела свежи в памяти и сейчас. К смерти он относился просто, по-христиански. Еще в молодом возрасте после покаяния он пришел к Господу в 28 лет. На него было совершено несколько покушений. Его старые друзья, да и враги церкви, несколько раз пытались его убить. Несколько раз он смотрел смерти в глаза, но всегда оставался спокоен. И даже в тюрьме были случаи, когда он понимал, что едва уже не отходит к Господу. Например, он рассказывал, что однажды его ударило электрическим током, и он падал, понимая, что это конец. Пока падал, молился, веря на встречу с Господом в следующий миг. А в следующее мгновение, во время падения, выдернул из розетки кабель, оголенный конец которого судорожно сжимал в руке. Он всегда знал, что имеет место у Господа. Он знал и твердо верил, что он — Божье дитя, его слуга, и всегда утешал других, особенно тех, кто был на пороге перехода в вечные обители.
1: Все ваши братья и сестры верующие?
0: Нас 8 братьев и сестер. Все со Христом, знают Его, любят. Служит ему каждый тем даром, который имеет. А младший наш брат Александр уже с Господом. И хотя он пришел в этот мир последним, Господь благоволил забрать его к себе первым. Сейчас все мои братья и сестры в возрасте воспитывают детей и внуков. Слава Господу за то, что добрый пример отца оставил сильный след в сердце, помог в познании Господа, в служении ему, всей нашей семье.
1: Вы сами несете служение в церкви. Расскажите немного о вашей общине, чем она особенна, что характеризует ее членов, какому союзу или братству она принадлежит.
0: В 1990 году я был рукоположен на пасторское служение в поместной церкви ЕХБ «Благодать». Община наша начала свое служение в 1986 году. И нужно сказать, что Господь через многие обстоятельства провел, показал свое могущество и совершил много чудес. Когда мы еще не имели своего здания и собирались по домам и квартирам, Господь проговорил к нашему небольшому христианскому коллективу, чтобы мы максимально участвовали в благовестии нашего города. После того, как в 2000 году Господь позволил нам войти в построенное нами новое здание церкви, наш старый дом молитвы был переоборудован под христианское общежитие для выпускников детских домов. По вероисповеданию наша община баптистская, а организационно мы входим в союз церквей евангельских христиан, где начальствующим епископом является Семченко.
1: Вы практикуете в церкви служение исцеления? У вас лично нет такого дара?
0: Служение исцеления у нас не происходит в той форме, как практиковал его отец. И такого движения у нас нет. Но молитвы за больных, исцеление одержимых и изгнание нечистых духов практикуются. В этом я лично принимаю участие, так как понимаю и принимаю авторитет Писания, которое говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Каждому служителю нужно понимать, что это угодно Господу. Нельзя замыкаться, уклоняться, но нужно всегда откликаться на просьбы болящих, страждущих, нуждающихся и совершать это служение по Писанию, как этого ждет от нас Господь. Но каждый служитель, дерзающий совершать это служение, должен быть в должном состоянии духа. Иоанна 14:30, Деяния 19:14. Каждый пресвитер должен и обязан, как говорил мой отец, вырывать овечьих Христовых из челюсти львиных.
1: Что для вас, как для христианина, самое главное в наследии вашего отца?
0: Главное то, что он очень любил Господа. Больше всего на свете. Он служил ему самозабвенно. Служил любым даром, который был у него. Добродетелью, словом, проповедью, советом, пением. Его рабочий диапазон был в 3 октавы. И особенно тем даром, о котором мы сегодня вспоминаем. Я благодарен Господу за то, что Он оставил очень добрый и благословенный след в моей жизни и в судьбах тысяч людей.
1: Есть у вас пожелания для читателей журнала «Вера и жизнь»?
0: Конечно, я хочу пожелать благословений. Пожелание оставаться верными христианскому печатному изданию. В наше время, когда интернет заполонил все и компьютер не дает нам продыху, продолжайте читать печатное Слово Божие и оставаться верными журналу «Вера и жизнь», который многие десятилетия несет благословение, назидание, утешение и укрепляет нашу веру. И еще у меня есть пожелание и просьба ко всем читателям, к тем людям, которые однажды пересеклись с моим отцом, который в их жизни оставил добрый след. Я надеюсь, что много еще есть живых свидетелей, и многие, по милости Божией, здравствуют и ныне. Братья и сестры, если вам не трудно, пришлите, пожалуйста, ваши воспоминания о служителе, пастыре, пресвитере, добром христианине Анатолию Сергеевичу Редине. Если у вас есть фотографии с ним или видеоматериалы, особенно ваши свидетельства об исцелении, о том, как Господь через его неравнодушные отношения был участником в вашей судьбе, в исцелении, в освобождении, вы можете прислать по электронному адресу. И если Бог позволит, мы все это объединим, систематизируем и сделаем эти свидетельства доступными для каждого, чтобы имя Божье прославилось. Слово Божье говорит: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. Если вы желаете узнать более подробно о жизни и служении Анатолия Сергеевича Редина, вы можете зайти на наш сайт. Пусть все это послужит Божьей славе, нашему назиданию и укреплению нашей веры. И еще, внимание, наша Рязанская церковь остается все такой же гостеприимной. Милости просим, добро пожаловать к нам. Ночлегом обеспечим. Сердечно благодарю за возможность рассказать об Отце и Его Господе и желаю благословений всем читающим эти строки.
1: Спасибо за рассказ, Анатолий Анатольевич. Благословений вам и сердечный привет церкви. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.

И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Земное богатство и мы». Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверно, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 17 стих. Рассказывают о богатом шотландце, которого пастор призывал к щедрой благотворительности, пожертвованию на дело Божие и помощи бедным города Глазго. Тот же всегда отвечал одними словами: «Деньги мне самому нужны». И вот однажды приснился ему сон, что он оказался у небесных врат, которые были чуть-чуть приоткрыты. Он пытался пройти, но не мог, и начал уже отчаиваться. В это время предстал пред ним его пастор и уговаривал не медлить у ворот. «Почему же ты не входишь?» — спросил пастор. «Я не могу войти. У меня в кармане очень много денег, и в какую бы сторону я ни поворачивался, они выбирают из кармана и не пропускают меня внутрь. А ты вспомни, как я убеждал тебя быть щедрым пожертвованиями на дело Божие и бедным. Если бы тогда слушался меня, то теперь легко бы прошел в эти ворота». В это время шотландец проснулся. Он решил с Божьей помощью служить Господу своим богатством. К счастью, он начал это делать, когда для него еще было не поздно. Апостол пишет: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствии ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Послание Якова, 5 глава, 1, 3 и 5 стихи. У нас не так много материальных средств, на что мы делаем с теми, которые Господь нам верил. Будем помнить о том, что человек может утонуть не только в океане, но и в пруду. Мы можем прилепиться сердцем своим не только к тысяче, но и к сотне рублей. Рука нуждающегося есть сокровищница Христова. Что получает нуждающийся, то получает Иисус Христос.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Почему не хочется пить? Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих. Когда Антошка возвратился домой со двора, на столе он увидел несколько новых фляг для воды, к которым были прикреплены специальные тоненькие ремни. Он сразу сообразил: это для того, чтобы вешать фляги через плечо.
2: «Это мы возьмем с собой, да, папа?» – спросил мальчик.
1: «Да, сынок, молодец, понял, что к чему», – похвалил отец мальчика. «Каждый раз, когда нам будут встречаться на пути родники, мы будем наполнять эти фляги свежей водой. В походе вода – вещь необходимая. Иногда приходится делиться своими запасами воды и с незнакомыми людьми, встречающимися на пути. Да и самим нужно побольше пить».
2: «А почему побольше?» – удивился Антошка.
1: «Чтобы не так уставать. Это я знаю из личного опыта, а также из опыта других людей», – ответил папа и добавил. «Часто нам не хочется пить только потому, что мы употребляем слишком мало воды. Но человеческому организму вода необходима, особенно при большой физической нагрузке. За день желательно выпить около 8 стаканов. И если сначала мы пьем воду неохотно, то потом начнем пить ее с удовольствием». Иисус когда-то сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Правду о Боге, жизни и спасении Иисус сравнил с водой и назвал счастливыми тех, кому хочется пить эту воду. Хочется ли вам побольше узнавать о Боге? Интересно ли вам читать Библию? С удовольствием ли вы слушаете проповеди на богослужении? А может быть, у вас нет этой жажды? Чтобы стать счастливым, чтобы ощутить удовольствие от употребления воды жизни, нужно научиться пить ее каждый день. Со временем привычка пить живую воду Божьей истины сделает вас сильными, энергичными, жизнерадостными, счастливыми людьми, смело шагающими вслед за Иисусом к небесному дому.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

удивительная искренность. «Восстала я, Девора, мать в Израиле». Книга Судей, 5 глава, 7 стих. Как вы думаете, Голда Майя, бывший премьер-министр Израиля, знала о Деворе, женщине-судье лидера Израиля, Судей 4:5? Возможно. Когда-то Голда Майя сказала: «Я не стремлюсь выбиться в люди», а стала великой еще при жизни. Как о ней писала Эйзенхауэр, она мечтала о еврейском государстве и стала свидетельницей его рождения. В своем времени премьер-министр Голда стала чем-то вроде матери для Израиля. Звание матери в Израиле первым дал пророчица Девора, сам Бог. Благодаря своему значению для Божьего народа Девора была лидером, судьей, воительницей, вдохновительницей, избавительницей, защитницей. Она стала как мать, духовная мать для всех в Израиле. Ее выдающаяся вера придала сил и мужество всему Израилю. Ее выдающаяся преданность Богу и его замыслам позволила ей пробудить израильтян от духовного сна, избавить от отчаяния. Ее искреннее посвящение Богу придавало ей сил для служения ему, его народу, его замыслам на протяжении долгого времени. Под властью Деворы Израиль наслаждался 40-летним покоем. Все женщины, любящие Бога, желают в глубине души обладать такой же выдающейся искренней приверженностью Богу, какой обладала Девора, проявлять эту приверженность так же, как ее проявляла Девора. Желаете ли вы этого? Сделайте сейчас перерыв и подумайте о том, из чего складывается ревностная и решительная приверженность Богу, способствующая жизни великой вере, глубокой преданности и огромной духовной силе. Первое – жизнь, проведенная в Божьем Слове. Все Писание полезно для наставления в праведности. Божье Слово тщательно, тщательно подготавливает вас к целой жизни, наполненной добрыми делами. Второе – жизнь, проведенная в молитве. Хотите ли вы совершать великое для Бога? Тогда просите о великом у Бога. В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Итак, просите о большей силе и стойкости, о большей вере и преданности. И третье – жизнь, проведенная в послушании. Бог обещает, что вы будете благословенны во всем, что вы будете делать, если посвятите свою жизнь исполнению дела. Иаков 1:22 и 25 стихи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные в нашем».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение «Родители» написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо-воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь Вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности Ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие Вы наши родители, кто любить нас так будет еще долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем «мама». Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешанье лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову «мамы».
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. «Небесный Отец!» «Больше всех любит нас!» Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет. Пойду я домой, у меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. «Папа скоро придет, я дождусь, я смогу». Он в толпу неустанно старался смотреть. Так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил. Слыша песню его, в изумлении застыл. На колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой. Слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одиноких биенье сердец. Понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними, без отца дорогого домой не уйди. Обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди, наконец, и не будь сиротой, у тебя есть отец.

Следующее стихотворение «Маме молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду сердце он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог. О, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье в Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

Следующий стих написала Ольга Алексеевна Володина. «Позвоните маме милой». Мамин праздник, мамин день. Этот праздник очень важный. Он о многом нам расскажет, о любви ее к тебе. В жизни нашей суетливой много праздников и дат. Дай Господь здоровья, силы нашим мамочкам всегда. Позвоните маме милой и спросите, как дела? Ой, спасибо, не забыл ты, я звонка давно ждала. Ты голодный? Мама спросит. На работе как дела? Потеплей оденься, осень. Мамины порой слова. Не признается, что худо, сердце, голова болит. В ее жизни все уютно, хотя часто и не спит. На подушку слезы льются. Детки, как? Господь, храни, сохрани в пути, на службе и в делах им помоги. Заболели, прихворали, у нее один рецепт, то молитва за нас с вами и души лучистый свет. Мамин праздник, мамин день, пусть он будет ежедневно, подарите мамам нежность, берегите матерей. Звучит песня, когда в темные ночи, собираясь дорогу.

Немало труда в воспитании детей вкладывают и дедушки, и бабушки. И поэтому сейчас прозвучит песня и для бабушек. «Бабушка милая» поют дети семьи Шупарский.

конце нашей передачи хочу поблагодарить всех матерей, отцов, дедушек и бабушек за любовь и терпение, которые они вкладывали в воспитание детей и внуков. Благодарим за вашу заботу, ободрение, увещевание и ваши молитвы. Да воздаст вам Господь во сто крат, даст силы и много счастливых лет в кругу вашей семьи и близких.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Мир вам, братья и сестры. Евангелие от Иоанна, я буду читать 17 главу, 4 стих. Евангелие от Иоанна, 17:4. Слова Иисуса Христа из Его первосвященнической молитвы. 17 глава, 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Братья и сестры, вам знакомо чувство страха от неправильной жизни? Было ли у вас когда-нибудь чувство страха от того, что вы неправильно что-то делаете? Вот живешь, что-то делаешь, и потом вдруг овладевает вот страх такой. А может быть, это не так? Может быть, это совсем не так? И становится страшно. Как часто вообще мы с вами задумываемся о смысле жизни? Знаете, вот часто христианам большое искушение для христиан, особенно со стажем, которые уже привыкли ко всему, они уже знают, как нужно жить, что нужно делать, как служения проходят, абсолютно ко всему привыкаем. И иногда кажется, что вот то, как мы живем, так и нужно жить. И даже не иногда, а часто такое бывает. Я как-то прочел стихотворение известного в прошлом советского поэта Роберта Рождественского. И он пишет в одном из своих стихотворений: «Между датой рождения и датой смерти кто-то поставит тире. Тонкий прочерк, осколок пунктира. За пределом положенных дней руки мастера неотвратимо выбьют минус на жизни твоей. Ты живешь, негодуешь, пророчишь, ты кричишь, ты упадаешь в восторг. Так неужто малюсенький прочерк, не простое тире, а итог?» Вот так человек спрашивал, задавал такой вопрос. И мы знаем, что на памятниках, на кладбище, это довольно частое, обычное явление, когда на памятнике пишется фамилия, имя, дата рождения, дата смерти, между ними тире. Вот в этом тире вложена вся жизнь человека. И поэт этот спрашивает: неужели этот минус – результат всей жизни? Вы знаете, я уже говорил, мы ко многому привыкаем. И самое главное, что мы привыкаем к тому, что то, как мы живем, так и нужно жить. И, наверное, это самое неправильное. Наш Господь говорил, в Писании часто говорится об этом, что грех – это не убийство, кража, прелюбодеяние и так далее, и так далее, и так далее. Грех в Писании – это промах. Грех по Писанию – это не попадание в цель. Греческое слово «хамартия», которым переведено слово «грех», означает не попадание в цель, означает промах. Оно взято из словаря «охотника». Это малейшее несоответствие тому, что должно быть. И вы знаете, если мы так подумаем о грехе, мы увидим, что этим грехом пропитана вся жизнь людей. Несоответствие с тем, что хочет видеть в нас Господь. Даже малейшее несоответствие. И знаете, когда так вот подходишь к этому вопросу, то думаешь: Господи, а может быть то, что я делаю, а может быть то, что я говорю, а может быть то, чем я занимаюсь, совсем не то, что я должен делать, о чем должен говорить и чем должен заниматься. Может быть, оно совсем не совпадает с тем, что ожидает от меня Бог. Сегодня очень много религиозных людей. Людей, которые называют себя верующими, принадлежат какой-то церкви или деноминации. Они все говорят: мы что-то делаем, мы что-то делаем. Но что из того, что мы делаем, действительно нужно для Господа? Что действительно то, что Он хочет видеть? Иисус Христос – идеал человека, у которого то, что было, абсолютно точно совпадало с тем, что должно быть. И вот в конце земной жизни он молится в своей молитве, как мы ее называем, первосвященническая молитва, и говорит Отцу: «Я прославил Тебя на земле».
совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вы знаете, Иисус Христос показал своей жизнью земной здесь, показал, какая действительно сущность человека, какое его назначение, для чего вообще нужен, для чего вообще живет человек здесь на земле, и что он должен, и что нужно делать. Он показал. И вот с тех пор миллионы христиан подражают своему Господу. Вы знаете, на самом деле нас с вами объединяют не доктрины и учения, не деноминации церкви. Нас с вами объединяет подражание Иисусу Христу. Это очень серьезная вещь, потому что многие христиане ждут пришествия Христа и говорят, что вот Он придет и возьмет их на небо, и они в вечности будут там с Ним. Апостол Иоанн, вот только что пели очень вот интересную такую песню. Как сказал один апостол, как сказал другой апостол, как сказал пророк. И это очень хорошо, что дети вот с малых лет будут знать, как сказали пророки и апостолы. И вот апостол Иоанн пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение, в день суда». По какой причине мы имеем это дерзновение? Мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он, да? Или не так? Так написано. Мы имеем дерзновение в день суда по одной причине, потому что поступаем в мире всем, как Он. Если сегодня моя жизнь заканчивается, если сегодня она прерывается, могу ли я сказать, как Христос? Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Как Иисус Христос был сосредоточен на Божьем. О нем написано, он говорит сам, что моя пища есть творить волю пославшего меня. Как же нужно было не отвлекаться на постороннее, как же нужно было настроиться и сосредоточиться на Божьем, чтобы так делать и чтобы так сказать. Братья и сестры, в современной религиозной возне, которую мы наблюдаем вокруг, очень большой редкостью являются люди, которые ясно осознают свое назначение. Мы настолько привыкли действительно к религиозной жизни, и выполняем вот иногда неукоснительно. Вот прийти в собрание, что-то там сделать как-то, и все, это тебе, Господи. Есть огромная перспектива еще в нашей христианской жизни. Вы знаете, мы часто учим, ну, знаем тексты из Священного Писания, но не до конца. Есть тексты, которые говорят о нашем преимуществе, о том, что нам радостно с Богом. Вот, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, да? И все, и некоторые не знают вторую половину этого стиха. А там написано, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Все это, вот избранность, святость,

четверти, да, и еще что-то там, ну, чтобы оно как-то было похоже. Все отдать. Есть еще страшнее, вот у нас молодежь поет, если жить для себя, лучше вовсе не жить. Я говорю, вы просто думайте, о чем вы поете, потому что Бог послушает эти песни и лишит вас жизни. Если жить без тебя, и жизни мне не надо. Вот такие вот мы поем песни. И так легко и просто. Мы поем «Каждый миг его я слышу». «Каждый миг с ним говорю». Это же надо думать об этом. Это очень хорошие, замечательные песни. Но Богу нужны люди, которые свои интересы ниже ставят, которые Божьи интересы предпочитают выше своих собственных. И вместо того, чтобы очень много времени, сил и энергии тратить на то, чтобы объяснить, почему у меня не вышло, потому что мне все мешали, нужно сказать, как Христос, я это сделал. Я проставил и я совершил. Не просто пытался. Вы знаете, вот в этом действительно идеал человека, у которого все то, что он делал, все то, что он говорил, совпадало с тем, что должно быть. Братья и сестры, если грех – это промах, если грех – это малейшее несоответствие, не попадание в цель, нужно думать об этом серьезно. И смотреть на нашего Господа как на пример. Вы знаете, апостол Иаков пишет, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Грех не тому, кто делает зло. И мы привыкли к этому, и очень сильно привыкли. Сегодня грех тому, кто не делает добра. И сегодня христианство отличается именно равнодушием, пассивностью, ленью и так далее, и так далее. Вот этим отличается современное христианство. Потому что Господь хочет, чтобы это был избранный народ, который возвещает его совершенство, который активно участвует в распространении Божьего дела и его совершенств. Ценность того, что мы делаем и кем являемся на самом деле, определяется исключительно соответствием тому, что есть, тому, что должно быть. Когда нам говорят, ты такой умничка, ты так хорошо все делаешь, ты так поешь, ты так играешь, там проповедуешь, еще что-то. Любая оценка со стороны, это хорошо, но это далеко недостаточно. Наша ценность того, кем мы есть и что мы делаем, определяется исключительно соответствием. Если промах, если непопадание, если малейшее несоответствие, Библия говорит, это грех. Мы особый народ, и это действительно так, но для особой цели. Я хочу подчеркнуть эти два момента, о которых здесь говорится. Прославил и совершил дело. Я прославил тебя на земле. Сегодня, как никогда, очень много полемики, споров о прославлении. И говорят, должен ли быть хор? Должна ли быть группа прославления, на каких инструментах играть, какие песни петь и многое-многое другое. И сегодня очень много христиан об этом спорят. Очень много спорят о том, как должно быть прославление, как выглядеть должно быть прославление. Но обратите внимание, что все это, я не буду перечислять все детали, но все это далеко от жизни. Это все касается только богослужения. И уже на этом многие церкви делятся и уже поделились, потому что там так, а там так, там группа прославления, там хор, там еще что-то. Вот они говорят, Бога надо славить так. Вы слишком скучные, у вас слишком вот как-то вот не весело, а у нас вот лучше, у нас весело. Мы прославляем Бога, вот так его надо славить. Но как бы то ни было, это все далеко от жизни. Это только здесь, на богослужении. На самом деле прославление Бога очень тесно связано с жизнью человека, с самим им, с его характером. И когда мы не просто слушаем, что люди говорят, а слушаем, что сам Господь сказал об этом, то мы находим, что Он очень просто и понятно это сказал. Слова Иисуса Христа: «Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете

0: будете моими учениками. Правда? Это он сам сказал. О чем здесь спорить? А здесь не о чем спорить. Потому что плод – это не то, что мы делаем и говорим. Не столько то, что мы делаем и говорим, а сколько то, кем мы являемся сами на самом деле. Кто мы такие есть. И это очень важно. И там люди уже не очень спорят. Они спорят о какой-то форме богослужений, о каком-то порядке или еще о чем-то. Но это далеко от понятия, правильного понятия прославления. Потому что Христос сам говорит, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Я хочу подчеркнуть, что плод – это то, что напрямую зависит от посева. И вы знаете, сегодня большая проблема от непонимания этого вопроса. Христос задавал так называемые риторические вопросы, которые не требуют ответа. Он спрашивал, собирают ли с терновника виноград, помните, да? Или с репейника смоквы? Ну, не надо отвечать, да, конечно, нет. Люди это понимали. Он говорил, не может быть такого, чтобы вы посеяли одно, а выросло другое. И потом апостол Павел повторил это. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И все это понимают, и тогда понимали, что с терновника невозможно виноград собирать. Но в духовной жизни почему-то люди считают, что такое может быть. И там апостол говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Просто и понятно. Абсолютно там нечего доказывать или спорить. Но есть вот одно но. Люди думают, что все-таки в духовной жизни такое может быть. Конечно, если вы посеете пшеницу, не пожнете кукурузу. Да, конечно, все это понимают. Но сеять в плоть и ожидать пожать жизнь вечную, это самая большая ошибка. И поэтому Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Вот как связано прославление Бога. Кто принесет много хорошего плода для Бога, тот его прославит. Или этим прославится Небесный Отец. И люди спорят, как прославить пением там или еще чем-то, чтобы уйти от этой жизни. Даже не от жизни просто повседневной, а от того, чтобы характер иметь Христов. Чтобы были те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Здесь никто не спорит. Но я думаю, что это самое главное. Мы можем с вами выбирать, что посеять. Вот каждый, если у вас есть там клочок земли, вы вправе выбрать, что там посеять. Но вы не вправе выбирать, что вырастет или нет. Если вы уже посеяли, вы не можете уже выбирать, что вырастет. И знаете, насколько сегодня это надо понять? Насколько сегодня это осознать надо? Может быть, поэтому такие результаты? Может быть, поэтому вот такая жизнь? Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Это сказал Господь. И я думаю, что мы понимаем прекрасно. Плоть – это естественная, природная жизнь человека. И потворствовать похотям и порокам – это значит сеять в плоть. Всякий раз, когда мы позволяем себе задержать обиду, затаить какую-то горечь, или забавляться какими-то непристойными помыслами, или смотреть на что-то недостойное или непристойное. Всякий раз, когда мы хотим задержаться в какой-то дурной компании, мы сеем в плоть. И это нужно понять сегодня. Вырастет обязательно то, что посеяно. И стоит ли потом удивляться, говорит, ну вот такая молодежь, вот такие дети, вот такие люди, вот такое все. Как будто, вот откуда оно такое взялось? А взялось оттуда, что дети смотрят. Дети смотрят и пристально смотрят на нашу жизнь дома. Не на то, какая форма прославления здесь, а на то, кто мы есть и какой плод приносим. Вы знаете это выражение, известное выражение: посеешь мысль, пожнешь желание. Посеешь желание, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. И часто сегодня можно встретить христиан, которые: ну, у меня такой характер. А должен быть не такой характер, а должен быть, как у нашего Господа. Вот те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Я думаю, если с этой стороны посмотреть на свою жизнь, то всегда увидишь, как много еще не такого. Как много еще не того, что Он хотел бы видеть. Как много еще несоответствия. Может быть, немного, может быть, у кого-то много несоответствия тому, что у меня есть, того, что у меня есть в жизни, тому, что хочет видеть мой Господь. И я еще раз повторю, стоит ли удивляться? Плоть, она неблагодарный такой вот союзник, потому что она требует многого, но очень мало полезного отдает. И я думаю, что если бы сегодня вот мы серьезно-серьезно задумались о том, что не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, плод зависит от посева и зависит напрямую. Если мы сеем плоть, от плоти пожнем тление. Но я хотел бы больше остановиться на втором. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Дух – это наивысшая часть человеческого естества, которую Бог облюбовал себе при творении для того, чтобы с человеком иметь общение. Для того, чтобы общаться с человеком. И Слово Божие говорит, сей самый Дух, то есть Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, да? Он имеет общение с Духом, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И когда в беседе с самарянкой Иисус сказал, истинные поклонники будут поклоняться как? В Духе и истине. Вы знаете, в Писании вот существует такой так называемый круг Духа, когда Дух Святой возрождает Дух человеческий. И Христос говорил, слова, которые я говорю, суть Дух и жизнь. И может быть поэтому сегодня люди не принимают, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, помните? Душевный не принимает, может быть, поэтому сегодня невозможно до многих людей достучаться. Им нужно что-то такое увеселительное, им нужно что-то для эмоций, для души. А дух не затрагивается, а дух не задействован. И говорит, скучное собрание, надо что-то повеселее. И вводят в эти собрания и музыку, и танцы, и все что угодно. Потому что душа этого требует, человек не удовлетворяется этим. Но проблема в том, что дух не затрагивается. Дух – это особое место, особая часть человеческого существа. И вы знаете, если он мертв, как Писание говорит, а мертвость – это не отсутствие духа, а особая форма нечувствительности. Когда мертвый человек, вы его колите, режьте, там, жгите, он не чувствует. Он есть, но он не чувствует, он мертвый. Вы пробовали когда-нибудь глухому от рождения человеку объяснять, что такое музыка Моцарта или Бетховена? Попробуйте. Он будет смотреть на эти ноты, он будет смотреть на эти всякие значки или корлючки какие-то, и вас не поймет. Он никогда не слышал звука. Мертвость – это особая форма нечувствительности. И вы знаете, Писание неоднократно об этом говорит. Вот послание Иуды и другие тексты говорят о нечувствительности духа, о мертвости, о незадействованности духа. И тогда все равно, что бы вы ни делали, как бы интересно ни было, все равно, если дух не затрагивается. Сегодня большой дефицит духовности. Казалось бы, столько людей, которые называют себя верующими, но вы знаете, вот давайте проанализируем нашу жизнь, просто каждый день нашей жизни. Как часто вообще мы друг с другом говорим о вечном, небесном, духовном, Божьем? У нас полно вопросов, которые полностью заполняют нашу жизнь. И суета, и переживания. Сейчас у всех на устах слово «кризис». везде по всему миру. Но на самом деле духовность – это когда люди не стесняются. Вот часто и молодежь стесняются друг с другом просто говорить на духовные темы. И вот это и проблема. Помышления духовные, пишет Слово Божие, суть, жизнь и мир. И вы знаете, много людей есть и в Америке, и там у нас, на Украине, и по всему миру есть люди, которые говорят, у меня все есть, жизни нет. Вы слышали такое выражение? Все есть, жизни нет. А зачем тогда это все? Помышления духовные, суть, жизнь и мир. Это не потому, что кто-то хочет навязать. Это не потому, что кто-то хочет вот заставить, вот чтобы христиане вот были такими духовными. Это нужно, иначе жизни не будет. Будет все, что угодно. И вы знаете, отсюда неудовлетворенность, скука, равнодушие, лень, беспечность, все отсюда. Потому что душевный, он не может принимать того, что от Духа Божьего. Ему надо что-то вот для души, для удовлетворения своих каких-то эмоциональных, вот, чувственных запросов. И сегодня многие говорят, что превращается вот христианство в такое чувственное. И очень много деноминаций, которые особенно это подчеркивают. Они стараются, вот вся церковь где-то вот так вот прыгают во время богослужения, скачут, здесь на сцене прыгают, поют какие-то громкие, веселые песни и говорят, надо ж как-то славить Бога, надо оживить себя как-то. Никак это не получится, если дух не затронут, если дух не задействован. Потому что Дух Святой говорит не нашим ногам и чувствам, Он говорит духу нашему. Для этого не надо прыгать, для этого не надо каких-то особых форм служения или движений. Потому что дух, он чувствует. И истинные поклонники, сказал Иисус Христос, будут поклоняться в духе и истине. Сегодня многие христиане сетуют на то, что нет любви, нет радости, нет мира. Вот нет каких-то вот таких особых качеств, которые должны быть. Но они не придут откуда-то. Мы когда-то пели такую песню «Радость, почему ее не видно?». И там есть такие слова: «Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь?» Это особая роль, особый народ. Дух Святой вот воздействует на наш дух, и наш дух приносит плод. Братья и сестры, да надо понять и увидеть, радость не упадет где-то с потолка. Радость – это плод Святого Духа. Вы никогда не будете радоваться иначе, по-настоящему. Откуда эта радость возьмется? Говорит, любви нет. Любовь – это плод Святого Духа. Галатам 5:22. Плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Любовь – это плод Святого Духа. И когда вот мы ощущаем, ну вот хочется как-то, ну уже завтра я решаю, наверное, пора уже с завтрашнего дня начинать любить братьев и сестер, да? Вот уже завтра я начну, да ничего не выйдет и не получится, потому что любовь – это желание высшего блага для другого. Не для себя, а для другого. Мы часто это слово употребляем, любовь, но греческое слово агапы означает желание высшего блага для другого. И Библия говорит, любовь своего не ищет. И когда мы пытаемся что-то сделать, один из героев Достоевского говорит, как раз ближнего любить невозможно. Дальнего, пожалуйста. Чем дальше, тем легче любить. И он говорит, а ближнего невозможно. И как Библия говорит, люби ближнего. Как раз ближнего невозможно. Так люблю, говорит, когда не вижу его. Как только из-за угла показался, так любовь пропала. Потому что человек сам хочет выстроить свои отношения к другому. Не получится. Любовь – это плод Святого Духа совместно с Духом нашим. Любить, мы поем, это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Кто сегодня готов это сделать? Когда мы говорим, самому мало, Я бы тебе что-то дал, я бы тебе помог, но самому не, сам не успеваю. И самому мало. Любовь – это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Любовь – это желание высшего блага для другого. И когда я не ощущаю это в своей жизни, это значит, плода Святого Духа нет. Есть все, что угодно. Есть жизнь религиозная. Мы говорим, ну нет любви, ну нет радости, мира нет. А откуда он возьмется? Он сам по себе не возьмется. Любовь, радость и мир – это плод Святого Духа. Я думаю, если бы мы об этом чаще думали и помнили, мы бы поняли слова Христа. Чем прославится Отец мой Небесный? Если вы много плода принесете. А плод, я еще раз повторюсь, это не то, что мы делаем, а то, кем мы есть. И это огромная разница, потому что сегодня сплошь и рядом очень много христиан, которые вот здесь прославляют Бога, а дома, как написано, что они словами, да, говорят о Боге, а делами отрекаются от Него. То есть никто сегодня публично не станет и не отрекается. Я отказываюсь от Христа. Но вопрос в том, если я не смогу сказать, так как сказал мой Господь, я прославил тебя на земле, а значит приносил вот эти плоды. Любовь, радость и мир окружали его постоянно. И это люди, которые с ним были, это чувствовали. Вы знаете, сегодня бывает просто до проблем. Один брат вот здесь в Америке в одной церкви, вот вы говорили проповедь и сказали, Христос отпустил грешницу. Я говорю, да, говорил, а что, он не отпустил ее? Он-то ее отпустил, а как с братским советом быть? Я говорю, не знаю. Если братский совет выше Христа, я здесь бессилен. Мы настолько уже как ушли вперед, если так можно сказать, или забежали вперед, что иногда диву даешься. Как наш Господь? Как Он мог вообще? Как Он мог-то? Он говорил людям, которые Его окружали, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вот все, что мы делаем, особенно здесь на богослужении, жертва. Но если после этого мы не способны помиловать кого-то, оказать милость, это все напрасно. Он говорил, пойдите и научитесь, а мы уже своему научились. Он говорит, научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. От меня научитесь. И люди понаучивались чему угодно, где угодно, как угодно. Но если оно не совпадает с тем, что хочет видеть Бог, все это напрасно. Когда Дух Божий живет в нас, Он производит плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Это не наше что-то, чтобы мы выдумали и попробовали сделать. Это плод Духа. И это надо запомнить. Люди сегодня устали от религиозной пропаганды. Они устали от философии, от полемики, которая очень часто звучит. Наши, ваши, у вас лучше, у нас лучше, у вас хуже. Это устали. Знаете, что они хотят увидеть? Они хотят увидеть присутствие Бога в нашей жизни. Всего-то навсего. И все, кто с нами общаются, они хотят увидеть присутствие Бога в нашей жизни. И когда в моей душе пустыня, мы красиво поем, говорим о евангелизациях, что мы вот пойдем и скажем, и напоим их всех живительной влагой. Это каким же образом? Если у меня самого в душе пустыня. Если я сам никогда не испытывал действия Духа Святого в моей жизни, это как я смогу объяснить другим? Огонь загорается от огня, и мы это прекрасно знаем. И для того, чтобы других зажечь, надо самому гореть. Поэтому Писание говорит по отношению к нам, апостол Павел в 12 главе Римлянам, «Духом пламенейте». Помните такое слово? Пламенейте, это не тлеть, не коптеть, не вот еле-еле. Сегодня очень часто люди верующие говорят то же слово депрессия. Я в депрессии. Какая депрессия может быть у христианина? Какая? Христианин, вот в прошлый раз, когда я был здесь у вас, и мы беседовали на тему о вере, и я говорил, что вера – это не то, что избавляет нас от обстоятельств каких-то или меняет обстоятельства, а вера – это то, что нас меняет в этих обстоятельствах. И христианин говорит, все самое худшее в моей жизни может случиться, но самое лучшее останется. Это настоящий верующий. О какой депрессии можно говорить? Когда наш Господь, и мы знаем наизусть эти все тексты, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Но когда Дух не задействован, мы можем быть образованными, очень грамотными, очень умными. Наши собрания могут быть очень интересными, привлекательными. Но если Дух не задействован, все это напрасно. Духом пламенеете, это значит особая чувствительность к Духу Святому. Это особая чувствительность навстречу Его действиям и Его желаниям. И вот когда мы действительно прислушиваемся, очень чутко, каждый миг Его я слышу. Мы поем, каждый миг с Ним говорю. В этом случае, дальше там говорится в этой песне, Он любовь дарит мне свыше, и Его огнем горю. Поэтому не стоит удивляться, если действительно каждый миг, если действительно слышим, Лаодикийцу Христос говорит, все стою у двери и стучу. Он за дверью. И он говорит, если кто услышит и отворит дверь, вот тогда я к нему войду и буду вечерять с ним. Вот тогда будет это общение Духа, которое меняет все в жизни. Вы знаете, меняет кардинально. Сегодня очень многое зависит от наших решений. Когда-то к моему отцу подошел молодой брат-проповедник и сказал ему, брат, я не знаю, что мне делать, у меня колени дрожат, когда я выхожу на кафедру. И знаете, что ему отец ответил? Когда перестанут дрожать, не выходи. Сегодня очень много проповедников, которые очень уверенно себя чувствуют за кафедрой. Они готовят такие, как они считают, хорошие проповеди, они образованные, они где-то учились, но колени не дрожат. Дух, который пламенеет, который чувствует от Господа, ну что, знаете, это очень сложно. У нас когда-то был брат, который, пресвитер, который спрашивал у нас, проповедников, у кого есть слово от Господа? И оно как-то смущало нас, у него привычка такая была, а нас это смущало, потому что слово было. Но от Господа это как-то слишком уже было. От Господа ли? У нас была сестра, вот, может быть, одесситы помнят, бабушка Феня в нашей церкви. Это была особая какая-то вот сестра, которая, когда сидела в собрании, у нее были такие большие сияющие глаза. И когда она слушала, эти глаза вот как-то отражали какой-то небесный свет, у нее было какое-то особое озарение. И она так чуть-чуть вот раскачивалась, вот так вот сидела. И мы все, не один я, мы все, братья, вот говорили об этом, что мы выходили за кафедру и искали эту бабушку. И когда находили ее, уже ей проповедовали. Сегодня бывает очень сложно найти человека в церкви. Я вот бывал здесь, в Америке, да и у нас уже такое есть. Те сидят там телефонами играются, те разговаривают между собой, не знают, когда уже закончится это собрание и так далее, и так далее. И даже если и нет, то такие безжизненные лица, которые где-то в кризисе, они где-то еще дома остались, вот сюда пришли, а мысли еще там. И так по всем посмотришь и не знаешь, кому же что говорить. И вот мы на нее смотрели. Эти глаза этой старушки излучали искорки огня. Они зажигали нас. И вот это самое главное. Друзья, если не задействован Дух, все остальное может быть напрасно. В служении, кроме способностей, кроме талантов, кроме каких-то вот особой подготовки какой-то, кроме этого всего, обязательно нужно Божье присутствие. Люди никогда не будут нас слушать, никогда не пойдут в церковь и не придут к Богу, пока в нас не увидят детей Божьих, людей Божьих. Когда-то люди искали Иисуса Христа, но написано, они искали и Лазаря. Они искали Лазаря, они слышали, что этого человека Иисус воскресил. Они хотели увидеть, какой он. Сегодня люди хотят увидеть, кого же Христос воскресил. И если мы ничем не отличаемся, если мы человеку не можем сказать ничего духовного, если мы стесняемся этого, в прошлый раз я говорил о том, что меня очень пугает одна притча о талантах, когда негодный раб скрыл серебро господина своего. Скрыл серебро господина. Вот он жил, что-то делал, вот, торговал, да, пускал там в оборот, но свое. А серебро господина спрятал и не пользовался ним абсолютно. И услышал негодный раб. Он негодный не потому, что он негодяй и делал какие-то страшные дела. Он просто не пригодился Богу. Он просто не торговал тем и не пускал в оборот, что дал ему господин. Серебро господина – это то Божье, это его совершенство. Но чтобы их пускать в оборот, их же надо знать. Их же надо пережить. И когда Христос говорит, вы будете мне свидетелями, Он говорил, это нужно принять силу. Сегодня многие люди спорят о том, у вас больше силы или духа, или у нас больше духа или силы. Вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Для чего? И будете мне свидетелями. Не себе, а мне. И это так особенно, это так важно. Я слышал или читал где-то какой-то пример, я уже забыл там детали, но смысл его, что был огромный текст где-то там перед собранием. Мы проповедуем Христа распятого. И какое-то растение посадили, которое постепенно закрывало по одному слову. И вот пришли люди, а там уже мы проповедуем Христа. Потом позже пришли, мы проповедуем. А потом позже пришли, а там только мы наверху. Уже всего остального текста нет. Вот так в нашей жизни бывает, что постепенно наше человеческое закрывает это Божие. Это основная задача. И все остальное, то, что мы делаем, должно быть подчинено этой главной, чтобы соответствовать. Иисус наш Господь – это идеал человека, у которого то, что было в жизни, полностью соответствовало тому, что должно быть. И мы должны просить, чтобы Господь помог нам это. Знаете, я еще хотел бы подчеркнуть вот что в плодах или в плоде. Плод – это еще и семена для выращивания себе подобных, правда? И вот когда мы кому-то говорим, свидетельствуем, евангелизируем, ну что бы мы ни делали, говорим душепопечительство. Сегодня очень много слов красивых попридумывали. Когда мы совершаем какую-то опеку над другим человеком, он будет ровно такой, как мы. Или нет? Он не будет больше. Плод – это то, что в себе содержит семена для выращивания себе подобных. И это наши дети, это наши внуки, это молодежь, это посторонние все люди, с которыми мы общаемся. Если от Духа Святого наш дух не получает вот эту пищу, если мы не живем и не растем духовно, то те, с кем мы говорим, те, кому мы свидетельствуем, будут точно такие же. И потом мы удивляемся, ну почему вот такое в церкви, ну почему такое вот в целом поколении, ну потому что... Потому что Христос сказал, Отец Небесный прославится тем, если вы принесете много плода и будете моими учениками. И второй момент, который мне хотелось бы подчеркнуть, это я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Сегодня христиане делают очень много дел. Даже некоторые перефразируют тексты Священного Писания, говорят, деятелей много, а делателей мало. Сегодня очень много деятелей, очень много мероприятий, очень много, я еще раз говорю, попридумывали таких слов. Я даже не знаю, как их понимать. Например, там клубное служение. Раньше за слово «клуб» только можно было попасть на замечание, да? Сейчас клубное служение или лагерное служение, не поймешь, с кем это, в каких это лагерях. Все служение. Но на самом деле... Что из этого всего? То, что поручил Господь. Вы знаете, это не так безобидно, как может показаться. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, погибли по той простой причине, что они сделали то, что им Бог не поручал. Просто-напросто. У нас это называется самодеятельность. Они просто решили, вот так и сделали. Нам написано, что они сделали то, что Бог не велел. Всего-то навсего. И они погибли. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И никто другой. Я думаю, Господи, из того, что я делаю, из того, что я говорю, что из этого всего, то, что ты поручил. Христос говорил, я на то и пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И вот каждый из нас может сегодня спросить, на что я пришел? Зачем я здесь на земле? Вы знаете, я уже повторяюсь, но в наших общениях сколько процентов занимает наша земная жизнь в обсуждении каких-то вопросов? Как будто мы для того здесь и есть. Хотя мы все знаем, что мы странники и пришельцы, что мы ожидаем небесного города и так далее, и так далее. Мы знаем. Но там в 11 главе евреям есть такое слово, они, которые так говорят, они показывают. Вот это очень важно. Они показывают, что они странники. Они показывают, они доказывают это своими поступками. Если не привязываться к земле, к земному, если в наших отношениях и в наших общениях побольше бы было духовного, побольше бы было того, что Бог поручил нам говорить и исполнить. И когда Христос молится в этой же молитве первосвященнической и говорит, слова, которые ты мне дал, я передал им. И я читаю, думаю, Господи, сколько слов я говорю, сколько приходится вот и лекций, и проповедей говорить, да и так просто в жизни. Сколько из этого всего твоего слова? И часто вот бывает, собираемся, там вот молодежь, я говорю, ну вот я начинаю стих из Священного Писания, а вы продолжите его, и никто не может. Все умеют говорить, все знают очень много слов, но цель жизни – сам Господь, Он Сын Божий, Он мог бы себе позволить еще что-то, но Он так сосредоточился на своей цели, на своей задаче, что никуда не отвлекался. Я думаю, братья и сестры, нам стоит сегодня подумать и найти эту перспективу еще в нашей жизни и принять решение, потому что это обязательно нужно. Страшные слова, которые Христос говорит вот, в Евангелии, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». То есть я должен занимать не просто какую-нибудь позицию, а активную позицию в деле Божьем. Если я активно не собираю с Ним, а значит, иду по его следам и думаю, как он поступил, и мне так нужно, то я расточаю. И потом услышать негодный раб, это очень страшно. Очень страшно, потому что ты не пригодился. И в одной песне поются такие слова, ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место. Вот так происходит в жизни. Человек, который святой ревностью горит, вот это нормальный христианин. И Бог находит таких людей. Он хочет, чтобы действительно были конкретные люди в его плане, которые бы делали то, что он хочет делать, и которые своим бы послушанием совершали Божьи планы. И когда я отказываюсь это делать, он ищет того, кто святой ревностью горит, бесшумно, занял твое место. Братья и сестры, мы живем в эпоху небывалой религиозности, с одной стороны, а с другой стороны и небывалого отступления от библейских принципов. И часто за внешним исполнением каких-то вот религиозных обрядов, какой-то формы, скрывается нежелание жить так, как жил Иисус Христос. Люди боятся попасть в ад. Сегодня в церквах много мучеников, которые в ад боятся попасть. Но полностью посвятить себя Господу тоже не хотят. Это слишком, как они говорят, накладно в этой земной жизни. Я прославил тебя на земле. Выбор, конечно, за каждым из нас. Мы будем сейчас молиться и просить, чтобы Бог помог нам сделать правильный выбор и правильное решение. Вся наша жизнь состоит из решений. Когда-то сказал Иисус Навин, вы изберите. Вы вправе, вы вольны избрать, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Вот сегодня каждый из нас может сказать, неважно, потому что показывают друг на друга, говорит, та церковь не лучше, а тот брат не лучше, та сестра не лучше, и я так себе буду жить. А он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. И принять решение, а я и дом мой сегодня будем думать о том, чтобы прославить Господа. И не просто пением или стихотворением, а жизнью своей, чтобы характер свой менять, чтобы его выравнивать под Иисуса Христа, под его чувствование и характер, чтобы прославить Бога здесь на земле и совершить то дело, которое Он поручил исполнить. Не кто-нибудь другой, а Господь. А для этого надо изучать Писание, а для этого надо иметь с Ним эти общения. Знаете, вот эти старые песни иногда, не знаю, поют у вас их или нет, часто на этой дороге есть такая песня, и там есть слова «О, дорогие мгновения, силу дающие нам, силу любви, дерзновения, веру, надежду сердцам». Слышите, в эти мгновения ангелы в небе поют. И там вопрос, разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Мы начали нашу беседу с того, что согласились с тем, что в нашей жизни бывает страх от того, что что-то не так, что жизнь идет не так, что она не соответствует тому, что видит Господь. Так давайте сегодня примем решение иметь побольше таких мгновений, которые дают силу, радость, любовь, вдохновение, когда ангелы в небе поют, и чтобы этих мгновений и этих минут было побольше. Кто-то сказал, чем больше мы будем стремиться быть теми, кем должны быть, тем меньше нам надо будет прятать тем, то, кем мы есть. И это действительно правда. Сегодня очень многие христиане думают, какую маску одеть сегодня в собрании, как выглядеть перед братьями и сестрами. И некоторые очень стараются, чтобы кто-то их не увидел где-то, не в собрании. Зачем? Кому? Перед кем? Может, сегодня жизнь может оборваться. Смогу ли я сказать, подобно моему Господу, я тебя прославил? И все, что я делал, было к этому. И все это было направлено для того, чтобы прославить Тебя, причем не просто каким-то конкретным поступком, а моей жизнью, моим характером, тем, что я ученик Твой. А ученик – это тот, который идет по следам своего учителя. И даже слово «последователь» и означает, что он идет по следам. И когда я собираюсь сделать следующий шаг и уже занес ногу, куда ее поставить, я смотрю, это след моего учителя или это след кого-то другого. Это дело он поручил исполнить или кто-то другой. Братья и сестры, сегодня нужно принимать решение и для себя вот выяснить, чем мы похожи на Христа. Да, что-то нужно оставить. Знаете, сегодня в этот раз мы приехали в Америку, и я так сильно думал, что я буду пить апельсиновый сок, вот, который я очень люблю, и сладости все. И в первый же день, как мы приехали, померили, там у сестры был этот аппарат, который меряет сахар, и там оказалось три нормы сразу этого сахара. И надо принимать решение. Естественно, все вокруг на меня набросились, это не будешь, это не нельзя. И как нельзя? Как нельзя то, что я всегда любил? И как без этого вообще можно жить? И сегодня христиане вот ко всему привыкают, ко многому привыкают. И если что-то в нашу жизнь входит такое, что нам нравится, но мешает Богу, его надо отложить. И это просто здоровье вот такое физическое. Если там не есть сладкого или еще там что-то такое, вот, и следить за собой, и принять такое решение. А в духовной жизни насколько же это важно жить, страдать, стараться, стремиться и потом услышать негодный. Потому что бросьте его во тьму внешнюю и войди в радость Господина, разделяет вот это. Скрыл серебро Господина. Жил, что-то делал, но Божьего не старался распространять. Но Христу не старался подражать так, как это действительно нужно. И это дерзновение приобрести в день суда. Потому что поступал в мире этом, как Господь. Я говорю это не вам, я говорю это себе. Это не потому, что я чего-то достиг. А великий апостол Павел, он пишет послание филиппийцам: я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. Я хочу сказать себе и вам, братья и сестры, у нас есть огромная перспектива, никому не верьте, что вы достигли уже всего, что можно достичь. И не нужно думать о том, что там великие какие-то проповедники, евангелисты, это они должны пламенеть духом, это они должны. Это каждый из нас. И в нашей семье, и наши соседи, и все остальные братья и сестры в церкви очень быстро почувствуют, когда наш дух будет гореть. Пожалуйста, не удовлетворяйтесь посредственностью. Сегодня говорят: да и такой простой, серенький, что я могу? Сами ничего не можем. Но тот дух, который зажигает Господь, может очень многое. Дайте Богу возможность ваш весь потенциал задействовать. И чтобы тогда, как мы поем, когда настанет жданный миг расстаться мне с землей, мы могли сказать: я тебя прославил. Не просто пытался, вот моя жизнь была для этого. Я думаю, для этого стоит жить. И стоит некоторые наши принципы, а может быть и очень многие, убрать и отложить. Потому что они тормозят это Божье, потому что они мешают. И в конце концов они отпадут, как шелуха. И останется, как говорят, как написано, как головня из огня. Дал бы Господь, чтобы мы сегодня эти слова Иисуса Христа... Знаете, это молитва. Сегодня очень много есть красивых христианских девизов и лозунгов. Но это молитва. В молитве вы не обманете Бога. Когда вы становитесь на колени и говорите: Господи, я тебя прославил. И я не могу так сказать, потому что язык не поворачивается. Это же Господь. Это я вам могу сказать. Это кто-то может сказать: вот этот брат как хорошо прославляет Бога. Но это люди. А вот когда вы становитесь на колени и говорите это Господу, вы не обманете. Поэтому я думаю, что это очень важно, что это молитва. Молитва – это сокровенное, самое сокровенное состояние души. И если у нас этого нет на сегодняшний день, то мы можем сказать Господу: помоги мне, Господь. Мы недавно отмечали день рождения 70-летия одного брата в Одессе. Его многие хорошо знают. И вот на этот юбилей пришел руководитель районной администрации. И он встал и говорил пожелания. Говорит: вот этот человек, как Иисус. Вы знаете, я никогда не слышал от неверующих вот такого. Он говорит, как Иисус. Он даже родился с Иисусом, потому что там Рождество было, буквально там пару дней, день рождения у него не совпадал с Рождеством. Он говорит, он говорит, теперь думаю, смогут ли люди обо мне что-то хорошее сказать. Вот неверующий человек, который возглавляет районную администрацию, это большой человек в городе. И он так сказал: он как Иисус. И я подумал: Господи, как же надо жить, как же нужно дорожить любой возможностью делать что-то для Господа, чтобы потом можно было сказать: я тебя прославил, и дело, которое ты поручил исполнить, исполнил. Помолимся и попросим, чтобы Господь нас в этом желании благословил, и чтобы Он помог нам. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 9 часов.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Евангелие апостола Павла. Слово «Евангелие» является славянской передачей двух греческих слов, а именно «эу» – «добрый» и «ангелион» – «весть», и означает «добрая весть». В русском переводе Нового Завета в одних случаях это слово сохранено в его греческом звучании, а в других случаях переведено словами «благовестие» и «благовествование». На основании речей апостола Павла, записанных в Деянии апостолов, и на основании его посланий попытаемся представить то Евангелие, какое этот апостол проповедовал, но будем придерживаться не перевода, а греческого текста. Вступление. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к Евангелию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять все народы. Римлянам 1, 1-5. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Римлянам 1:16. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Галатам 1:11-12. Извечный Сын Божий. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1:1-3. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:15-17. Состояние людей. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все собратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3:10-19. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. К Римлянам 2 глава с 11 по 12 стих. Воплощение Сына Божия. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». К Римлянам 8:3-4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4:4-5. «Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе“. Тогда я сказал: „Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже“. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потому прибавил: „Вот иду исполнить волю твою, Боже“. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». К Евреям 10 глава, с 5 по 10 стих. Служение Сына Божия. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по Евангелию моему». 2 Тимофею 2:8. «Ибо из Давидова потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Пред самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоаннского говорит: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах“. Мужи братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники его, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнились все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Деяния апостолов, 13 глава, с 23 по 32 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Римлянам 5:6-9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Евангелие апостола Павла. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное вам удерживается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и пошли. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есмь то, что есмь. И благодать во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 10 стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:18-21. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. 1 Тимофея 2:4-6. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво ходили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2 глава, с 11 по 14 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2018 год.
2: Наше интервью. Вырывать из челюстей львиных. Предлагаем вам беседу с Анатолием Рединым, пастором церкви в городе Рязань, сыном известного во второй половине прошлого века в евангельском братстве служителя Анатолия Сергеевича Редина. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о семье вашего отца, кем он был, как уверовал и как стал членом церкви гонимого братства.
3: Родился мой отец 29 января 1931 года в семье христиан-баптистов. Его отец Сергей, как говорят знавшие его верующие, был кратчайшим человеком, как Моисей. Эти качества отца унаследовал и Анатолий Сергеевич. Его детство, юность и взрослая жизнь проходили в селе Канищево Рязанской области. Он был непоседливым ребенком, часто убегал далеко от дома, чтобы насладиться деревенской жизнью. Летом купался, рыбачил, собирал щавель и землянику, а зимой катался на лыжах и санках. Когда мальчик был еще совсем маленьким, родители брали его с собой на собрание верующих, ставили на табурет, и он читал стихотворение «Я овечка у Христа». Повзрослев, Анатолий ушел в мир страстей и похотей. Среди односельчан он слыл душой компании, весельчаком, и ни одна пирушка не обходилась без его участия. Виртуозно владея гармошкой и балалайкой и имея красивый голос, он любил петь народные и разудалые песни. Однажды поздней осенью, крепко подвыпив, Анатолий возвращался домой, шел через поле. Сон сморил его посреди дороги. Проснулся он, дрожа всем телом от холода. Ночная прохлада отрезвила его. Над ним расстилалось ночное небо, усыпанное звездами. Осознав, наконец, где он, Анатолий взмолился: «Господи, если ты действительно есть, спаси меня, погибаю, я не хочу так больше жить». Вскоре после этого случая, проходя мимо дома, где в будние дни проходили молитвенные собрания, малая группа, говоря современным языком, он решил войти. Собравшиеся пели, молились, и его приход будто не заметили. Забившись в угол, Анатолий слушал. Многое было ему непонятно. Но вот прозвучали слова проповедника о том, что Христос призывает к себе всех обремененных и дарует спасение всем, кто обращается к Нему в покаянии. Внутри все затрепетало. Неужели настало мое время обратиться к Иисусу, чтобы Он дал мне покой? Проповедник пригласил к молитве, все встали на колени. Как быть, думал отец, стоять неудобно, может, лучше уйти? И вдруг неожиданно для себя он упал на колени, шепча: «Господи, прости! Господи, прости!» В душе шла борьба. Один голос побуждал молиться вслух, другой, смущая, нашептывал: «Не позорься, вдруг тебя увидят в окно друзья, встань и уйди, не молись». Когда все помолились, пресвитер неожиданно предложил: «Анатолий, молись». К горлу подступил комок, а голос продолжал нашептывать: «Подожди, не спеши, не молись сейчас, ты же все равно будешь грешить». Но из глубины души вырвались и полились слова молитвы покаяния. Мать со слезами счастья на глазах обнимала сына, и вместе они поспешили домой, чтобы поскорее поделиться радостью с женой Анатолия. Душа ликовала. Вот сейчас он расскажет жене о том, что принял в свое сердце Иисуса, и они вместе будут радоваться и говорить об этом. Но дома его ждало разочарование. Недовольная поздним возвращением мужа, она молча открыла дверь и ушла за перегородку. Ей было слышно, как молились муж и свекровь, и она поняла, что он обратился к Богу. Слезы отчаяния душили ее. Она ведь была ревностной православной, а муж покаялся и стал баптистом. Да и терзала мысль, что он теперь принадлежит Богу, а не ей. Анатолий стал посещать молитвенные собрания, и ему очень хотелось, чтобы супруга была рядом. И вот однажды, находясь на собрании, он услышал молитву покаяния и даже не сразу узнал голос своей жены. Вскоре они вместе приняли святое водное крещение. Гонения начались сразу же, причем от самых близких. Яростная православная теща в наказание за переход в сектантство сразу отобрала все приданное. А это не только обычные вещи, швейную машинку и прочее, но даже и овец, которых подарила на свадьбу. До обращения к Господу у Анатолия было два сына, и больше детей не планировалось. Но приход родителей к живой вере изменил многое в их мировоззрении и понимании воли Божьей. Следующим родился я, а затем еще пять младших братьев и сестер. Отец проводил с нами много времени, беседовал на евангельские темы, отвечал на вопросы и радовался, что нас интересует духовная жизнь. Он был не только отцом, но и духовным наставником. Радовал сердце отца и наш домашний хор. Сам он играл на физгармонии, а мы пели гимны. Вскоре образовался и домашний струнный оркестр. Отец любил возиться с нами, придумывал разные игры, воспитывая нас в христианском духе. Когда у нас появился старенький мотоцикл, папа брал нас с собой по очереди в благовестнические поездки по области, чтобы мы участвовали с ним в служении. Уча заповедям Христовым нас и других, он сам был во всем примером. Отец никогда не оказывал давления, не принуждал нас следовать за Христом. Все свои силы он отдавал церкви, посещал пожилых людей, помогал им. Свою семью он доверил Богу. Мама иногда сетовала, что и дома так же много работы, но отец говорил ей: «Благодари Бога, у других все намного хуже». Помню их разговор: «Толя, останься сегодня дома, у нас крыша течет». «Шура, надо идти. Души погибают, а крыша подождет».
2: Отец не рассказывал вам, когда и как осознал, что Бог призвал его не только к проповеди Евангелия, но и дал ему дар исцеления?
3: Да, при жизни кое-что рассказывал. По своей натуре отец был очень сердобольный и доверчивый человек. Часто он приводил домой пьяниц, которых знал, или просто замерзающих бродяг с улицы. Бывало, увидит в электричке бродягу, спросит: «Куда едешь, друг?» И, узнав, что тому некуда податься, приводил к нам домой. Прежде чем свидетельствовать пропойцам о Боге, Анатолий Сергеевич помогал им привести себя в божеский вид. Однажды он привел в дом бродягу, который прикинулся глухонемым. Его помыли, привели в порядок. Мой брат Андрей уступил ему свою постель. Этот человек прожил в нашей семье около 3 месяцев. Все к нему относились как к своему. Но однажды, идя с Анатолием Сергеевичем через овраг, глухонемой вдруг заговорил, выдав себя. Господь побуждал и расположил Анатолия Сергеевича молиться над больными и одержимыми. В церкви опыт такой молитвы имел священнослужитель Голев Сергей Терентьевич, который провел в тюрьмах за служение Господу в общей сложности 25 лет. Он был уже в преклонном возрасте и часто совершал это служение дома. Анатолий Сергеевич молился за больных вместе с ним. Слух о том, что в Рязанской церкви совершается такое служение, стал быстро распространяться. Люди приезжали со всех концов Советского Союза. Однажды в общину приехали братья из Украины с просьбой помолиться над больными. Нужно было поехать с ними, но Сергей Терентьевич, достигший глубокой старости, был прикован к постели и попросил моего отца и брата Солового совершить это служение. Анатолий Сергеевич колебался, сомневался в себе, так как молился об этом только совместно с Голевым. Как же без него? А братья торопили. Отец рассказывал, что неожиданно его взгляд остановился на стихе из Библии, написанном на небольшом плакате, висевшем в комнате: «Не бойся, ибо я с тобой». Исаия 43:5. Эти слова ободрили его, и он дал согласие на поездку. Господь благословил братьев в этом служении и многим явил свою славу. Когда Голев отошел в вечность, то стало понятно, что дух этого служения остался на Анатолии Сергеевиче. Помня слова из Писания: «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16, он совершал молитвы с другими братьями. Особенной поддержкой для него был в этом Соловов Михаил Афанасьевич. Служение молитвы за больных и одержимых было основано на исполнении Слова Божьего. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5:14-15. С большим умилением и вдохновением отец рассказывал о своих поездках в Прибалтику, где познакомился с Иоганном Альбертовичем Бухольцем. Этот брат был опытным служителем и имел силу во имя Христа изгонять бесов. У него был дар исцеления. Много людей приезжали к нему в Елгаву И он, по слову Божьему, совершал помазание елеем, маслом, возлагал на больных руки, и они исцелялись. В общении с ним отец получал сильное ободрение и поддержку в этом служении.
2: В чем и как этот дар проявлялся?
3: Этот дар проявлялся в заботливом и сочувственном отношении к болящим, страждущим душам. Отец не мог как-то беспечно и безразлично относиться, особенно к тем, которые к нему обращались за какой-либо житейской помощью или за

0: считал себя выдающимся или каким-то особенным. Просто весь успех и благословение в этом служении отец отдавал Господу и делал все во славу Его. И слух пошел по всему Советскому Союзу. Люди стали приезжать из многих мест, из отдаленных уголков страны, страждущие, болеющие, которые, может быть, отчаялись и разочаровались в медицине или которым местные служители старались помочь, но не могли. Люди приезжали очень часто, особенно в 70-е годы. И я не помню, чтобы наш дом хотя бы день пустовал и был без гостей. Верующие тоже участвовали, забирали гостей к себе на ночлег, но людей прибавлялось с каждым днем все больше и больше. И тогда братья из духовного центра, понимая ситуацию и не желая превратить наш дом в лазарет, разослали сообщение о том, чтобы служители поместных церквей, во-первых, остановили поток страждущих в Рязань, и, во-вторых, пригласили персонально отца и Михаила Афанасьевича посещать церкви Советского Союза. Не знаю, был ли график, но какое-то время или даже несколько лет мы отца не видели или видели очень редко. Братья разъезжали по городам и весям всей страны, посещая церкви, проводя служения исцеления, побуждали пастырей, пресвитеров поместных церквей к такому служению и сами принимали непосредственное участие в молитвах за болящих, одержимых и бесноватых.
1: Были ли вы сами свидетелем таких служений исцеления? Можете ли привести особо запомнившийся случай?
0: Конечно, я и другие члены нашей семьи бывали свидетелями исцелений и освобождений. А как же иначе? В одной комнате кто-то учит урок или обедает, а в соседней отец ведет молитвенно-исповедальный прием. А когда наступал кульминационный момент, молитва с возложением рук, отец часто открывал дверь и приглашал желающих поучаствовать. Это производило на меня глубокое впечатление. Я видел, что Господь могущественно действует через моего отца, обычного человека, и испытывал особый трепет пред Господом. Этот опыт также повлиял на мою дальнейшую жизнь, на мою судьбу и духовное становление. Случаев было много. Физические исцеления, духовное освобождение. Мы к этому привыкли и, может быть, даже стали относиться к этому как к чему-то обыденному. Особенно интересно и трогательно самому быть свидетелем и иногда даже участником процесса освобождения бесноватых. Однажды в наш дом приехала женщина. Мы звали ее тетя Нюша. Это была очень добрая женщина из глубинки нашей Рязанской области. Днем она была добродушна, улыбалась, общалась, помогала даже чем-то нашей матушке по дому. Но к вечеру становилась печальной, угрюмой, мрачной, а уже с наступлением темного времени суток она сидела в задумчивости, и голос ее менялся. Обычная женщина вдруг начинала говорить мужским низким голосом. Это производило удручающее впечатление, становилось просто жутко все это видеть и слышать. Но мы понимали, что это злой дух, бес, который в ней кричал, ругал ее. Например, я слышал, как он к ней обращался как бы снисходительно. «Нюшка, Нюшка, зачем ты сюда пришла? Плохо здесь нам будет, бить меня здесь будут. Нюшка, Нюшка, уходи отсюда, уходи из этого дома». На протяжении нескольких дней отец и другие служители поместной церкви совершали особое молитвенное предстояние за эту душу. Однажды, когда отец беседовал с ней, бес начал кричать: «Вот еще один идет! Вот еще один идет!» И через 5 минут смотрим. В наш дом заходит диакон церкви. Проницательность, однако. Злой дух не терпел Божьего присутствия и особенно неистовал, когда наша семья молилась. Он угнетающе действовал на членов семьи, добиваясь, чтобы кто-нибудь возроптал, и тогда служение не имело бы успеха. Но отец в смирении наставлял семью полагать себя за других высшее служение. «Не бойтесь и молитесь». И вот наступил кульминационный момент, которому предшествовал 3-дневный пост и молитва. Когда собрались служители, чтобы совершить основную заключительную молитву и произвести освобождение, отец громким повелительным голосом задал вопрос этой тете Нюше, а точнее бесу, который был в ней. «Как ты мог войти в эту душу? Она дитя Божие! Косяки ее сердца помазаны кровью Иисуса Христа!» И представьте себе, низким мужским басом из ее утробы отвечал бес, повторяя: «Когда сердце было пусто, когда сердце было пусто». И, слава Богу, повергнув ее, бес вышел. Услышав авторитетное повеление, чтобы именем Иисуса Христа он оставил эту женщину и не прикасался к ней отныне и вовек. После этого служения исцеления тетя Нюша не захотела уезжать домой,

0: То ли боялась растерять тот дар свободы, который она получила, то ли просто желала остаться в таком духовном общении, подкреплении и назидании. Она еще долгое время жила с нами и помогала нам. Было удивительно видеть эту разницу между тем, какой она была и какой стала после освобождения от того духа, который ее угнетал. Это только один пример, а таких случаев было много. Мне особенно дорого по прошествии многих лет встречать получивших исцеление или освобождение людей, а бывает это довольно часто.
1: Молитва с елея помазанием, исцеление – все это не было обычной практикой баптистского братства тех лет. Как вашему отцу удалось защитить свое служение, как пишет апостол Павел?
0: Да, много сопротивления приходилось отцу преодолевать, ломать устоявшиеся понятия и формы. Но Слово Божье говорит: «Где Дух Господен, там свобода». Поэтому отец в свободе Господней совершал то, что Бог положил ему на сердце. И здесь, в вопросе молитвы за больных, он поступал буквально по Писанию. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит больного». Он совершал это так, как было сказано в Слове Божьем. Даже если кто-то не соглашался с его опытом, формой служения, с его пониманием вопроса молитвы об исцелении, изгнании бесов, то, как говорится, факты – упрямая вещь. И многие, видя эти благословенные факты, или замолкали в своем противлении, или просто смирялись и соглашались. Когда отец стал ездить по поручению духовного центра по городам Советского Союза, то к нему обязательно представляли кого-то из служителей, то ли для контроля, то ли для помощи. И, слава Богу, обо всех отец отзывался очень тепло, радовался, что были братья, которые сначала относились настороженно к нему, а затем становились настоящими друзьями и сотрудниками в этом служении. Особенно тепло и проникновенно он рассказывал и делился о том периоде, когда вместе с ним служил Николай Петрович Храпов. Они и раньше друг друга знали, земляки, много общего. Николай Петрович был родом из Коломенской церкви, это 100 километров от Рязани. В Рязани знали отца и мать Николая Петровича. Когда Господь и братья послали их, это партнерство было особенным благословением. По словам отца, Николай Петрович удивлялся многим вещам, которые случались в их служении. Он как-то сказал отцу: «Не перестаю удивляться милостям Божьим, благословениям, его видению. Мы такие разные, брат Анатолий, он был намного старше отца. Господь дал мне много даров. Но вот те дары, которые есть у меня, не даны тебе, а те, которыми тебя наделил Господь, не даны мне. И когда мы объединяемся и вместе служим Господу, то видим великие Божьи чудеса».
1: Ваш отец был узником за Слово Божье. В чем его обвиняла власть? Как жила ваша семья? Кто помогал? Была ли связь с отцом? Что он рассказывал о тюрьме?
0: Отец 5 лет провел в тюрьмах и лагерях. Обвинения были стандартные, статья 190 УК РСФСР. Изготовление и распространение клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй, а также статья 227, посягательство на права и свободы граждан под видом исполнения религиозных обрядов. И, по-моему, была еще одна статья. Она клеилась ему как к тунеядцу. И это к человеку, который на момент суда и следствия имел около 40 лет трудового стажа. Клевета заключалась в том, что он находился в гонимом братстве и открыто говорил, что в нашей стране есть гонения на верующих в Бога. А статья 227 применялась в том случае, если пресвитер крестил несовершеннолетних. Такие факты были, и за это его тоже привлекали к ответственности. По 3 статьям его приговорили к 5 годам лишения свободы. Находился он далеко от дома, в городе Сусуман, Магаданской области. Для того, чтобы посетить его, нужно было добираться самолетом до Магадана, потом местным авиарейсом до Сусумана, а это еще 600 километров. Понятно, что это было и трудно, и очень дорого. Слава Богу за поместную церковь, за братьев и сестер других церквей, которые помогали нашей маме. Как правило, она брала кого-то из детей посещать отца в среднем 2 раза в год. Были случаи, когда, уже прилетев на свидание, мама на месте узнавала, что свидание ее муж под каким-то надуманным предлогом лишен. И это, конечно, были сильные поводы для уныния. Но Господь не оставлял. Везде, где бы ни находился отец, пересыльная тюрьма, колония, везде Господь был с ним. Люди, которых настраивали органы, чтобы они его прессовали, унижали, притесняли, через короткое время становились ему друзьями. Он рассказывал, что и администрация к нему везде относилась по-доброму. Например, узнав о даре исцеления, который имел отец, даже начальник колонии в Сусумане обратился к нему с просьбой совершить молитву за его дочь. И даже приводил ее с собой на службу, то есть в лагерь. Слушал наставления отца, его призыв к покаянию. Отец даже для таких людей совершал молитву с возложением рук и елея помазанием. Помню такой случай. Мы с мамой приехали на свидание к отцу. Отец пришел, и, конечно, радости не было предела. Матушка хлопотала, чтобы накормить, но он остановил ее и сказал: «Сначала мы поклонимся Господу, сначала мы совершим хлебопреломление». А для того, чтобы совершить вечерю, матушке пришлось в каком-то пузырьке под видом лекарства провозить немного вина. Хлеб там был. Сначала совершилась вечеря Господня, а затем последовала благодарственная молитва. Мы с отцом встали на колени, а поднялись спустя час или полтора, потому что это была особенная молитва, молитва из глубины, благодарственная молитва. Он перечислил всех, кого знал, служителей, пастырей, диаконов по местной Рязанской церкви и других церквей, родных, дальних и ближних, молился об их нуждах. Потом перечислил всех, с кем он бывал на этапах в пересыльных тюрьмах, перечислил начальство, заключенных, кого лично знал. Таким было начало нашего свидания. А потом в личной беседе и общении он многим делился, многое рассказывал. Мы, в свою очередь, делились жизнью церкви, жизнью братства. О чем-то нельзя было говорить вслух, потому что такие комнаты были напичканы подслушивающими устройствами. Но из этого затруднительного положения мы выходили следующим образом. Загодя до поездки на свидание я разбирал простые карандаши, вытаскивал стержни, ломал их на кусочки и просто разбрасывал по нашим сумкам. Мы проносили стержни под видом мелкого мусора. Когда отцу нужно было сообщить что-то важное и нужное, но так, чтобы недруги церкви об этом не услышали, нам приходилось брать фарфоровую тарелку, которая там была, и писать на ней грифелем, тут же стирать написанное и снова писать. Таким образом, отец мог узнавать кое-что из жизни церкви и братства. Несколько слов о том, как жила семья во время отсутствия отца. До тюрьмы он несколько лет был на нелегальном положении, дома практически появляться не мог. Мы встречались на конспиративных квартирах в Москве, реже в Рязани. Кстати, возможность встречаться с отцом нам предоставляли в своих домах братья и сестры из регистрированных церквей. В то время особенно чувствовалось братство во Христе. Очень много помогали нам друзья из Украины, Молдавии и Белоруссии. Я помню, бывали такие случаи, когда друзья на легковой машине, например, из Молдавии, приезжали с прицепом и привозили сотни банок с маринованными овощами, фруктами, вареньем для нашей большой семьи. Это было просто чудо, реальность того, что мы дети одного отца, истинное братство. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Слава Господу за всех, кто поддерживал узников во Христе в то время, в том числе и нашего отца и всю семью. Спасибо вам, дорогие братья и сестры.
1: Ваш отец рано ушел к Господу. Расскажите нам немного о последних днях жизни вашего отца, о том, как он относился к смерти.
0: В 2018 году исполняется 30 лет, как Господь забрал отца в свои небесные обители. Это была по нашим земным меркам трагедия. Это была автокатастрофа, в результате которой водитель, слава Богу, выжил, но для отца момент аварии стал последним. В тот год, 1988, отмечалось тысячелетие крещения Руси. У отца было особенно много посещений, встреч и приглашений. Он очень радовался возможности встречаться с ярлом Николаевичем Пейсти, с другими братьями, которым власти открыли дверь для посещения Советского Союза. Особенно радостным моментом для него было участие со многими служителями в юбилейном крещении на Днепре. Осенью того же года он посещал церкви в Молдавии, и как раз там Господь призвал его в свои обители. Для него это был особый благословенный год, и я помню день нашего расставания. Мы, уже взрослые сыновья, чем-то занимались по хозяйству. После молитвы, когда он со своим потертым портфелем спешил на поезд, чтобы отправиться в Москву, оттуда в Молдавию, кто-то из нас пожелал ему «С Богом», кто-то сказал «До свидания». Я помню свои слова «Папа, пока, встретимся». Но кто же мог знать, что через несколько дней мы увидим его тело в морге Тираспольской больницы? Я благодарен Господу за всех друзей в Молдавии и в Тирасполе, которые в те дни были с нами и помогали мне с моим младшим братом перевозить тело в Рязань, всячески поддерживая нас. Да воздаст им Господь. Прошли годы, но их добрые дела свежи в памяти и сейчас. К смерти он относился просто, по-христиански. Еще в молодом возрасте после покаяния он пришел к Господу в 28 лет. На него было совершено несколько покушений. Его старые друзья, да и враги церкви, несколько раз пытались его убить. Несколько раз он смотрел смерти в глаза, но всегда оставался спокоен. И даже в тюрьме были случаи, когда он понимал, что едва уже не отходит к Господу. Например, он рассказывал, что однажды его ударило электрическим током, и он падал, понимая, что это конец. Пока падал, молился, веря на встречу с Господом в следующий миг. А в следующее мгновение, во время падения, выдернул из розетки кабель, оголенный конец которого судорожно сжимал в руке. Он всегда знал, что имеет место у Господа. Он знал и твердо верил, что он Божье дитя, его слуга, и всегда утешал других, особенно тех, кто был на пороге перехода в вечные обители.
1: Все ваши братья и сестры верующие?
0: Нас 8 братьев и сестер. Все со Христом, знают Его, любят. Служит ему каждый тем даром, который имеет. А младший наш брат Александр уже с Господом. И хотя он пришел в этот мир последним, Господь благоволил забрать его к себе первым. Сейчас все мои братья и сестры в возрасте воспитывают детей и внуков. Слава Господу за то, что добрый пример отца оставил сильный след в сердце, помог в познании Господа, в служении ему, всей нашей семье.
1: Вы сами несете служение в церкви. Расскажите немного о вашей общине, чем она особенна, что характеризует ее членов, какому союзу или братству она принадлежит.
0: В 1990 году я был рукоположен на пасторское служение в поместной церкви ЕХБ «Благодать». Община наша начала свое служение в 1986 году. И нужно сказать, что Господь через многие обстоятельства провел, показал свое могущество и совершил много чудес. Когда мы еще не имели своего здания и собирались по домам и квартирам, Господь проговорил к нашему небольшому христианскому коллективу, чтобы мы максимально участвовали в благовестии нашего города. После того, как в 2000 году Господь позволил нам войти в построенное нами новое здание церкви, наш старый дом молитвы был переоборудован под христианское общежитие для выпускников детских домов. По вероисповеданию наша община баптистская, а организационно мы входим в союз церквей евангельских христиан, где начальствующим епископом является Семченко.
1: Вы практикуете в церкви служение исцеления? У вас лично нет такого дара?
0: Служение исцеления у нас не происходит в той форме, как практиковал его отец. И такого движения у нас нет. Но молитвы за больных, исцеление одержимых и изгнание нечистых духов практикуются. В этом я лично принимаю участие, так как понимаю и принимаю авторитет Писания, которое говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Каждому служителю нужно понимать, что это угодно Господу. Нельзя замыкаться, уклоняться, но нужно всегда откликаться на просьбы болящих, страждущих, нуждающихся и совершать это служение по Писанию, как этого ждет от нас Господь. Но каждый служитель, дерзающий совершать это служение, должен быть в должном состоянии духа. Иоанна 14:30, Деяния 19:14. Каждый пресвитер должен и обязан, как говорил мой отец, вырывать овечьи Христовых из челюстей львиных.
1: Что для вас, как для христианина, самое главное в наследии вашего отца?
0: Главное то, что он очень любил Господа. Больше всего на свете. Он служил ему самозабвенно. Служил любым даром, который был у него. Добродетелью, словом, проповедью, советом, пением. Его рабочий диапазон был в 3 октавы. И особенно тем даром, о котором мы сегодня вспоминаем. Я благодарен Господу за то, что Он оставил очень добрый и благословенный след в моей жизни и в судьбах тысяч людей.
1: Есть у вас пожелания для читателей журнала «Вера и жизнь»?
0: Конечно, я хочу пожелать благословений. Пожелание оставаться верными христианскому печатному изданию. В наше время, когда интернет заполонил все и компьютер не дает нам продыху, продолжайте читать печатное Слово Божие и оставаться верными журналу «Вера и жизнь», который многие десятилетия несет благословение, назидание, утешение и укрепляет нашу веру. И еще у меня есть пожелание и просьба ко всем читателям, к тем людям, которые однажды пересеклись с моим отцом, который в их жизни оставил добрый след. Я надеюсь, что много еще есть живых свидетелей, и многие, по милости Божией, здравствуют и ныне. Братья и сестры, если вам не трудно, пришлите, пожалуйста, ваши воспоминания о служителе, пастыре, пресвитере, добром христианине Анатолию Сергеевичу Редине. Если у вас есть фотографии с ним или видеоматериалы, особенно ваши свидетельства об исцелении, о том, как Господь через его неравнодушные отношения был участником в вашей судьбе, в исцелении, в освобождении, вы можете прислать по электронному адресу. И если Бог позволит, мы все это объединим, систематизируем и сделаем эти свидетельства доступными для каждого, чтобы имя Божье прославилось. Слово Божье говорит: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. Если вы желаете узнать более подробно о жизни и служении Анатолия Сергеевича Редина, вы можете зайти на наш сайт. Пусть все это послужит Божьей славе, нашему назиданию и укреплению нашей веры. И еще, внимание! Наша Рязанская церковь остается все такой же гостеприимной. Милости просим, добро пожаловать к нам. Ночлегом обеспечим. Сердечно благодарю за возможность рассказать об Отце и Его Господе и желаю благословений всем читающим эти строки.
1: Спасибо за рассказ, Анатолий Анатольевич. Благословений вам и сердечный привет церкви. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна, глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам,

«Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною».

Евангелие от Иоанна, глава 16. Сие сказал я вам,

чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже,
что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные внуки».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение «Родители» написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо-воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера, у нас есть

года. А вспомни детство. Как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще, долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мама. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешанье лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову мамы.
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. Небесный Отец больше всех любит нас. Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

Стихотворение «У меня есть отец» и песня «Отец растил двоих сыновей» поет Ксения Лапицкая.

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет, пойду я домой. У меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. «Папа скоро придет, я дождусь, я смогу». Он в толпу неустанно старался смотреть. Так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил. Слыша песню его, в изумлении застыл. На колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой. Слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одиноких биенье сердец. Понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними. Без отца дорогого домой не уйди. Обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди, наконец. И не будь сиротой, у тебя есть отец.

Следующее стихотворение «Маме-молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду в сердце он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог. О, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье во Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

Следующий стих написала Ольга Алексеевна Володина. «Позвоните маме милой». Мамин праздник, мамин день. Этот праздник очень важный. Он о многом нам расскажет, о любви ее к тебе. В жизни нашей суетливой много праздников и дат. Дай Господь здоровья, силы нашим мамочкам всегда. Позвоните маме милой и спросите, как дела? Ой, спасибо, не забыл ты, я звонка давно ждала. Ты голодный? Мама спросит. На работе как дела? Потеплей оденься, осень. Мамины порой слова. Не признается, что худо, сердце, голова болит. В ее жизни все уютно, хотя часто и не спит. На подушку слезы льются. Детки, как? Господь, храни, сохрани в пути, на службе и в делах им помоги. Заболели, прихворали, у нее один рецепт. То молитва за нас с вами и души лучистый свет. Мамин праздник, мамин день. Пусть он будет ежедневно. Подарите мамам нежность, берегите матерей. Звучит песня, когда в темные ночи, собираясь дорогу.

Немало труда в воспитании детей вкладывают и дедушки, и бабушки. И поэтому сейчас прозвучит песня и для бабушек. «Бабушка милая» поют дети семьи Шупарский.

конце нашей передачи хочу поблагодарить всех матерей, отцов, дедушек и бабушек за любовь и терпение, которые они вкладывали в воспитание детей и внуков. Благодарим за вашу заботу, ободрение, увещевание и ваши молитвы. Да воздаст вам Господь во сто крат, даст силы и много счастливых лет в кругу вашей семьи и близких.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Материнская песня спасения». Читает Любовь Шпика.
2: Глава 10. Прошли недели с тех пор, как Эрик стал обитателем пасторского дома. Но Элизабет не изменила своего мнения. Однажды она стояла в дверях кухни, когда Эрик взбежал по ступенькам и торопливо спросил: «Где Риц и Эдди?» Элизабет смерила его долгим презрительным взглядом и сказала: «Мне следовало подумать, что мальчик в бархате будет произносить имена в незнакомом доме более вежливо, и что он мог бы спросить, где Эдуард и Марицли?» Испугавшись, Эрик поднял глаза на Элизабет. «Я не знал, что мне следует так говорить в доме священника. Я никогда этого не делал и сожалею об этом. Теперь я всегда буду помнить, как говорить», — завершил он. Элизабет это совсем не устраивало. Она ожидала, что он скажет: «Это не твое дело». На это замечание она приготовила подходящий ответ. Но он ответил ей так мило, что она пришла в замешательство. Если он действительно собирался выполнить свое обещание, то хозяйка дома могла узнать, что это она учила его, и это могло навлечь на нее некоторые неприятности. Элизабет знала, как нежно хозяйка относится к мальчику. Она резко изменила свою тактику и сказала: «Ну, видишь ли, я всегда произношу имена должным образом. С тобой все по-другому. Ты их товарищ. Насколько я понимаю, ты можешь называть их так, как тебе нравится. Я хотел бы спросить еще кое о чем, если можно», — сказал Эрик и вежливо ждал разрешения. Элизабет очень понравилась эта манерность, и она ободряюще сказала: «Да, конечно, спрашивай. Сколько хочешь». «Я хотел спросить, могу ли я обращаться к вам, Элизабет, как другие? Мне следует говорить «миссис Элизабет».» Неожиданно Эрик завоевал сердце Элизабет. Он только хотел знать, какой титул ей принадлежит по праву, но это показало ей, каким прекрасным мальчиком он был. Она покровительственно похлопала его по плечу, погладила его вьющиеся волосы и сказала: «Ты зови меня просто Элизабет. И если захочешь что-нибудь спросить, то приходи на кухню, и я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. И подожди-ка минутку». С этими словами она развернулась и заметалась по кухне, затем подошла к нему с двумя великолепными ярко-красными яблоками в руке. «Ах, какие прекрасные яблоки! Спасибо большое, Элизабет!» — радостно воскликнул он и убежал. Элизабет посмотрела ему вслед с такой гордостью, как будто была его бабушкой. Она подумала: «Пусть кто-нибудь во всем мире покажет мне прекраснее мальчиков, чем наши трое». С этим вызовом и гордым сознанием того, что никто не мог его принять, она повернулась к своим сковородкам и котелкам. Таким образом, Эрик покорил всех, но все же был один, кто смотрел на него искоса и всегда с выражением гнева. Через несколько дней после органного воскресения мэр приказал, чтобы Чури предстал перед ним. Смелый Чури едва держался на ногах, когда ему пришлось предстать перед судебным представителем. Он ожидал получить заслуженное наказание от сильной руки мэра, но тот только слегка ущипнул его за ухо и сказал: «Чури, Чури, на этот раз ты отделался лучше, чем заслуживаешь, потому что теперь я знаю, кто украл виноград в прошлом году. Я также знаю, кто несколько дней назад хотел заполучить его снова. Если с этого момента пропадет хотя бы одна маленькая гроздь, я буду считать тебя ответственным. Ты удивишься тогда, что с собой произойдет. Подумайте об этом. А теперь иди». Чури не нужно было повторять это дважды. Он умчался, как будто на карту была поставлена его жизнь. Но с того времени он думал о мести Эрику. Когда Чури встретил его, он погрозил ему кулаком и сказал: «Ты подожди, я все равно рассчитаюсь с тобой». Но до сих пор он не встречался с Эриком наедине и никак не мог причинить ему ни малейшего вреда. Это злило Чури еще больше. Наступила зима. Верхний лес был глубоко занесен снегом, и все были заняты мыслями о праздновании Рождества и Нового года. Однажды пастор мягко намекнул своей жене, что время перемещения Эрика в интернат быстро приближается. Мэр также предложил в этом свою помощь. Но леди от волнения едва дала ему закончить фразу и ответила. «Как ты можешь даже думать о таких вещах? Во-первых, прежде чем что-либо предпринимать, мы должны дождаться ответа из Дании. Во-вторых, из-за таких новостей вся рождественская радость была бы для детей полностью испорчена. В-третьих, мы сами, ты и я, не смогли бы так внезапно и неподготовленно расстаться с ребенком, который стал для нас таким же дорогим, как один из наших собственных». «В-четвертых, Элизабет тут же покинет нас», — продолжил пастор, «потому что сейчас она хуже всех и всего, что я вижу. В одном я уверен, дорогая жена, если бы мальчик не был таким простодушным и не обладал таким исключительно хорошим характером, вы, женщины, испортили бы его так, что он никогда больше не смог бы исправиться. Вы все до единого ужасно его балуете». Именно этот безобидный и исключительно доброжелательный характер ребенка завоевывает все сердца, так что нельзя не относиться к нему с особой любовью. Ни о каких разговорах об отправке Эрика до Пасхи не может быть и речи, а до этого многое может произойти, дорогой мой. «О да», — согласился он, — «только не жди ответа из Дании, это совершенно напрасно. Простодушие в этом обращении зашло слишком далеко». Но жена пастора была довольна тем, что была предоставлена еще одна отсрочка, и она не теряла надежды. Прошла зима, приближалась Пасха, но ответа так и не было. На этот раз жена пастора опередила своего мужа. Когда незадолго до Пасхи наступили запоздалые апрельские заморозки, она сказала ему, что для всех детей нужно сшить новые весенние куртки. Прежде чем думать об отправке Эрика, нужно было приготовить для него летнюю одежду. Его хороший бархатный костюм выглядел еще очень хорошо и продержался бы еще какое-то время, но это был его единственный костюм. К середине лета ему обязательно нужно было приобрести другой, а для этого требовалось время. Пастор без возражений дал свое согласие на отсрочку. В глубине души он был искренне рад хорошему оправданию. Он, как и все остальные, полюбил Эрика так сильно, что мысль о его отъезде была ему очень болезненна. Его жена снова была довольна и подумала про себя. Кто знает, что может случиться до лета. Но произошло нечто такое, что, казалось, одним ударом разрушило все ее надежды. Наступил теплый июнь. На солнечных склонах холмов вокруг верхнего леса земляника, которая росла там в изобилии, начала краснеть и издавать восхитительный аромат. Это было славное время для всех детей в округе. Дети из дома священника тоже ежедневно отправлялись за земляникой и каждый вечер возвращались домой поздно. Преданная порядку тетя после зимнего отсутствия с наступлением лета вернулась в дом священника. Она не оставила неиспробованным ни одно средство, чтобы восстановить хотя бы обычное положение вещей. Внизу возле ручья ягоды были самыми крупными, и их было много. Но чтобы пойти туда, им пришлось подождать до субботы, когда у них не было второй смены, потому что это было слишком далеко. Когда наступила суббота и на небе ярко засияло солнце, вся компания в радостном настроении покинула дом священника. Салли и Эрик впереди, Риц и Эдди следом. Все были вооружены корзинками, потому что они решили, что сегодня мама должна была получить большое количество земляники, вместо того, чтобы съесть ее на месте, как бывало обычно. Прибыв на склон холма над ручьем, все искали лучшие места. Если находили полянку, обильно усыпанную земляникой, то созывали всю компанию и расчищали место, а затем каждый снова отправлялся за новыми открытиями. Эрик был хорошим скалолазом. Без каких-либо проблем он спускался по самым крутым склонам холмов и прыгал по высоким скалам, как белка. Салли видела его, как он спускался со скалы, где заметил на самом нижнем конце пятно, которое на солнце сияло ярко-красным, как будто покрытое рубинами. Но непонятно было, ягоды это или цветы, которые так красиво росли там. Эрик решил подойти к ним поближе. Салли крикнула ему вслед. «Позови нас, если что-нибудь найдешь, но будь осторожен, там круто!» Эрик ответил криком и исчез. Спустившись вниз, он встретил ребят из среднего участка, которые группами собирали землянику или лежали на земле, поедая собранные ими ягоды. Эрик не мог найти красное пятно, которое он видел сверху. Но недалеко от него стоял Чури, который наблюдал, как он спускался. Чури позвал его. «Иди сюда, бархатные штаны. Здесь такие ягоды, каких ты никогда не видел». Эрик совершенно спокойно подошел к нему, и когда уже был совсем близко, Чури неожиданно так сильно толкнул его, что Эрик скатился с остальной части горного склона прямо в серые волны ручья. Когда Чури увидел это, он испугался. Мгновение он смотрел на серые волны, но Эрик исчез, и его не было видно. Тогда Чури тихо повернулся и, не оглядываясь, убежал так быстро, как только мог. Совесть грызла его и гнала вперед. Он не смел никому смотреть в лицо из страха, что кто-нибудь может прочитать там, что он сделал. Другие ребята не обращали внимания на то, что происходило. Время от времени кто-нибудь из толпы спрашивал, что вдруг стало с Чури? А другой отвечал, он может идти, куда ему заблагорассудится. И все снова возвращались к своим ягодам и больше не думали о нем. Тем временем Салли оставалась стоять на том же месте и ждала зова Эрика. Не дождавшись, она начала звать сама, но ответа не было. Она позвала Эдди, и они с Рицем прибежали. Затем все трое стали звать Эрика, но тщетно. Солнце давно зашло и начинало смеркаться. Все дети, даже из среднего участка, проходили мимо них по пути домой. Они всегда были самыми последними. «Покажи мне еще раз то самое место, где он начал спускаться», — сказала Эдди. «Я спущусь тем же путем». Салли показала точное место, где Эрик спустился по скале, и Эдди начала робко спускаться. Он благополучно спустился и стал бегать туда-сюда, громко крича «Эрик! Эрик!». Но только эхо от скал вокруг насмешливо отвечало «Рик! Рик!». Сумерки быстро сгущались, и вокруг не раздавалось ни единого человеческого звука, только журчание ручья нарушало тишину. Эдди стал совсем не по себе. Он как можно быстрее взобрался на скалу и торопливо сказал

0: Пойдем, Салли, ты знаешь, что мы должны.
1: Я не могу, причитала Салли. Вы пойдете с Рицем и расскажете дома, что произошло.
0: Возможно, Эрик не может найти дорогу обратно. При этой догадке, которую Салли ясно сознавала, только теперь, после того, как высказала ее, она начала плакать и жалобно всхлипывать. Эдди взял Рица за руку, и они изо всех сил побежали домой. Мать и тетя стояли перед домом, оглядываясь во все стороны, чтобы увидеть, не появятся ли где-нибудь дети. Элизабет бегала во всех направлениях и спрашивала у возвращавшихся соседских детей, где дети из пасторского дома. От всех слышался один и тот же ответ. Все трое были внизу у ручья и ждали Эрика, который ушел один. Наконец из темноты выбежали Риц и Эдди. Оба задыхались от бега и в замешательстве перебивали друг друга. Они кричали: «Салли осталась! Эрик пропал! Да, Эрик пропал! Но Салли стоит там и...»
1: «Салли там, а Эрик пропал!» — воскликнула тетя. «Кто может в этом разобраться?»
0: Но мама отвела Эдди в сторону и сказала: «Иди сюда, расскажи мне спокойно, что произошло». Тогда Эдди рассказал все, как Эрик перелез через скалу и как Салли теперь сидела одна внизу, возле ручья, а Эрик не отвечал на их крик.
1: «Милостивые небеса!» — воскликнула мать, охваченная паникой. «Надеюсь, с Эриком ничего не случилось. А может быть, он заблудился?»
0: Она вбежала в дом, чтобы спросить мужа, что нужно делать. Элизабет сразу же побежала к 7 или 8 соседям и с большим шумом собрала их всех, вооруженных посохами и фонарями, как она приказывала. С ними пришли и несколько женщин. Они тоже хотели участвовать в поисках. Пастор тоже присоединился к ним, потому что он сам хотел сделать все, чтобы найти Эрика и привезти Салли домой. Последней в процессе шла Элизабет. На руке у нее висела большая корзина, потому что без корзины Элизабет никогда не выходила из дома. Прошло 2 долгих часа, когда мать непрерывно ходила по комнате, подходя то к окну, то к двери дома, то взад и вперед по гостиной. Чем дольше не приходило никаких известий, тем сильнее ее сердце наполнялось страхом. Наконец дверь отворилась, и вошел отец, держа плачущую Салли за руку. Он так и не смог ее утешить. Когда он уходил, они не смогли напасть на след Эрика, но соседи продолжали искать и пообещали не прекращать поиски, пока он не будет найден. Элизабет тоже осталась, и она была самой энергичной из всех ищущих. Только после многих утешительных слов матери и после того, как она от всего сердца помолилась вместе с дочерью Всевидящему Богу, чтобы он защитил потерянного Эрика и вернул его домой, Салли наконец смогла успокоиться. Затем она погрузилась в глубокий сон и спала так крепко, что проснулась только утром следующего дня. Мать была рада узнать, что дочь спит, так как ее горе снова пробудилось бы, когда она проснется. Воскресное утро в доме священника прошло тихо и печально. Отец и мать вышли из церкви, перед которой собрались жители среднего участка, верхнего и нижнего леса, и все округи, чтобы обсудить случившееся бедствие. Риц и Эдди вели себя очень тихо, каждый был занят своим делом. У Эдди на коленях лежала большая книга, он читал. Риц был очень занят тем, что снимал ружья со всех своих оловянных солдатиков, так как теперь, когда на земле воцарился мир, они в них не нуждались. «Итак», — совершенно серьезно сказал Эдди, который время от времени отрывал взгляд от своей книги, «если снова начнется война, то вся армия может оставаться дома, потому что у них больше нет оружия. Как они будут сражаться?» Риц об этом не подумал. Он быстро бросил всех безоружных солдатиков в коробку и сказал: «Я больше не хочу сегодня играть». Парнишка надеялся, что ружья к тому времени, когда он снова откроет коробку, могут быть каким-то образом на воинах. Он не мог больше сидеть спокойно и сказал, что выйдет на улицу. Эдди тоже видел большое скопление людей у церкви и тоже решил выйти, потому что хотел услышать, что происходит. Тетя некоторое время не разрешала им выходить, но в конце концов дала свое согласие, чтобы они вышли на полчаса. Только что вошедшая мать согласилась. Появилась Салли и сразу же бросилась к матери, чтобы узнать об Эрике, вернулся ли он домой, и как, и где, и когда, и есть ли новости.

Но прежде чем мать успела мягко сказать, что от Эрика не поступало никаких известий, но что ранним утром еще больше людей отправились на его поиски, два брата ворвались в дом. Они были сильно возбуждены и кричали. «Там идет большой-пребольшой, очень высокий джентльмен!» Джентльмен вышел прямо из кареты, запряженной двумя лошадьми. «Я полагаю, что это генерал», — очень важно произнес Эдди в заключение. «Без сомнения», — засмеялась тетя. «Дальше вы видите старых карфагенян, разгуливающих по верхнему лесу и всей округе». Но мама не смеялась. «А может быть, это был кто-нибудь, кто принес новости об Эрике?» Предположила она и быстро подошла к окну. У входа в дом стояла открытая дорожная карета, в которой были запряжены две гнедые лошади. Они нетерпеливо били копытами по земле и мотали головами так, что яркая сбруя громко позвякивала. Риц и Эдди снова умчались. Эти звуки были для них неотразимы. Быстро вошла Элизабет. «Там внизу незнакомый джентльмен с хозяином», — сообщила она. «Я направила его в кабинет пастора, чтобы здесь можно было накрыть на стол, потому что мне снова нужно идти искать мальчика. У джентльмена белоснежные волосы, свежие, румяное лицо, и он ходит прямо, как солдат или командир». «И он приехал один?» — спросила хозяйка. «Значит, он не привез Эрика? Кем же он может быть?» Тем временем высокий неизвестный джентльмен вошел в кабинет пастора со словами «Полковник фон Вестентроп из Дании. Джентльмен извинит меня, если я помешаю». Пастор был так удивлен, что на мгновение не мог собраться с мыслями. «Дедушка Эрика!» Перед ним стоял человек, чье существование было для него просто сказкой. Он выглядел таким величественным и таким повелительным, что каждый, кто видел его, должен был проникнуться уважением. Но в то же время выражение его лица было что-то обаятельное, что было знакомо преподобному джентльмену по милому лицу Эрика. И этот джентльмен проделал такой долгий путь, чтобы забрать своего внука, а Эрик исчез. Все это пронеслось в голове пастора с быстротой молнии. На мгновение он замер, как парализованный. Но полковник не дал удивленному мужчине много времени, чтобы прийти в себя. Он быстро занял предложенное ему мягкое кресло, усадил пастора на другое, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Уважаемый сэр, вы послали через французского пастора в Копенгагене письмо, адресованное мне, в котором вы сообщаете мне о вещах, о которых я не верю ни единому слову». Удивление пастора возросло и отразилось на его лице. «Пожалуйста, поймите меня правильно, уважаемый сэр», — продолжил незнакомец. «Я не имею в виду, что вы сделали неверное заявление, но вы сами были обмануты. Вашей добротой бесстыдно злоупотребили. Поскольку я знал это, я не хотел отвечать на ваше письмо письменно, потому что мы бы бесполезно обменялись многими письмами и все же никогда бы не пришли к взаимопониманию. За всем этим стоит хитрый мошенник, который хочет обмануть вас и меня ради выгоды. Поэтому я ничего не отвечал до тех пор, пока не смог совместить настоящее объяснение с поездкой в Швейцарию. Итак, я здесь, и я расскажу вам в максимально сжатых словах печальную историю, которая привела к этому обману. Но позвольте мне сразу взглянуть на объект, о котором идет речь. Я хочу видеть, на что похож мальчик, которого этот проходимец осмеливается представить перед моими глазами, как моего внука». Пастор должен был рассказать о несчастном случае с исчезновением Эрика, о том, как они до сих пор искали, но тщетно. Делалось все, чтобы найти дорогого мальчика, поэтому он мог появиться в любой момент. Полковник лишь слегка улыбнулся, но эта улыбка была саркастичной, и он сказал: «Мой добрый сэр, давайте прекратим поиски. Мальчик не вернется. Парень, который отдал его в ваши руки, на этот раз просчитался. Он без сомнения надеялся, что я, находясь на таком расстоянии, доверчиво приму все, что он захочет, и буду делать то, что он пожелает. Теперь он узнал, что я сам направлялся к вам. И привести перед мои глаза какого-то подкидыша в качестве ребенка моей дочери он не осмелился. По этой причине ребенок исчез, преподобный сэр. Этот человек знает меня». Пастор уверял полковника, что никто не вмешивался, и что мальчик после смерти своей матери
без чего-либо заступничества пришел в дом священника. От самого мальчика, чего он сам не подозревал, вышли известия о стране и имени дедушки. Все объяснения пастора ни к чему хорошему не привели. Упрямый джентльмен придерживался своего твердого мнения, что все это было придуманной уловкой человека, который хотел заработать деньги. Он уверял, что исчезновение мальчика в нужный момент подтвердило это. «Но как мог человек, о котором вы говорите?» Полковник не дослушал до конца предложения. «Вы не знаете этого человека», — бросил он. «Вы не знаете его плутовства, сэр. У меня была дочь, единственный ребенок. Я потерял свою жену вскоре после женитьбы. Ребенок был для меня всем. Она была солнечным светом в моем доме, прекрасна, как немногие, всегда радостна, любезна со всеми и очень талантлива. У нее был голос, который приводил в восторг всех. Это была моя радость. Я учил ее дома, в том числе и музыке. Затем приехал молодой учитель и поселился в городе, недалеко от которого находится мое поместье. Люди много говорили о молодом музыканте и о его изумительном мастерстве. Он стал преподавать во все округи. Я тоже пригласил его. Я предложил ему каждый день приходить в мой дом и даже не подозревал о несчастье. Через несколько месяцев моя дочь, которой едва исполнилось 18 лет, сказала мне, что хочет выйти замуж за этого мужчину. Я ответил ей, что этого никогда не случится. Она никогда больше не должна говорить на эту тему. Она больше не сказала ни слова и не жаловалась. Это было не в ее характере. Я думал, что все успокоилось и улажено, но счел более безопасным прекратить занятия и отпустил учителя. В тот же вечер дочь спросила меня, смогу ли я когда-нибудь в жизни изменить свое мнение. «Никогда в жизни», — сказал я. «Это так же верно, как моя воинская честь». На следующее утро моя дочь исчезла. В письме, оставленном для меня, говорилось, что она уезжает с этим мужчиной и станет его женой. С того времени, а прошло уже 12 лет, я никогда ничего не слышал от своего ребенка, пока не пришло ваше письмо. В то, что моя дочь мертва, я вполне могу поверить, но в то, что она оставила беспомощного маленького мальчика, я не верю. Она послала бы такого мальчика, которым она имела право распоряжаться, ко мне. Она знает меня. Она бы знала, что я бы дал ему мое имя, и воспоминание было бы стерто. Но этого мальчика, который снова исчез в нужное время, использовал учитель музыки, который, без сомнения, живет где-то по соседству. Он сделал это с целью получить от меня определенную сумму денег. На этом, уважаемый сэр, мы закончим. Единственное, что мне остается, это выразить свое сожаление по поводу того, что вашей добротой злоупотребили через мое имя. До свидания. С этими словами полковник встал и протянул пастору руку. Пастор крепко пожал ее, говоря: «Еще только одно слово, полковник. Учтите одну вещь. Вы знаете характер своей дочери. После того, как она причинила вам жестокую боль, она, возможно, решила не посылать мальчика к вам до того, как он каким-то образом сможет загладить проступок матери. Возможно, не раньше того времени, когда он сделает честь вашему имени, когда он сможет доказать вам своим собственным характером, что он стал достоин вашего имени. Вы замечательный человек и желаете мне добра, но у вас не было того опыта, который был у меня. Вы не знаете недоверия, я вижу это, и именно поэтому вас и поймали на этом. Давайте расстанемся». Сказав это, полковник еще раз пожал пастору руку и открыл дверь. Там его встретила хозяйка дома, которая некоторое время с нетерпением расхаживала по саду. Она была уверена, что этот посетитель, который оставался так долго, был каким-то образом связан с пропавшим Эриком. Она не могла понять, почему муж ее не позвал. Салли, движимая тем же ожиданием и еще большим нетерпением, следовала за каждым ее шагом. Когда мать увидела из сада, что незнакомый джентльмен поднялся, она больше не могла выдержать и должна была узнать, что происходит. Она ступила на порог в тот момент, когда незнакомец открыл дверь. Вежливость потребовала, чтобы пастор представил свою жену, и незнакомец из вежливости был вынужден отступить в комнату. Хозяин дома представил ему свою жену и сказал: «Полковник фон Вестентроп из Дании. Ты, конечно, рада услышать это имя». Леди с явным восторгом
шагнула к полковнику и взволнованно произнесла. «Возможно ли это?» «Ах, в какой момент?» «Но вы останетесь с нами, полковник, потому что вашего дорогого внука обязательно найдут. Милый мальчик не может потеряться, он, должно быть, заблудился». «Простите меня, милостивая госпожа!» Вежливо, но несколько натянуто прервал ее полковник. «Я немедленно уезжаю. Вы заблуждаетесь. У меня нет внука, и я должен попрощаться с вами». При упоминании имени Вестентроп Салли сильно покраснела. Во время происходящего разговора она дрожала всем телом. Теперь она больше не сдерживала себя. Слезы хлынули из ее глаз, и в сильнейшем волнении она всхлипнула. «Есть, конечно, есть. Я знаю это. Он сам мне сказал. Но я не осмелилась никому этого говорить». «Похоже, мальчик нашел, по крайней мере, одного хорошего друга и защитника», — заметил довольный полковник. Он хотел похлопать Салли по щекам, но она быстро отстранилась, потому что сначала хотела знать, поверит ли джентльмен и признает ли Эрика, прежде чем она позволит ему прикоснуться к себе. Мать тоже до глубины души была поражена этим недоверием. Муж прошептал ей несколько слов на ухо, так что она сразу поняла всю ситуацию. «Полковник», — сказала она, преграждая ему путь, — «не действуйте так поспешно. Позвольте мне уговорить вас остаться на несколько дней или хотя бы на этот один день. Милое дитя должно быть найдено и будет найдено, по милости Божьей. Вначале посмотрите на него, взгляните на сокровище, от которого вы собираетесь так легко отказаться. Если узнаете, какого солнечного света вы хотите лишить своего дома, вы никогда больше не смогли бы быть счастливы. Не думайте, сэр, что я отдам куда-нибудь ребенка. Как я, как мы все сможем это вынести, когда милое солнечное личико навсегда исчезнет из среды наших детей?» Слезы навернулись на глаза матери, и она больше не могла говорить. «Что ж, я должен признать, что маленький беспризорник попал в хорошие руки», — сказал полковник, одобрительно подавая руку жене пастора. «Позвольте мне теперь удалиться». На этот раз джентльмен был полон решимости уйти. Он вышел из комнаты и пошел по длинному коридору с гордо поднятой головой, сопровождаемый пастором. Хозяин тщетно пытался обогнать его, чтобы открыть дверь своему гостю. Но прежде чем он успел открыть дверь изнутри, ее с огромной силой распахнули снаружи. Худенький Эдди, как стрела, врезался прямо в высокого полковника, который оказался перед раскрытой дверью. Немедленно за Эдди ворвался Риц и врезался в Эдди. Высокий джентльмен получил второй толчок, и в его ушах зазвенели сбивчивые крики и обрывки слов. «Они идут! Они идут! Марианна! Эрик! Марианна! Они идут! Они идут! И в самом деле!» В дверях дома появилась Марианна, довольно торжественная в своем лучшем воскресном платье. Она крепко держала за руку Эрика, как будто он мог снова упасть в ручей. Позади них с криками радости теснились ребята из разных приходов, принимавшие участие в поисках. У военного джентльмена не было никакой возможности выйти. Толпа ворвалась в дом с большой силой. Он сдался и сделал то, чего никогда раньше в своей жизни не делал. Он отступал. Полковник пятился шаг за шагом, пока не переступил порог кабинета пастора вместе со всей его семьей. Последней внутрь пробилась Салли. Она держала Эрика за руку и не хотела отпускать. С другой стороны, его как в тисках держала Марианна. Ее саму сжимали со всех сторон, потому что ребята хотели узнать историю о том, как Эрик был потерян и снова найден. Шум был неописуемый. Только после того, как усилиями Салли удалось вытащить Эрика и Марианну из человеческого клубка в кабинет, воцарилось достаточное спокойствие. Школьники почтительно стояли перед дверью. Они не осмеливались вторгаться в кабинет своего пастора. Теперь можно было понять историю, которую Эрик и Марианна по очереди рассказали обо всем произошедшем. Эрик рассказал, как он после сильного толчка упал в воду, а затем больше ничего не помнил. Он снова проснулся, когда кто-то крепко растирал его. Это была Марианна, которая продолжила рассказ дальше. В тот день она отправилась из дубового леса, где сейчас жила, вверх, по ручью, к месту, где больше всего росло ягод. Она знала это место, потому что много лет собирала их там и продавала в тавернах верхнего и нижнего леса.
Когда она искала ягоды недалеко от воды, наклонившись за ивовым кустом, она видела, как куст раскачивается и как на нем что-то осталось висеть. Она обогнула куст, чтобы выяснить, что бы это могло быть, и увидела на воде черную бархатную куртку. «О, Боже милостивый!» — воскликнула она тогда с невыразительным ужасом и не переставала плакать, до тех пор, пока под ее отчаянным натиранием, юбкой и фартуком Эрик не открыл глаза и с удивлением посмотрел на Марианну. Она быстро взяла большую рыночную корзину, в которой лежало множество маленьких корзиночек, которые она собиралась наполнить ягодами. Их она бросила в кучу, а в большую корзину положила мокрого Эрика. Она понесла его так быстро, как только могла, к маленькому коттеджу, далеко за дубовым лесом, в котором она жила вместе со своим двоюродным братом. Дома она сразу же разделала мокрого мальчика, плотно завернула его в большое одеяло, так что от него ничего не было видно, кроме пучка желтых вьющихся волос. Уложив его в постель, она с головой накрыла его еще тяжелым покрывалом. «Согреть его сейчас — это самое главное», — приговаривала она. Затем она пошла на кухню и вскоре вернулась с чашкой горячего молока, от которого шел пар. Приподняв голову Эрика из-под одеяла, чтобы освободить его рот, она дала ему горячего молока, чтобы мальчик согрелся. Когда она снова завернула его в одеяло, испуг от находки потерявшего сознание Эрика и боязнь, что он простудится, немного прошли, тогда и пришло в голову, что в доме священника не знают, что с ним стало, и что они тоже будут беспокоиться о нем. Она снова подошла к кровати и попыталась снова вызволить глубоко спрятанного Эрика. Но Эрик уже почти уснул. Когда Марианна поделилась с ним своими мыслями, он успокаивающе сказал: «Нет-нет, они будут знать, что я вернусь. И если будут беспокоиться, тогда Элизабет пойдет меня искать». В этом Марианна не сомневалась. Элизабет придет и заберет его домой. Без сомнения, Эрик отправился навестить Марианну в дубовом лесу и по дороге случайно упал в ручей. Так подумала Марианна. Беспокоясь о его благополучии, она ни словом не обмолвилась с Эриком о несчастном случае. Теперь он крепко спал. Марианна села рядом с ним и время от времени приподнимала покрывало, чтобы послушать, нормально ли он дышит. После того, как она посидела так некоторое время и заметила, как щеки малыша зарумянились, как самая красная клубника, тогда она больше не боялась, что он простудится. Она также поняла, что Элизабет не придет, и подумала, что в доме священника решат, что он собирается остаться на ночь в коттедже. Итак, Марианна спокойно заперла свой коттедж и отправилась спать. На следующее утро Марианне сначала пришлось почистить и отгладить бархатный костюм. Она не хотела возвращать мальчика в дом священника в беспорядке. Марианна не сделала бы этого ради его благословенной матери. Затем она тоже должна была одеться в свое лучшее воскресное платье. И поэтому утро почти прошло, прежде чем они отправились в путь. Они были вполне довольны и не подозревали о том огромном страхе и волнении, которые царили в доме священника и распространились по всему верхнему лесу. В церкви они были встречены собравшейся толпой с большим шумом и множеством сбивчивых разговоров, а затем их сопровождали в дом священника ребята, которые, увидев Эрика, были вне себя от радости. Во всеобщем возбуждении и радости о полковнике совсем забыли. Незамеченный он сел на стул и внимательно слушал, следя глазами за оживленными жестами, которые делал взволнованный Эрик, увлеченно рассказывая свою историю. Когда все было рассказано, он вдруг поодаль заметил незнакомца. Джентльмен жестом пригласил его подойти к нему. Эрик сразу же повиновался. «Иди сюда, мой мальчик». И полковник поставил его прямо перед собой. «Смотри мне прямо в глаза. Как тебя зовут?» Блестящими открытыми глазами Эрик посмотрел прямо в глаза незнакомому джентльмену и без колебаний сказал: «Эрик Дорн». Джентльмен посмотрел на него еще пристальнее. «В честь кого тебя назвали, мальчик, ты знаешь?» Эрик на мгновение замешкался с ответом, но взгляда не отвел. Казалось, глаза незнакомца притягивали и покоряли его. «В честь моего дедушки», — сказал он ясным голосом. «Мой мальчик, твоя мама раньше смотрела на меня именно так. Я твой дедушка». Крупные слезы побежали по щекам строгого джентльмена.
Эрик, должно быть, был захвачен притяжением родства, потому что без малейшей застенчивости он обвил обеими руками шею старого джентльмена и радостно воскликнул. «О, дедушка, это в самом деле вы? Я очень хорошо знаю вас, и мне так много нужно рассказать вам о маме, так много!» «Правда? В самом деле, мой мальчик?» Больше дедушка ничего не мог сказать. Когда Эрик заметил, что дедушка продолжает вытирать слезы, у него появились грустные мысли. Радостное выражение на его лице исчезло. Довольно печально он произнес. «Дедушка, я не должен был приходить к вам сейчас. И еще долгое время. Только когда я стану достойным человеком, я могу предстать перед вами и сказать вам. Моя мама послала меня к вам, чтобы вы могли гордиться мной и чтобы я мог загладить горе, которое она причинила вам». Дедушка с любовью обнял Эрика и сказал, «Не беспокойся, достаточно того, что твоя мама послала тебя ко мне. Она хотела как лучше с достойным человеком. В этом я узнаю своего ребенка, и ты не ослушался ее, мой мальчик, потому что не ты пришел ко мне, а я пришел к тебе. И со мной ты тоже станешь благородным человеком». «Да, обязательно стану, потому что я знаю, как человек становится достойным. Пастор рассказал мне, как это сделать». «Это мило с его стороны. Мы поблагодарим его за это. Сегодня же мы отправимся с тобой в Данию». «В Данию, дедушка? Прекрасное поместье прямо сейчас?» От удивления и ожидания предстоящего глаза Эрика становились все больше и больше. Он только сейчас понял, с чем ему предстояло встретиться. Поместье стояло перед его мысленным взором как самое высокое и великолепное с тех пор, как он мог воображать. Воспоминания своего детства мама рисовала для него в ярких красках. Она снова и снова рассказывала ему о далеком красивом доме, о красивых лошадях, о пруде с лодкой. Описывала ему большой дом с зимним садом. Все это ему теперь предстояло увидеть и жить там с этим дедушкой, которому его мать вселила в сердце своего мальчика нежную любовь и почтение. Он видел в дедушке самое высокое из того, что можно было найти на этой земле. Услышанное настолько потрясло Эрика, что он не мог осознать своего счастья, и с глубоким вздохом спросил, «А вы уверены, дедушка?» «Да, да, мой мальчик», — смеясь заверил его дедушка. «Пойдем, я надеюсь, тебя ничто здесь не задерживает. Тебе немного нужно будет упаковывать». «О, нет», — ответил Эрик, — «смотрите». И он стал загибать пальцы. «Три тетради, три школьных учебника, коробка для ручек и прекрасный рождественский подарок, который я получил здесь, в доме священника». «Это хорошо, значит, у тебя будет небольшой сверток». Затем пожилой джентльмен довольно удивленно посмотрел на своего внука и сказал, «Я поражен, маленький беспризорник, что ты так прекрасно выглядишь». «Да, дедушка, я тоже так думаю», — ответил Эрик. «Эти хорошие вещи, которые я ношу, были от вас. Знаете, когда в старом костюме, который я долго носил, заплаты превратились в дыры, тогда мама достала красивый бархатный плащ широкими кружевами и сказала, «Это хороший материал, это от дедушки, ты сможешь долго это носить». Потом она разрезала все на части и снова шила вместе. И так получилось то, что я сейчас ношу. За широкие кружева мама получила много-много денег. Но только когда все было закончено, и я надела его, она снова обрадовалась. Во время кройки и шитья она была очень тихой. Дедушка тоже притих и некоторое время смотрел в сторону. Без сомнения, он тоже думал о том времени и о том, какие это были счастливые дни, когда он накидывал на свое любимое дитя богатую накидку. Как мило она стояла перед ним, та, кого ему больше никогда не суждено было увидеть. «Пойдем, мой мальчик», — сказал он снова, поворачиваясь к Эрику. «Куда делись твои приемные родители? Настало время поблагодарить их». Жена пастора сразу увидела, что дедушка узнал своего внука. Пока Эрик стоял перед ним, она мягко выпроводила своего мужа и детей, а также Марианну из комнаты и закрыла за собой дверь. Снаружи, в длинном коридоре, она позволила заинтересованной толпе задавать громкие вопросы и давала свои самые громкие ответы, никого не беспокоя. Но когда полковник, держа Эрика за руку, вышел из кабинета,
она сразу же проложила им путь сквозь собравшихся людей, чтобы провести их наверх, в тихую гостиную, где, наконец, семья и их гость могли побыть наедине. Здесь сияющий дедушка подошел сначала к хозяйке дома, затем к хозяину, а затем снова к леди. Каждый раз он с неописуемой сердечностью брал их руки в обе свои и продолжал говорить. «У меня нет слов, но спасибо, огромное спасибо». Вдруг он увидел голову Салли, выглядывающую из-за спины матери. Он поймал ее двумя руками и воскликнул. «Вот, я уверен, большой друг и защитник моего мальчика. Ну а теперь ты простишь меня?» Салли взяла его руку и поцеловала ее. Полковник нежно погладил ее по голове и сказал. «Такие хорошие друзья многого стоят». Но когда он выразил намерение немедленно отправиться с Эриком, возникло сильное возражение. На этот раз мать выступила против такого быстрого расставания. Дедушка их Эрика должен провести хотя бы одну ночь под их крышей и дать семье шанс узнать его немного лучше. Они хотели провести с Эриком еще хотя бы один день. Все дети, а также Эрик, громко поддерживали просьбу матери, и осажденному дедушке пришлось уступить. Риц и Эдди с большим восторгом и шумом сбежали вниз по лестнице, чтобы гордо сесть в карету и таким образом доехать до гостиницы. Там они оба должны рассказать собравшимся, которые сменили место встречи с церкви на гостиницу, что они знали о незнакомом джентльмене. Так получилось, что в этот же воскресный день все жители верхнего и нижнего леса, а также среднего участка, узнали о семье Эрика и о его судьбе. Им пришлось громко и рьяно рассказывать перед каждой дверью эту неожиданную удачу, произошедшую с Эриком. В доме священника вечер прошел за необычайно оживленной беседой. Как много нужно было рассказать дедушке о событиях последнего дня и о всех прежних. Эрик время от времени задавал вопрос, который касался далекого поместья, потому что его мысли постоянно возвращались к тому месту. «Дедушка, а мамин белый пони еще жив?» — внезапно спросил он. «От прекрасного белого пони давно избавились», — последовал ответ. «Но у тебя будет точно такой же, как у твоей матери, мой мальчик. Теперь я снова смогу смотреть на него», — сказал дедушка. «Жив ли еще старина Джон, который построил баржу и красиво расчистил дорожки из гальки?» — спросил Эрик в другой раз. «Как? Ты и об этом знаешь?» «Да, конечно, он еще жив, но радость от встречи с сыном моей дочери, которого я везу домой, будет для него непередаваемой», — сказал полковник, удовлетворенно улыбаясь этой перспективе. Когда Салли и Эрик рассказали о своей первой встрече и появлении Салли в коттедже Марианы, а теперь выяснилось, что это была та самая Мариана, которая вытащила Эрика из воды и которая так преданно служила его матери, полковник внезапно вскочил. Он потребовал, чтобы Эрик сразу же пошел с ним к Мариане. От избытка радости они оба не поблагодарили ее так, как следовало бы. Но леди предвидела это и не отпустила Мариану домой. Мариану тут же позвали в комнату, и полковник быстро взял стул и поставил его перед собой. Мариане пришлось сесть там и рассказать все, что она знала о его дочери, и то, что она сама слышала и видела. Мариана была очень рада это сделать. Она говорила о дорогом человеке с такой любовью и почтением, что в конце ее рассказа полковник взял ее руку и сердечно пожал ее, но он не мог говорить. Он встал и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем подозвал Эрика, достал из бумажника две бумажки и сказал: «Отдай это доброй старушке, мой мальчик. Пусть у нее будет несколько хороших дней. Она этого заслуживает». Эрик никогда раньше не испытывал счастья давать. Он никогда не мог никому ничего предложить, потому что у него самого никогда ничего не было. Огромная радость переполнила его сердце. Сияющими глазами он шагнул к Мариане и сказал: «Мариана, вот кое-что для вас. На это вы можете купить все, что захотите». Но когда Мариана увидела, что на бумаге была цифра и несколько нулей после нее, она от удивления и испуга сплеснула руками и воскликнула: «Боже милостивый! Я этого не заслужила, это богатство!» Когда она все еще держала руки подальше от денег, Эрик засунул бумажки поглубже ей в карман и сказал:
Помните, Мариана, как вы говорили, что стареете и больше не можете работать так, как раньше? Поэтому вам пришлось бросить свой домик и уехать к своему двоюродному брату. На эти деньги вы теперь можете снова получить свой коттедж и жить в нем счастливо». «Да, это я смогу, конечно, смогу», — восклицала Мариана, от радости забыв, что не хотела принимать подарка. Слезы радости текли по ее щекам, и от счастья и умиления она не могла вымолвить ни слова благодарности, но продолжала пожимать руку полковнику, а затем Эрику. Все радовались вместе с Марианой, что она может снова переехать в коттедж и всегда жить в нем. Когда, наконец, они должны были разойтись на ночь, полковник еще раз пожал руку хозяйке дома и сказал: «Мой дорогой друг, вы поймете, какой благодарностью переполнено мое сердце, когда я скажу вам, что это первый счастливый вечер, который у меня был за последние 12 лет». На следующее утро они должны были расстаться. Мама обняла Эрика и, прижав его к своему сердцу, сказала: «Мой дорогой Эрик, никогда не забывай песню своей матери. Однажды она уже привела тебя с неверной дороги на правильную. Она будет направлять тебя, пока ты жив. Храни ее в своем сердце, мой дорогой мальчик». Когда Эрик заметил слезы в глазах матери, то его глаза тоже стали мокрыми. Салли заметила это. Закрыв лицо обеими руками, она начала рыдать. Тогда Эрик подбежал к дедушке и умоляюще воскликнул: «О, дедушка, не могли бы мы взять Салли с собой? Вы думаете, что мы могли бы?» Дедушка улыбнулся и ответил: «Я не мог бы пожелать ничего лучшего, мой мальчик, но мы не можем отнять у пасторского дома всех его детей сразу. Но давай мы что-нибудь придумаем. Что мама скажет, если следующим летом мы возьмем твою маленькую подружку и привезем ее обратно на зиму, и будем делать это каждый год?» «Да, да!» — закричал Эрик. «Каждый год, всю нашу жизнь! Вы дадите мне свое слово в этом, дедушка? Сейчас, прямо сейчас!» «Дать тебе слово, что так будет всю нашу жизнь, это слишком много, мой мальчик», — сказал дедушка, улыбаясь. «А если вы оба захотите, чтобы было по-другому, что тогда?» «О нет, мы не такие глупые», — заверил Эрик. «Не так ли, Салли? Только вы. Обещай прямо сейчас, дедушка». Полковник протянул руку матери и сказал: «Если это устраивает маму, то мы оба пообещаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока это нравится нашим детям». Мать протянула к нему свою руку, и обе руки были пожаты самым сердечным образом. Пастор сказал: «Так-так. Соглашение заключается между полковником и женой священника без моего участия, и мне ничего не остается делать, кроме как сказать «да». Что ж, тогда я сразу скажу твердое «да» и «аминь». С этими словами он тоже крепко пожал руку своему гостю. Им оставалось только попрощаться с Рицем и Эдди, которых полковник сердечно пригласил в Данию, в чем Эрик решительно поддержал его, добавив: «Ты знаешь, Эдди, когда ты будешь в Дании, тогда ты сможешь походить по кораблям и изучить их. Это пойдет на пользу твоему призванию». Эрик не забыл, что Эдди намеревался объехать под парусом весь мир, и что Риц тоже хотел быть кем-то на море. Дедушка уже садился в дорожный экипаж, когда Эрик подбежал к Элизабет. Он вложил ей в руку ценную бумагу, но она прижала фартук к глазам и начала громко рыдать. Обняв Эрика, она сказала: «Я думаю, что сэр, дедушка, у него добрые намерения, насколько он видит вещи. Но то, что он забирает у нас дорогого мальчика, просто забрать своего маленького мальчика... Я вернусь снова, Элизабет, каждый год, когда возвращаются аисты. Поэтому до свидания, Элизабет, пока я не приеду снова». Сказав это, Эрик быстро запрыгнул в карету. На нем был тот же бархатный костюм, в котором он приехал. Долго, очень долго он видел, как машут белые платочки, и он махал своим в ответ, пока у подножия холма карета не завернула за угол и не скрылась в лесу. Но когда быстрые лошади достигли первых домов среднего участка, произошла еще одна остановка. С того момента, как Эрик исчез под водой, Чури выглядел как воплощение ужаса. Он побелел и даже посерел на вид. При каждом звуке он дрожал, потому что думал: «Сейчас придут за мной, чтобы посадить в тюрьму». Чури слышал о ком-то, кто бросил другого мальчика в воду.
Он был схвачен двумя жандармами и посажен в тюрьму, где его продержали в цепях 20 лет. Чури всегда видел перед собой эту картину, и от страха он больше не мог ни есть, ни спать, и даже не смел ни на кого смотреть. Когда до него дошли слухи, что Эрик снова появился, его страх усилился. Он сразу подумал, что наверняка выяснится, что он совершил преступление. Теперь он был уверен, что полиция придет за ним. Но когда в воскресенье молниеносно разнеслась история о том, что Эрик, собирая ягоды, упал в воду, тогда Чури стало сразу ясно, что Эрик о нем не рассказывал и что он снова может разгуливать совершенно свободно и без страха. Огромная гнетущая тяжесть упала с сердца Чури, и он был так тронут добротой и великодушием Эрика, что опять не смог спать. Он думал о том, что он мог бы сделать для Эрика, чтобы выразить ему свою благодарность. Это действительно было так. Эрик думал, что Чури не хотел толкать его в воду, поэтому не стал рассказывать подробности. Эрик сказал только, что почувствовал толчок, когда искал ягоды, и упал в воду. Все предположили, что мальчики, как обычно, сбивали друг друга с ног, а Эрика толкнули случайно. Чури продумал свое вознаграждение и организовал следующую программу. Все ученики среднего участка должны выстроиться в длинную шеренгу вдоль улицы. Когда по ней будет проезжать карета с Эриком, они все вместе должны закричать «Ура! Эрику!». Когда они все закричали изо всех сил, раздался ужасный шум, так что лошади подпрыгнули и шарахнулись в сторону. Но кучер хорошо держал их в руках и за короткое время остановил их. В этот момент один из мальчиков вскочил на подножку экипажа. Это был Чури. Он наклонился к уху Эрика и прошептал: «Я никогда больше не причиню тебе вреда, пока я жив. Эрик, когда ты вернешься, рассчитывай на меня. Никто никогда тебя не тронет. У тебя будут все крабы, земляника и орехи, которые я смогу найти». С другой стороны, кто-то еще вскочил на подножку экипажа и громко требовал внимания Эрика. Он почувствовал что-то у себя под носом, от чего исходили цветочные ароматы. Это был огромный букет огненно-красных и желтых цветов, который протянула ему Кэти. Поставив одну ногу на ступеньку, она балансировала над полковником и крикнула Эрику: «Вот, Эрик, ты должен взять с собой букет отсюда, и когда ты вернешься, обязательно приходи к нам. Не забудь!» «Спасибо тебе, Кэти!» — крикнул в ответ Эрик. «Я обязательно приеду повидаться с тобой через год. До свидания, Кэти! Прощай, Чури!» Оба спрыгнули с лошади и тронулись. «Смотрите, смотрите, дедушка!» — быстро произнес Эрик и потянул дедушку перед собой, чтобы тот мог лучше видеть. «Смотрите, вот маленький домик Марианы. Видите маленькое окошко? Возле него мама всегда сидела и шила. Рядом с ней стояла пианино, на котором мама в самый последний раз играла и пела». Дедушка посмотрел на маленькое окошко и сморщился, словно от боли. «Что твоя мама пела в последний раз, мой мальчик?» — спросил он. «Я бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни возвратил. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Христос мой, верю я, будущность моя». Когда Эрик закончил, дедушка некоторое время сидел тихий и погруженный в свои мысли. Затем он сказал: «Твоя мама, должно быть, нашла сокровище, когда была в беде, которое стоит больше, чем все богатства и сокровища, которые она потеряла. Милосердный Бог послал ей это, и мы будем безмерно благодарны ему за это, мой мальчик. Это тоже для меня утешение, иначе вид этого маленького окошка навсегда сокрушил бы мое сердце. Но сознание, что твоя мама могла так петь, и то, что ты, мой мальчик, едешь со мной в мой дом, это стирает мои страдания и снова делает меня счастливым отцом». Дедушка с любовью взял руку Эрика в свою, и так они ехали к далекому дому.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают,
1: в Германии 14 часов.
2: Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.

Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: После того разговора с женой к нему опять вернулись угрызения совести. Он мучился, что так подло поступил когда-то с родителями. Мучился из-за того, что столько лет не видел свою мать и ничего не сообщал ей о себе. Но особенно он страдал, когда думал о Боге. Тогда ему казалось, что вот сейчас откроются небеса, и Бог изольет на него свой гнев. Уж слишком много у него тяжких грехов. По ночам Сергей Петрович перестал спокойно спать. А чтобы Любовь Александровна ничего не заметила, перебрался на веранду, сказав, что в доме ему спать слишком жарко. Но, конечно же, от внимательного взгляда любящей жены не могло укрыться то, что происходило с ее мужем. И однажды Любовь Александровна спросила: «Сережа, тебе плохо? Скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит?» От неожиданности Сергей Петрович вздрогнул. Он не ожидал такого вопроса от жены, так как думал, что она не видит, как он мучается и переживает. Он постарался улыбнуться жене и сказал, как ни в чем не бывало: «Со мной все в порядке. Я просто соскучился за детьми и внучкой. Хочу съездить к ним». Услышав, что муж собирается в город, Любовь Александровна обрадовалась. Ей тоже очень хотелось повидать детей и понянчить внучку. Она чуть было не сказала мужу, что поедет в город вместе с ним, но вдруг остановилась. Еще раз взглянув на мужа, она подумала: «Может быть, он хочет побыть один? Если захочет, чтобы я поехала, сам скажет». «И когда ты собираешься отправиться?» Сергей Петрович, погруженный в свои мысли, не услышал вопрос жены. Рассеянно посмотрев на нее, он спросил: «Ты что-то сказала или мне послышалось?» «Я спросила, когда ты хочешь навестить детей?» «А как только ты соберешь то, что нужно им передать, так и поеду», — ответил Сергей Петрович и пошел в гараж. Любовь Александровна нарвала в саду ягод, в огороде набрала свежие овощи и все это сложила в три больших пакета для детей и старших Тихоновых. Затем она вложила в каждый пакет по записке и сказала Сергею Петровичу, что она уже сделала все, что нужно. Поставив пакеты в машину, Сергей Петрович простился с женой и поехал в город. Он и сам не знал, почему ехал туда. Конечно, он скучал по дочерям, очень хотел увидеть внучку, которая так быстро меняется внешне. Дети так быстро растут. Но сейчас ему вовсе не хотелось никого видеть. Он сказал Любе о поездке к детям просто потому, чтобы без лишних вопросов уехать куда-нибудь. Уж очень плохо было у него на душе. Ему хотелось куда-нибудь убежать, но убежать хотелось от себя самого. Он вспомнил, как тогда, зимой, у него было такое же желание. Вспомнил напугавший его стих из Библии: «Возмездие за грех – смерть». Вспомнил и тот разговор с Хлебниковым. Но разве ему теперь стало лучше? Вот уже все его близкие стали верующими. Даже жена. Им хорошо. У них нет столько грехов, сколько у него. А ему как быть? Наверняка и Богу он такой не нужен. И что ему делать? Нет у него выхода. Разве только... Сергей Петрович резко нажал на тормоза. Выйдя из машины, он подошел к краю высокого моста, по которому проезжал. Да, это лучше всего. Броситься вниз, и нет никаких проблем. Он уже собрался перелезть через перила, но вдруг вспомнил, как отец, вернувшись после первого ареста, сказал ему: «Мне было трудно, сынок, очень трудно, но Господь был всегда рядом. Как бы тебе ни было тяжело в жизни, помни, Бог рядом с тобой. Ты знаешь, что люди иногда кончают жизнь самоубийством. Ты должен запомнить, это большой грех. Я не хочу, чтобы ты попал в ад. Я надеюсь встретиться с тобой на небесах». Все это за секунду промелькнуло в памяти Сергея Петровича, и он, отшатнувшись от перил моста, снова сел в машину и поехал к детям. Он решил завести все три передачи Наде. У нее и Верочка каждый день бывает, и Мария Владимировна помогают Наде ухаживать за Наташенькой. Отдаст им все и поедет куда-нибудь в лес. Не хочется никого видеть.

Когда он подъехал к нужному коттеджу, то увидел, что все три женщины сидят в беседке, а рядом с ними детская коляска. Его никто не заметил. Да он решил и не подходить к ним. Поставит пакеты у входа и уйдет. Но когда подошел к дому, решил, что занесет пакеты на кухню. Очень уж они тяжелые, а женщинам незачем поднимать такие тяжести. Открыв дверь, он отнес пакеты на кухню. Из гостиной доносилась музыка, и Сергей Петрович вдруг услышал слова песни.

Услышав эти слова, Сергей Петрович почувствовал, как его сердце быстро-быстро застучало от страха перед надвигающимся Божьим гневом. Он никогда ничего не делал для Бога. Зато весь, с головы до пят, покрыт грехами. Сергей Петрович хотел поскорее уйти, но его ноги словно приросли к полу, и он услышал продолжение песни.

Вера чудотворная нужна. Но ее нет, думал Сергей Петрович, садясь в машину. Он решил сегодня не возвращаться в деревню. Там жена начнет расспрашивать о дочерях, о внучке. А что ему сказать? Он видел их только издали. Да и говорить ему ни с кем не хочется. Ни с детьми, ни с женой. Приехав в ближайший к городу лес, он немного...

Ночь уже давно вступила в свои права, а Сергей Петрович все еще ворочался сбоку на бок и не мог уснуть. Ад! Что они всех пугают адом? Может быть, и нет его вовсе? Возмущенно произнес он, и вдруг... Перед ним появилась какая-то темная, глубокая пропасть. И послышались стоны. Нет, тысячи стонов, воплей и голосов, полных отчаяния.

0: Как тяжело, неужели эти тяжкие страдания в учении никогда не кончатся?
1: И тут на фоне этих голосов послышалось: это всего лишь малая часть того, что ожидает грешников в аду. Сергей Петрович тряхнул головой. Что это? Сон? Нет, он абсолютно уверен, что не спал. Так, может, это Бог послал ему это видение, чтобы он наконец-то опомнился и покаялся в своих грехах? Сергей Петрович впервые сознательно обратился к Богу. «Господи, если это видение от Тебя, помоги мне, пожалуйста, чтобы я не попал в ад!» Сказав это, Сергей Петрович почувствовал, что леденящий душу страх, появившийся у него во время ужасного видения, исчез. Он лег в постель и спокойно уснул. Ему снилась мама. Она была молодая и очень красивая. А он совсем маленький, лет 5. Мама протянула к нему руки и позвала к себе. Он пошел к ней и увидел, что рядом с мамой стоит отец и улыбается. Сергей Петрович тут же вскочил с постели. «Все! Хватит носить в себе эту тяжесть! Напакостил! Так умей отвечать! Сам не едет к матери, да еще и жену не пускает!» – отчитывал он себя. Схватив ключи со стола, он запер квартиру и, сбежав вниз по лестнице, сел в машину и поехал в деревню. –

Любовь Александровна несколько раз пыталась позвонить мужу, но его телефон молчал. Звонила Надя, благодарила за передачу и сказала, что отец, оставив у них пакеты, тут же уехал. Они даже не видели его. Наступил вечер, но Сергея Петровича не было. Любовь Александровна попросила дочерей и Марию Владимировну молиться о нем. Сама она в эту ночь спать не ложилась. Она просила Бога помиловать мужа, чтобы он не ушел в вечность без мира с ним. Когда наступил рассвет, Любовь Александровна увидела в окно подъехавшую машину мужа. Сергей Петрович вышел из машины и, увидев

0: что жена идет к нему, улыбнулся ей. «Сереженька, как ты? У тебя все хорошо?» – спросила Любовь Александровна. Он ничего ей не ответил, а только крепко обнял, словно боялся потерять. «Что с тобой, Сережа?» «Все хорошо. Вот теперь действительно все хорошо». Он слегка отстранил жену и сказал: «Прости меня, Любушка. За все прости. А главное за то, что я много лет не давал тебе навестить маму». Услышав это, Любовь Александровна от удивления не смогла сразу ничего ответить ему. А Сергей Петрович добавил: «Собирайся, мы едем в Ялту». Радости Любови Александровны не было границ. «О, Сережа, как я счастлива!» «Я тоже. Потом тебе все расскажу, а сейчас поторопись. Я хочу поскорее увидеть наших с тобой мам».
1: «Слава тебе, Господи! Слава тебе! Слава тебе!» —
0: шептала Любовь Александровна, собирая вещи в дорогу. «Сереженька, прежде чем ехать в Крым, мы ведь должны все рассказать детям». «Конечно, должны. И обязательно расскажем». Складывая вещи в машину, Любовь Александровна увидела поливающую цветы соседку. «Доброе утро, Тамарочка!» «Доброе утро, Любаша! Вы куда-то уезжаете?» «Да, в Ялту! Там живут наши родные!» «Как хорошо! Я рада за вас! Если хочешь, мы с Колей будем поливать ваш огород, пока вы не вернетесь!» «Тамара, спасибо! Я даже не подумала о поливке! Так давно не видела маму, что забыла обо всем!» «Не беспокойся о своих растениях! Ты же знаешь, мы с Колей очень любим работать на свежем воздухе!» Приехав днем в город, Сергей Петрович и Любовь Александровна позвонили дочерям и сказали, что они хотят поговорить с ними и их мужьями. Надя предложила собраться у них. Когда все были в сборе, Сергей Петрович рассказал то, что они долгие годы хранили в тайне от своих детей. «Я очень виноват перед вами всеми. Именно поэтому мы никогда не ездили в Крым. Но теперь мы с мамой поедем в Ялту. Надеюсь, наши с мамой матери еще живы». Вера, слушая отца, подумала: «А та женщина у мостика над Учинсу, может быть, это наша с Надей бабушка? Так хотелось бы увидеть своих бабушек». Надя, взглянув на Сашу, сказала: «Я всегда мечтала иметь бабушек и дедушек. Дедушек, к сожалению, уже нет на земле. Мы их увидим там, на небесах, раз они были верующими. Но, может, нам удастся здесь встретиться хотя бы с бабушками?» «Ты хочешь в Ялту?» – спросил Саша жену. «Да». «Ну что ж, тогда мы поедем в Крым все вместе. Думаю, и Вера с Володей не откажутся», – сказал Александр с улыбкой, глядя на брата и его жену. «Конечно же, не откажемся!» – воскликнула Вера. А Володя спросил: «А как же фирма?» «2-3 недели и даже месяц спокойно без нас обойдутся. Конечно, может снизиться прибыль, но деньги для нас теперь не главное», – ответил Саша.
2: «Ура! Мы едем все вместе!» – воскликнула Вера, и от ее громкого голоса проснулась Наташенька, лежащая на руках у папы.
0: Она открыла свои большие голубые глаза и, увидев знакомые лица, улыбнулась.
2: «Вот видите, даже малышка согласна!» – засмеялась Вера и добавила: «Ну так что, теперь можно и пообедать?»
0: «Конечно, можно», – ответила Надя. «Только вот кто будет готовить и накрывать на стол? Мне пора кормить малышку».
2: «Готовить найдется кому, и накрывать на стол тоже. Так что не беспокойся», – сказала Вера и, что-то напевая, пошла на кухню.

0: И вот опять дорога на южный берег Крыма. Красивые горы, высокие сосны, ясное голубое небо и бескрайнее ласковое море. Когда взяли билет на самолет, в Ялту полетела телеграмма. Из нее Наталья Марковна и Екатерина Андреевна узнали, что вскоре к ним приедут сын и дочь со своими детьми. Указывать время приезда в Ялту не стали. Не хотелось после стольких лет разлуки встретиться на автовокзале, где много любопытных глаз. И вот этот долгожданный миг настал. Матери обнимали своих блудных детей, плачущих и кающихся. Когда эмоции немного улеглись, Сергей и Люба позвали дочерей, а также Сашу и Володю, которые в это время стояли в сторонке, чтобы не мешать встрече родных людей. Наталья Марковна и Екатерина Андреевна обнимали и целовали внучек, их мужей и, конечно же, маленькую Наташеньку. Наталья Марковна, присмотревшись к Вере, спросила: «Верочка, дорогая, скажи, не тебя ли я видела в прошлом году возле нашей церкви?» «Да, это была я», — ответила Вера. «Вот только тогда я не знала, что у меня есть бабушка». «Зато теперь знаешь», — сказала с улыбкой Наталья Марковна и еще раз поцеловала внучку. Вскоре пришли гости — Николай, Марина и Машенька. Это было так приятно и неожиданно для Веры и Володи. Оказывается, когда Вера звонила Марине по мобильному телефону, чтобы сообщить ей о скором приезде в Ялту и рассказывала о своих бабушках, Мария и Николай были в гостях у Натальи Марковны и Екатерины Андреевны. И тогда бабушки решили приготовить Вере и Володе сюрприз, пригласив Марину и Николая к себе домой в день их приезда. И вот теперь в доме Екатерины Андреевны и Натальи Марковны раздавались шутки, веселый смех и радостные восклицания. Часа через два Марина, Николай и Машенька, простившись со всеми, собрались уходить. Вера и Володя пошли их провожать. «Как замечательно, что вы опять приехали в Ялту! И какие у вас планы на этот раз?» – спросил Николай у Веры и Володи. Вера ответила: «Планов у нас много! Хочется в море побольше поплавать, сходить в горы, посетить Никитский ботанический сад. А я очень хотел бы, чтобы мы опять прошли по Большому каньону», – добавил Володя. «Хорошая идея», – поддержал Николай. «В прошлом году молодежи из нашей церкви так и не удалось по нему пройти. Может быть, в этом году удастся? Надо поговорить с ребятами. Если все получится, вы пойдете с нами?» «С большим удовольствием!» – воскликнула Вера. «Нам очень хочется увидеть всех тех ребят, которые были тогда на Яле», – улыбнулся Володя. «Ну а еще мы очень хотим съездить к Марии Ивановне и Игорю Павловичу, у которых мы отдыхали в прошлом году», – сказала Вера. «Когда надумаете, я с радостью отвезу вас к ним», – ответил Николай. Наталья Марковна и Екатерина Андреевна были очень счастливы. Они собственными глазами увидели ответ Бога на свои молитвы. И хотя им было очень тяжело ждать все эти десятилетия, они знали, Бог никогда не опаздывает. Сергей Петрович и Любовь Александровна благодарили Бога за то, что Он продлил жизнь их матерям и дал им силы простить своих неразумных детей. В эту ночь, почти до самого рассвета, в доме двух пожилых женщин горел свет. Многие часы матери говорили со своими взрослыми детьми и не могли наговориться. Так много им хотелось рассказать друг другу. Были здесь слезы печали, были и слезы радости, было много воспоминаний о прошедших годах. Были и разговоры о планах на будущее. В эту ночь маленькая Наташенька спала очень беспокойно. Утром, поговорив с Надей и дав ей несколько полезных советов по уходу за малышкой, Екатерина Андреевна спросила внучку: «Надюша, в вашей церкви уже молились о Божьем благословении для Наташеньки?»
1: «К сожалению, еще пока нет. Мы договорились с пастором на это воскресенье, так как не знали, что уедем в Ялту», — ответила Надя.
0: «Если вы с Сашей не против, ведь об этом могут помолиться и в нашем доме молитвы», — предложила Наталья Марковна.
1: «Конечно, не против. Я очень этого хочу».
0: Утром воскресного дня Ялтинский дом молитвы наполнился людьми, желающими прославить Бога и послушать Его Слово. Как приятно было Вере снова находиться здесь! Очень скоро началось служение, и к небесам полилась чудесная песня, прославляющая Творца Вселенной и Спасителя грешных людей.

0: После проповеди люди обращались к Господу в молитвах, и Вера вспомнила, как прошлым летом один верующий просил у Бога прощения за то, что он верил, будто люди произошли от обезьян, поэтому и жил, как обезьяна. Вспомнила Вера и то, как она возмутилась тогда, услышав эти слова, ведь она должна была учить детей эволюции. С той поры не прошло и года, и за это время всемогущий Бог изменил ее мировоззрение. Теперь она никогда и никого не будет учить тому, что придумали люди, отвергающие Творца. И благодарение Богу за все его милости, за его долготерпение и любовь к людям – вознеслось из сердца Веры к престолу Господа. Сергей Петрович во время всего служения внимательно слушал всех проповедников. Он очень радовался и удивлялся тому, что теперь все, о чем говорили в церкви, было ему понятно. Он словно пил эту живую воду, Божье Слово, и не мог напиться. Один из проповедников сказал:
1: «Посмотрите, пожалуйста, во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения».
0: Так вот оно что! Почему же я этого не понимал раньше? «Христос взял на себя и мои грехи!» – подумал Сергей Петрович, и сердце его радостно забилось. После третьей проповеди к кафедре вышел пастор и произнес:
1: «Дорогие братья и сестры, дорогие посетители дома молитвы, Господь в Своем Слове сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Ибо таковых есть Царство Небесное. И мы сейчас исполним то, что повелел нам Иисус Христос».
0: После этих слов на возвышение поднялась Надя, а за ней Саша с Наташенькой на руках. Затем пастор, обращаясь к присутствующим, говорил о том, как важно всем верующим людям не становиться на пути детей к Господу. И как внимательны должны быть все мы, чтобы не оттолкнуть детей от Него своими словами и поступками. Сергей Петрович, слушая пастора, подумал: а ему-то самому кто мешал на пути к Богу? Его родители и родители Любы, да и все верующие, с кем он когда-либо встречался, никогда ни словом, ни делом не отталкивали его от Господа и от веры в Него. Вся их жизнь свидетельствовала о том, что они не только называются христианами, но и действительно являются ими. Никто ему не препятствовал идти к Богу. Он сам ушел от Него. Это был его собственный выбор. Как же горько он раскаивается теперь! В это время Надя и Саша, а затем пастор дома молитвы, обратились к Господу, прося Его вести Наташеньку по жизненному пути, хранить от всякого зла и, когда придет время, помочь ей обрести живую веру в Бога. После молитвы хор запел песню, а Сергей Петрович, больше не в силах сдерживать свое стремление излить перед Иисусом Христом всю боль своей измученной, страдающей без Бога души, вышел к кафедре и склонился перед Творцом неба и земли в искренней молитве. Помолился и пастор, благодаря Господа за спасение еще одного грешника. Радость наполнило сердца присутствующих, и невозможно описать, Как были счастливы родные Сергея Петровича Калинникова! На небесах в это время пели ангелы. Запела и вся церковь.

Дорогие радиослушатели, сегодня вы прослушали заключительную часть рассказа Татьяны Журухиной «Прозрение». В этой истории прослеживается длинный и трудный путь к Богу семей Калинниковых и Тихоновых. И последний, кто обратился к Богу, был Калинников Сергей Петрович. Поистине, наш Бог – это Бог любви и милости. Господь через пророка Иезекииля говорит: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дает человеку этот шанс оставить свои злые дела и пути и направить свой взор на Голгофу, где твое и мое спасение. Да, там на Голгофе был распят за мои и твои грехи Иисус Христос, Сын Бога Живого, чтобы каждый человек, раскаявшись в своих грехах, поверивший в Него, получил ту, когда-то потерянную в Эдемском саду, жизнь вечную. Сколько раз, дорогой друг, ты слышал о Иисусе Христе, о Его любви к человеку? Может быть, ты так же, как Сергей Петрович Калинников, мучишься от угрызений совести? Может быть, твои грехи не дают тебе спокойно спать? Сегодня, послушав эту заключительную часть повествования, у тебя есть возможность обратиться к Богу в молитве с покаянием. В Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих написано: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог через Иисуса Христа хочет дать тебе прощение и покой твоей душе. Он хочет, чтобы ты поверил в Его живительную любовь и принял Его в свое сердце. Сегодня многие люди идут этой широкой дорогой в ад, не задумываясь о вечности. Враг душ человеческих обманывает их и говорит: «Ешь, пей, веселись, все равно завтра умрешь и будешь похоронен. Тебя закопают в землю, и на этом конец». Но разве это конец? Нет, враг души твоей не хочет, чтобы ты знал, что это только начало вечности, начало твоих страданий и мучений. Ты будешь нести ответственность перед Богом за твою беспечно прожитую жизнь. Представь себе, 100 лет или 1000 лет пройдет, и ты найдешь, что это только начало вечности. Вечность – это никогда не кончающееся бытие. И на фоне этой вечности представь себя, дорогой друг, где ты будешь проводить ее, эту вечность? Вечность с Господом Богом в небе, куда стремится душа каждого любящего и верующего в Бога христианина, или с дьяволом, обманщиком и врагом душ человеческих? Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих сказано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Немедли принять Иисуса Христа в свое сердце, дорогой друг, и ты будешь спасен, и твое имя будет навеки записано в книгу жизни. Нету на земле такого грешника, который, обращаясь к Богу в молитве с покаянием, не получил бы прощения от своих грехов, покой, мир своей душе и жизни вечной с Богом. В Евангелии от Иоанна 3 глава 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня Бог призывает тебя обратиться к Нему. Обратись к Нему с молитвой покаяния. Склонись перед Ним и признай свою вину. Признай себя грешником, нуждающимся в прощении грехов. И ты получишь мир и покой своей измученной душе. И Иисус Христос простит тебя, и ты найдешь милость у Голгофского креста, где уже миллионы измученных людей получили прощение своих грехов, а также покой и радость своей душе. Аминь.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Иаков и Иоанн стремятся к почету. И снова в Иерусалиме настало время праздника Пасхи. Иисус знал, что это будет его последняя Пасха, и хотел подготовить своих учеников к тому, что должно было произойти. Он сказал: «Вот войдем в Иерусалим, и Сын Человеческий будет схвачен первосвященниками и книжниками. Они осудят Его на смерть и предадут язычникам на поругание, избиение и распятие. И на третий день Он воскреснет». Но ученики снова не поняли Его. Они никак не могли отказаться от мечты и надеялись, что Иисус станет земным царем иудейским. К Иисусу подошла вместе с сыновьями мать Иакова и Иоанна и, низко поклонившись, попросила оказать ей милость. «Чего ты хочешь?» — спросил Иисус. «Позволь моим сыновьям сесть по правую и левую руку от тебя в твоем царстве», — сказала она. Иисус сказал Иакову и Иоанну: «Не знаете вы, чего просите? Можете ли испить чашу, которую мне суждено испить, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — отвечали они. На это Иисус сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но не я, а Отец мой решает, кому сесть по правую, а кому по левую руку от меня». Остальные же апостолы, услышав, о чем просят Иаков и Иоанн, рассердились. «Почему Иаков и Иоанн хотят первенствовать?» Тогда, подозвав своих учеников, Иисус сказал: «Вы знаете, что правители народов пользуются огромной властью, но между вами да не будет так. А кто из вас хочет быть большим, пусть будет вам слугой, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать жизнь свою для искупления рода человеческого». Далее Иисус и апостолы отправились в Иерихон. Когда они покидали город, за ними последовало множество народа.

думавшим только о себе. Этот богач одевался в самые дорогие одежды, ежедневно пировал и ел только изысканные яства. Многочисленные слуги моментально исполняли его малейшие желания. Всю жизнь он посвятил удовольствиям и развлечениям. У ворот дома этого богача сидел нищий по имени Лазарь. Он был очень больным человеком и не мог своим трудом зарабатывать на жизнь. Поэтому он просил на пропитание остатки пищи со стола богача. Он считал себя вправе просить помощи у богатого, так как оба они были потомками Авраама. Но богач не хотел помогать Лазарю. Собаки больше жалели несчастного Лазаря, чем этот богач. Лазарь умер, и ангелы унесли его на небо. Здесь он не был нищим. Здесь он был счастлив вместе с Авраамом и другими добрыми людьми, ушедшими из мира сего. Позднее умер и богач. Друзья устроили ему пышные похороны и оплакали его. Богач оказался в аду. В этом месте вечных мучений, испытывая муки, он поднял глаза и увидел Лазаря. Лазарь в обществе Авраама выглядел очень счастливым. И тогда воскликнул бывший богач: «Отче Авраам, смилуйся надо мной и пошли Лазаря, чтобы он смочил свой палец в воде и охладил мой пылающий язык». Авраам ответил: «Вспомни, сколько доброго ты получил при жизни, в то время как Лазарь терпел только горе и лишение. Здесь же он утешается, а ты страдаешь. И кроме того, между вами и нами великая пропасть, преодолеть которую никто не может». Тогда богач вспомнил своих братьев, которые были еще живы. Он не хотел, чтобы они попали в это место вечных мук. «Тогда пошли, пожалуйста, Лазаря в дом моего отца, чтобы предупредить моих пятерых братьев об этом страшном месте», — попросил он. Авраам ответил: «У них есть закон Моисея и книги пророков. Пусть они следуют их словам». Но богач знал, как далеки его братья от заповеди Моисея, и потому взмолился: «О, отче Авраам! Если бы к ним был послан кто-нибудь из умерших, тогда бы они раскаялись». Тогда Авраам сказал: «Если они не обращают внимания на Слово Божие,

Обед в доме у фарисея закончился, и Иисус начал учить народ. Он заметил, что на этом званном обеде каждый из гостей старался занять самое лучшее место. Иисус же хотел внушить людям, что о других нужно заботиться больше, чем о себе. И сказал Иисус: «Когда вас пригласят на свадьбу, не стремитесь сесть на самое почетное место, ибо может прийти более важный гость, и вас попросят уступить ему место. Тогда вам станет неловко. Если же вы займете последнее место, а вас пригласят перейти на более почетное, все присутствующие проникнутся к вам уважением». А фарисею, пригласившему ему, Иисус сказал: «Когда устраиваешь пир, не приглашай ни друзей, ни родственников, ни богатых соседей, ибо и они в ответ пригласят тебя. Если ты хочешь получить вознаграждение на небе, пригласи на свой пир нищих, коллег, хромых и слепых. Такие люди не смогут отплатить тебе тем же, а за твою доброту тебя вознаградит Бог». Один из гостей, услышав эти слова, сказал: «Благословен тот, кто вкусит хлеб в Божьем царстве». Иисус же в ответ рассказал такую притчу. Некий человек устроил большой ужин и пригласил на него много гостей. Когда все было готово и наступило время ужина, он послал слугу, чтобы позвать приглашенных. Но все словно сговорились и, придумав отговорки, извинились и на званный ужин не пошли. Первый сказал: «Я только что купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Извини меня, пожалуйста, в этот раз». Второй сказал: «Я только что купил 5 упряжек волов и хочу их испытать. Прошу тебя, на этот раз извинить меня». «Я только что женился и хочу побыть со своей женой. Будь добр, извини меня на сей раз», — сказал третий. И к кому бы ни приходил слуга, все званные гости извинялись и отказывались прийти. Хозяин был очень раздосадован, узнав об этом. «Пойди немедля по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, коллег, хромых и слепых», — сказал он. Слуга выполнил приказ, но за столом еще оставались незанятые места. Хозяин сказал: «Пойди по дорогам и всех, кого встретишь, убеди прийти». И наполнился дом голодными людьми, радующимися хорошей вкусной пище. И закончил Иисус эту притчу такими словами: «Никто из тех званных не вкусил ужина, ибо много званных, но мало избранных».

если это только обнаружится. У Миши была одна страсть – собирать и разбирать разные вещи. При этом он часто забывал об уроках. Так он самостоятельно проложил проводку для электрического звонка. Даже пообещал отремонтировать швейную машинку. Мама доверила бы ему эту работу, но она боялась, что он снова не выполнит домашнего задания. Совсем недавно отец отругал его за плохую учебу. Миша знал, что папа не любит шутить. Мальчик же продолжал свое дело. Он мог часами сидеть и забавляться, разбирать и собирать такие вещи, как утюг, пылесос и даже радио. Какое это достижение – разбирать такие сложные вещи и затем снова их собирать. И они работают, как прежде. Однажды Миша узнал, что родители собираются навестить дядю. Опять ему представится возможность смастерить что-нибудь. Он призадумался. «Ах, да! На комоде стоят старые часы. Папино наследство». Перед уходом в гости отец еще раз предупредил его. «Надеюсь, что ты ничего не натворишь. Не забудь про уроки». И вот Миша пыхтит над уроками. Он хотел на самом деле обрадовать отца. Просидев долго над английским языком, Миша тщательно выучил заданные слова. Он так долго еще никогда не сидел над уроками, как сегодня. Наконец-то он с ними справился. Быстро положив учебники в портфель, он достал ящик с инструментами и за дело. Очень осторожно он откручивал гайки, доставал пружины и складывал на стол все по порядку. «Значит, так выглядит механизм часов», – размышлял он. И мальчуган долго рассматривал все пружинки и запчасти. Вдруг он вспомнил, что родители должны вот-вот прийти. С большим усердием он стал собирать механизм часов. Прикрутив последнюю гайку, Миша облегченно вздохнул. Он гордился. Часы тикали, как и прежде. Мальчик посмотрел на свои наручные часы. На них было 16 часов 45 минут. Через 15 минут придут родители. «О, что это значит?» Три удара, очень знакомые слуху, прозвучали в комнате. Старые часы опять стали отбивать время. А ведь несколько лет они молчали. Мальчик испугался. Бой часов продаст его, и отец непременно узнает, что он снова занимался неположенным делом. Миша спрятал ящик с инструментами.

0: чердак. «Плохо дело», — размышлял он. «Через 15 минут придут мама с папой. Тогда часы пробьют 5. Бой часов они услышат». Миша подошел к окну. Он увидел идущих родителей. «Что теперь будет?» Войдя в свою комнату, он стал читать. «Ну вот, они пришли». Миша поздоровался с ними, но про часы ничего не сказал. Он опять стал читать, поглядывая на свои часы. «Скоро, очень скоро старые часы пробьют 5, и тогда все выйдет наружу». Медленно, совсем медленно проходили минуты. Ему стало совсем не по себе. «Может быть, на этот раз часы не пробьют? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы замечательно. Ведь никто не видел, как он разбирал и собирал старые часы». И тут Миша вспомнил притчу о брачном пире, которую отец читал ему из Евангелия. Один богатый человек устроил брачный пир для своего сына. Туда вошел человек не в брачной одежде. Пришедший на этот пир, наверное, думал так: «Я тоже пойду на пир в своей старой одежде. Разве меня заметят?» Но как он ошибся! Миша хорошо помнил конец этой притчи. Этого человека бросили в ад, где господствует печаль, страх, плач и ужас. Иисус Христос рассказал эту притчу своим ученикам. Мальчик стал размышлять. Иисус Христос видел, как он разбирал старые часы, а папа запретил ему это. Если же родители не заметят, что он разбирал часы, то Иисус все видел. Мише стало жарко. Он решил быть настоящим мальчиком и вошел в зал, где находились родители. «Что случилось?» — спросил отец ласково. «Опять натворил что-то?» «Я опять мастерил, но я никогда не буду больше этим заниматься». Последние слова сына отец не слышал. Он хорошо знал его характер. «Ты сломал что-нибудь?»
1: «Нет».
0: «На самом деле, что ты опять разобрал?»
1: «Я хотел узнать, как устроены старые часы».
0: «Ну и?» Отец испуганно посмотрел на старинную драгоценность. «Часы же идут?» И он взглянул на сынишку.
1: «Я бы этого даже не заметил».
0: «Но, папа, когда я...» Миша замолчал. Часы звонко пробили 5 раз. Отец рассмеялся. «Ну и паренек ты у меня. Раньше ты выдавал себя тем, что оставлял ложку в банке с вареньем. Теперь же ты выдаешь себя тем, что исправляешь старые вещи». Миша облегченно вздохнул.
1: «Я никогда не буду больше собирать и разбирать что-либо».
0: «Ну-ну, не торопись», — предупредил его отец. «Я уже знаю тебя. Миша, в притчах Соломона сказано, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». «Ну ладно, теперь все в порядке».
1: «Все?»
0: «Да, все. Или еще что-нибудь?» — спросил сын и отец.
1: «А как с Иисусом? Он же все видел».
0: Отец снова стал серьезным. «Сядь-ка сюда, сын, поговорим. Все очень просто. Иисус Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Ты сейчас в своей молитве попросишь у него прощения. Согласен?» В этот вечер Миша уснул спокойно. Он знал, что не только отец простил ему сегодня, но и Иисус Христос, так как он сам попросил у него прощения. Дорогие ребята, вы, наверное, иногда тоже рассуждаете так: мама и папа ничего о наших занятиях не знают, значит, все в порядке. Поверьте мне, от Бога ничего скрыть нельзя. Он все видит и все знает. Вспомним еще раз притчу о брачном пире.
1: На пир пришел человек не в брачной одежде. Этому человеку было все безразлично. Он, наверное, думал: «Ах, меня не заметят». Но господин пира заметил его. «Бог видит тебя и замечает все. Мой маленький читатель, Бог хочет, чтобы ты был счастливым и радостным. Поэтому попроси его, чтобы он простил твои грехи. И запомни: приходящего ко мне не изгоню вон».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о четвертой главе этого произведения, в которой Павел продолжает свои рассуждения о том, что пришествие Христа является для верующих очищающей надеждой. Разговор об этом начался еще в третьей главе, где апостол говорил о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. В начале четвертой главы Павел продолжает свои наставления. Итак, прочтем первый стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Иисусом Христом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Итак, в этом разделе нам даются наставления о том, как именно верующему следует жить здесь, в этом мире, в свете грядущего пришествия Иисуса Христа. Все эти наставления могут быть сведены к одной весьма простой истине, которую мы встречаем в четвертой главе несколько раз. «Поступайте как должно и угождайте Богу». Я думаю, что нашим величайшим заблуждением является уверенность в том, что служение — это необходимое условие христианской жизни, и что человек обязан сразу же найти себе какое-то дело. Ранняя церковь гораздо больше волновалась о своем образе жизни, но зато именно их жизнь была замечательным свидетельством окружающему миру. Сегодняшний мир очень внимательно смотрит на церковь, и в результате этого изучения окружающие люди чаще всего поворачиваются и уходят. Все дело в том, что мы слишком заняты своим служением. Мы трудимся, как муравьи. Но, к сожалению, наша жизнь не подкрепляет этого служения. Вместо того, чтобы сосредотачивать все свои силы на попытках сделать что-то достойное, мы должны жить достойной жизнью. А когда наша жизнь угодна Христу, мы, несомненно, будем творить добро. В этой главе нам представляются практические аспекты нашего упования на грядущее пришествие Господа. Дело в том, что мы все мечтаем о том дне, когда мы будем восхищены, чтобы встретиться с Иисусом на облаках. Но, друзья мои, пока мы ожидаем этого светлого дня, наши ноги опираются на эту бренную землю, живя на которой нам надлежит поступать достойно. Мы должны поступать так, как угодно нашему Спасителю. Павел увещевает фессалоникийцев жить, угождая Богу, как некогда научил он их сам. Более того, апостол увещевает их все более и более преуспевать в этом. Будучи верующими, мы должны непрестанно совершенствоваться. Мы должны расти в благодати и познании нашего Господа. Практическая земная жизнь верующего чрезвычайно важна. И во многих отрывках Писания, включая текст данной главы, эта истина повторяется снова и снова. Верующий не вправе поступать так, как угодно ему. Он должен жить и поступать так, как угодно Христу. Прочтем второй стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Далее в этом послании мы с вами познакомимся с заповедями и наставлениями, которые Павел дает фессалоникийцам и которые говорят, как именно христиане должны поступать в своей жизни. Вы помните, что, будучи на этой земле, Господь Иисус давал своим людям особые заповеди. Но большая часть заповедей, встречающихся в данном послании, — это новые заповеди. Я бы очень хотел донести до вас одну важную истину, друзья мои. 10 заповедей не играют никакой роли в спасении грешника. Более того,
Эти 10 заповедей даже не являются стандартом для жизни христианина. 10 ветхозаветных заповедей были предназначены для того, чтобы, образно говоря, взять нас за руку и привести ко кресту Иисуса. 10 заповедей как бы говорят нам: «Друзья, вы все нуждаетесь в Спасителе». 10 заповедей можно сравнить с зеркалом, которое позволяет нам четко и ясно увидеть, что все мы грешники. 10 заповедей были даны не для того, чтобы спасти нас. Они были даны, чтобы показать нам, что мы все погибшие грешники, и что мы нуждаемся в Спасителе. В этом состояла их главная цель и предназначение. Однако, кроме 10 заповедей, существуют также заповеди, предназначенные исключительно для верующих. Причем стандарты поведения христианина, которые устанавливают эти новые заповеди, значительно превосходят все то, к чему нас призывали 10 заповедей Ветхого Завета. В 5 главе этого послания мы с вами найдем более 20 повелений, которые даны христианам. Однако вы будете абсолютно правы, если зададите естественный вопрос. Если человек не мог исполнить даже тех 10 заповедей, как он сможет соблюсти еще более сложные и возвышенные заповеди? Библия совершенно ясно говорит нам, что человек никогда не был способен соблюсти и исполнить 10 заповедей. Народ Израиля нарушал все эти заповеди, как однажды заявил об этом во всеуслышание Симон Петр. Мы читаем об этом в 15 главе книги «Деяния апостолов». «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Итак, если мы не в состоянии исполнить даже 10 заповедей, как же, спрашивается, нам удастся исполнить заповеди, которые призывают нас к чему-то значительно более высокому и серьезному? Да, друзья, человек не сможет добиться этого самостоятельно. Этого возможно достичь только посредством или с помощью Святого Духа, который обитает в сердцах верующих. Именно такие заповеди и повеления Павел дает новозаветным верующим именем Господа Иисуса. Верующим необходимы заповеди, ибо мы с вами не должны жить в беззаконии. Причем это вовсе не означает, что мы начинаем жить по закону. Мы не раз говорили, что постановления закона были даны, чтобы управлять нашим прежним естеством. А будучи верующими, мы не обязаны более жить по нашей старой природе. Христиане вообще не обязаны жить, руководствуясь какими бы то ни было законами. Принципы закона не являются правилами для христианской жизни. Павел не раз заявлял, что поскольку мы были спасены по благодати, а вовсе не с помощью закона, мы должны продолжать жить посредством этой же благодати. Однако здесь апостол дает новозаветным верующим все эти повеления именем Господа Иисуса, потому что каждому человеку нужна дисциплина, дабы во всем проявлять повиновение Христу. Однако это повиновение должно основываться на взаимоотношениях любви. Нами должна двигать любовь. Помните, как Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Мы обладаем новой сущностью, и мы должны верить в себя, представить себя Богу. Это великая и славная честь,
иметь возможность предать себя Ему и Его благодати. Божьей благодатью человек обретает Святого Духа, что позволяет ему жить на более высоком уровне, нежели тот уровень, которого требуют от него заповеди закона. Давайте далее прочтем третий стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Освящение — это замечательное богословское понятие. Однако я боюсь, что очень часто данный термин трактуется христианами неверно. Если вы будете исследовать Писание, вы обнаружите, что термин «освящение» имеет несколько различных значений. Когда понятие «освящение» используется в отношении Христа, как это имеет место в данном отрывке, этот термин означает, что сам Христос стал нашим освящением. А это значит, что нам самим не удастся ничего добавить к этому. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это так называемое позиционное освящение, то есть наше освящение по нашему положению в Иисусе Христе. Нам с вами необходимо увидеть разницу между такими понятиями, как «оправдание» и «освящение». Это два библейских термина, смысл которых мы должны хорошо понимать. Существует разница между состоянием, когда человек просто спасен от грехов, и когда он становится таким, каким должен быть в силу своего положения перед Богом. Отождествление со Христом для оправдания — это одно из оснований для освящения. Мы пребываем во Христе. Освящение и оправдание — это два различных понятия. Однако они не исключают друг друга. Оправдание является основанием, на котором строится вся работа освящения. Можно объяснить это таким образом. Оправдание — это единовременное событие, а освящение — это длительный процесс. Оправдание произошло в тот момент, когда мы доверились Христу, когда Бог провозгласил нас безгрешными праведниками, сняв с нас нашу вину. Затем Бог начал в нас свою работу, которая будет продолжаться в течение всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение. Но освящение — это процесс, который занимает всю жизнь. Иными словами, оправдание — это средство, освящение — это результат. Оправдание предназначено для нас, а освящение происходит в нас. Оправдание провозглашает грешника праведником, освящение — делает его праведным. Оправдание удаляет вину и наказание за грех, освящение предотвращает развитие и рост греха. Бог совершенствует нас как изнутри, так и снаружи. Он дает нам возможность предстать перед Ним очищенными, потому что цена наших грехов была оплачена, а вина была снята с нас. Но одновременно с этим Бог изменяет нас изнутри. Он входит в нашу жизнь и в наши сердца посредством Своего Святого Духа и постепенно делает нас такими христианами, какими нам с вами надлежит быть. Иными словами, когда Бог дает нам спасение, Он не оставляет нас в наших грехах. Это уже так называемое практическое освящение, когда Святой Дух работает в нас с целью произвести святость в нашей обыденной жизни и в наших поступках. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. Иными словами,
Если мы пребываем в Иисусе, Бог, смотря на нас, видит нас совершенными. Однако, независимо от того, каким замечательным человеком вы уже являетесь или станете однажды, вы никогда не сможете удовлетворить Его требованиям или соответствовать Его стандартам. Вы никогда не станете такими, каким был в этой жизни Христос. Господь был единственным, о ком Бог сказал: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако Церковь, которая есть тело Христа, пребывает в Господе, а Сам Он является главой этого тела. Так что все верующие, живущие в этом мире сегодня, находятся в Нем. А потому все мы должны помнить, что мы являемся Его представителями. Писание гласит, что мы мертвы для греха во Христе, то есть по своему положению в Нем. Но мы никогда не будем мертвы для греха в этой жизни. Мы все обладаем греховной природой, и она будет сопровождать нас, пока мы живем в этом мире. Надо сказать, что причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано «предать себя Богу». И в силу наличия у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предавать себя Богу. Мы живы во Христе и обладаем новым естеством, ибо были рождены свыше. И нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это, друзья мои, относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно сознаю все свои изъяны и недостатки, и что бы это ни было, представьте все это в руки Бога, друзья. Но все вышесказанное вовсе не означает, что освящение — это обязанность, которая налагается на нас вследствие нашего оправдания. На самом деле, освящение — это результат оправдания. Точнее сказать, и оправдание, и освящение возникает вследствие того, что человек пребывает в распятом и воскресшем Христе. Нам сказано в первом послании к Коринфянам в первой главе в 30 стихе: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, понятие освящения относится не просто к безгрешному состоянию, а скорее к тому, что мы были отделены и обособлены для Бога. Апостол Петр в первой главе своего второго послания говорит о том, что святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали пророчество Священного Писания. Однако мы с вами хорошо знаем некоторые истории жизни этих святых мужей Божьих. Мы знаем, что некоторые ситуации в их жизни выглядели не слишком свято. Например, Давид, который написал столько замечательных псалмов, был, как вы знаете, виновен в убийстве невинного человека. Однако вместе с тем все эти люди были освящены Богом. Они были святы, потому что были отделены для Него и Его дела. Буквальное значение такого понятия, как «освящение», означает быть отделенным для Бога. В тот момент, когда погибший грешник приходит ко Христу и принимает Его своим Спасителем, этот человек оказывается отделен или обособлен для Божьего использования. Эта истина была прекрасно продемонстрирована в храме Ветхого Завета.
Бог преподал ветхозаветным верующим эту великую доктринальную истину посредством очень простой житейской иллюстрации. В ветхозаветной скинии использовались различные сосуды и инструменты, которые применялись в ритуалах жертвоприношений. После изнуряющих 40-летних странствований по пустыне эти горшки, сковородки, вилки и ложки были изрядно помяты и потрепаны. Я думаю, что они представляли собой весьма убогое зрелище. Любая нормальная домохозяйка отказалась бы использовать подобную посуду в своем доме. Скорее всего, она попросту выбросила бы все эти кастрюли на помойку. Однако Бог называл их священными сосудами. Они были святыми, потому что были отделены и обособлены для использования Богом. Именно это делало их священными. Точно таким же образом все это можно применить в отношении человека. Когда человек приходит ко Христу, он оказывается спасен, искуплен и принадлежит Господу. Павел говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Мы были отделены для священного использования, для использования самим Богом. Каждое Божье дитя, а не только проповедники, миссионеры или служители, но именно каждый отдельный верующий обособлен для Божьего дела. В этом состоит суть освящения в христианской жизни. Христианская жизнь вовсе не сводится к следованию определенным правилам. Человек может соблюдать какие угодно предписания, но это вовсе не означает, что он живет жизнью истинного христианина. Вы спросите, тогда что же такое христианская жизнь? Христианская жизнь, друзья мои, это повиновение Иисусу Христу. Христианская жизнь означает общение с Иисусом. Это и означает принадлежать Ему. Друзья мои, любите ли вы Его? Это самое важное. Господь сказал Своим ученикам, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Отождествление со Христом является основой освящения. Но послушание Христу – это практическое воплощение нашего освящения. Это очень просто. Все определяется не тем, как мы идем по жизни, а тем, где мы идем. Идем ли мы во свете? Пребываем ли мы в общении с Господом? Наши грехи нарушают это общение, и мы с вами должны каяться в таких грехах. Во время Тайной Вечери, о которой мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус сказал Петру, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Мы не сможем иметь общение с Ним, если не будем каяться перед Ним в наших грехах. Ведь грехи неизбежно случаются в нашей жизни, поэтому наша часть — это покаяние, а его часть — это освящение. Главное для нас с вами — это иметь общение с Господом Иисусом и повиноваться Ему во всех ситуациях. В этом случае мы будем жить настоящей христианской жизнью. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер второй за 2018 год.
2: Наше интервью. Вырывать из челюстей львиных. Предлагаем вам беседу с Анатолием Рединым, пастором церкви в городе Рязань, сыном известного во второй половине прошлого века в Евангельском братстве служителя Анатолия Сергеевича Редина. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о семье вашего отца, кем он был, как уверовал и как стал членом церкви гонимого братства.
3: Родился мой отец 29 января 1931 года в семье христиан-баптистов. Его отец Сергей, как говорят знавшие его верующие, был кратчайшим человеком, как Моисей. Эти качества отца унаследовал и Анатолий Сергеевич. Его детство, юность и взрослая жизнь проходили в селе Канищево Рязанской области. Он был непоседливым ребенком, часто убегал далеко от дома, чтобы насладиться деревенской жизнью. Летом купался, рыбачил, собирал щавель и землянику, а зимой катался на лыжах и санках. Когда мальчик был еще совсем маленьким, родители брали его с собой на собрание верующих, ставили на табурет, и он читал стихотворение «Я овечка у Христа». Повзрослев, Анатолий ушел в мир страстей и похотей. Среди односельчан он слыл душой компании, весельчаком, и ни одна пирушка не обходилась без его участия. Виртуозно владея гармошкой и балалайкой, имея красивый голос, он любил петь народные и разудалые песни. Однажды поздней осенью, крепко подвыпив, Анатолий возвращался домой, шел через поле. Сон сморил его посреди дороги. Проснулся он, дрожа всем телом от холода. Ночная прохлада отрезвила его. Над ним расстилалось ночное небо, усыпанное звездами. Осознав, наконец, где он, Анатолий взмолился: «Господи, если ты действительно есть, спаси меня, погибаю, я не хочу так больше жить». Вскоре после этого случая, проходя мимо дома, где в будние дни проходили молитвенные собрания, малая группа, говоря современным языком, он решил войти. Собравшиеся пели, молились, и его приход будто не заметили. Забившись в угол, Анатолий слушал. Многое было ему непонятно. Но вот прозвучали слова проповедника о том, что Христос призывает к себе всех обремененных и дарует спасение всем, кто обращается к Нему в покаянии. Внутри все затрепетало. Неужели настало мое время обратиться к Иисусу, чтобы Он дал мне покой? Проповедник пригласил к молитве, все встали на колени. Как быть, думал отец, стоять неудобно, может, лучше уйти? И вдруг неожиданно для себя он упал на колени, шепча: «Господи, прости! Господи, прости!» В душе шла борьба. Один голос побуждал молиться вслух, другой, смущая, нашептывал: «Не позорься, вдруг тебя увидят в окно друзья, встань и уйди, не молись». Когда все помолились, пресвитер неожиданно предложил: «Анатолий, молись». К горлу подступил комок, а голос продолжал нашептывать: «Подожди, не спеши, не молись сейчас, ты же все равно будешь грешить». Но из глубины души вырвались и полились слова молитвы покаяния. Мать со слезами счастья на глазах обнимала сына, и вместе они поспешили домой, чтобы поскорее поделиться радостью с женой Анатолия. Душа ликовала. Вот сейчас он расскажет жене о том, что принял в свое сердце Иисуса, и они вместе будут радоваться и говорить об этом. Но дома его ждало разочарование. Недовольная поздним возвращением мужа, она молча открыла дверь и ушла за перегородку. Ей было слышно, как молились муж и свекровь, и она поняла, что он обратился к Богу. Слезы отчаяния душили ее. Она ведь была ревностной православной, а муж покаялся и стал баптистом. Да и терзала мысль, что он теперь принадлежит Богу, а не ей. Анатолий стал посещать молитвенные собрания, и ему очень хотелось, чтобы супруга была рядом. И вот однажды, находясь на собрании, он услышал молитву покаяния и даже не сразу узнал голос своей жены. Вскоре они вместе приняли святое водное крещение. Гонения начались сразу же, причем от самых близких. Яростная православная теща в наказание за переход в сектантство сразу отобрала все приданное. А это не только обычные вещи, швейную машинку и прочее, но даже и овец, которых подарила на свадьбу. До обращения к Господу у Анатолия было два сына, и больше детей не планировалось. Но приход родителей к живой вере изменил многое в их мировоззрении и понимании воли Божьей. Следующим родился я, а затем еще пять младших братьев и сестер. Отец проводил с нами много времени, беседовал на евангельские темы, отвечал на вопросы и радовался, что нас интересует духовная жизнь. Он был не только отцом, но и духовным наставником. Радовал сердце отца и наш домашний хор. Сам он играл на физгармонии, а мы пели гимны. Вскоре образовался и домашний струнный оркестр. Отец любил возиться с нами, придумывал разные игры, воспитывая нас в христианском духе. Когда у нас появился старенький мотоцикл, папа брал нас с собой по очереди в благовестнические поездки по области, чтобы мы участвовали с ним в служении. Уча заповедям Христовым нас и других, он сам был во всем примером. Отец никогда не оказывал давления, не принуждал нас следовать за Христом. Все свои силы он отдавал церкви, посещал пожилых людей, помогал им. Свою семью он доверил Богу. Мама иногда сетовала, что и дома так же много работы, но отец говорил ей: «Благодари Бога, у других все намного хуже». Помню их разговор: «Толя, останься сегодня дома, у нас крыша течет». «Шура, надо идти, души погибают, а крыша подождет».
4: Отец не рассказывал вам, когда и как осознал, что Бог призвал его не только к проповеди Евангелия, но и дал ему дар исцеления?
3: Да, при жизни кое-что рассказывал. По своей натуре отец был очень сердобольный и доверчивый человек. Часто он приводил домой пьяниц, которых знал, или просто замерзающих бродяг с улицы. Бывало, увидит в электричке бродягу, спросит: «Куда едешь, друг?» И, узнав, что тому некуда податься, приводил к нам домой. Прежде чем свидетельствовать пропойцам о Боге, Анатолий Сергеевич помогал им привести себя в божеский вид. Однажды он привел в дом бродягу, который прикинулся глухонемым. Его помыли, привели в порядок. Мой брат Андрей уступил ему свою постель. Этот человек прожил в нашей семье около 3 месяцев. Все к нему относились как к своему. Но однажды, идя с Анатолием Сергеевичем через овраг, глухонемой вдруг заговорил, выдав себя. Господь побуждал и расположил Анатолия Сергеевича молиться над больными и одержимыми. В церкви опыт такой молитвы имел священнослужитель Голев Сергей Терентьевич, который провел в тюрьмах за служение Господу в общей сложности 25 лет. Он был уже в преклонном возрасте и часто совершал это служение дома. Анатолий Сергеевич молился за больных вместе с ним. Слух о том, что в Рязанской церкви совершается такое служение, стал быстро распространяться. Люди приезжали со всех концов Советского Союза. Однажды в общину приехали братья из Украины с просьбой помолиться над больными. Нужно было поехать с ними, но Сергей Терентьевич, достигший глубокой старости, был прикован к постели и попросил моего отца и брата Солового совершить это служение. Анатолий Сергеевич колебался, сомневался в себе, так как молился об этом только совместно с Голевым. Как же без него? А братья торопили. Отец рассказывал, что неожиданно его взгляд остановился на стихе из Библии, написанном на небольшом плакате, висевшем в комнате: «Не бойся, ибо я с тобой». Исаия 43:5. Эти слова ободрили его, и он дал согласие на поездку. Господь благословил братьев в этом служении и многим явил свою славу. Когда Голев отошел в вечность, то стало понятно, что дух этого служения остался на Анатолии Сергеевиче. Помня слова из Писания: «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16, он совершал молитвы с другими братьями. Особенной поддержкой для него был в этом Соловов Михаил Афанасьевич. Служение молитвы за больных и одержимых было основано на исполнении Слова Божьего. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5:14-15. С большим умилением и вдохновением отец рассказывал о своих поездках в Прибалтику, где познакомился с Иоганном Альбертовичем Бухольцем. Этот брат был опытным служителем и имел силу во имя Христа изгонять бесов. У него был дар исцеления. Много людей приезжали к нему в Елгаву И он, по слову Божьему, совершал помазание елеем, маслом, возлагал на больных руки, и они исцелялись. В общении с ним отец получал сильное ободрение и поддержку в этом служении.
4: В чем и как этот дар проявлялся?
3: Этот дар проявлялся в заботливом и сочувственном отношении к болящим, страждущим душам. Отец не мог как-то беспечно и безразлично относиться, особенно к тем, которые к нему обращались за какой-либо житейской помощью или за советом. К нему часто приезжали люди издалека, ища исцеления и освобождения. Он никогда не закрывал свое сердце и никогда даже мысли не допускал отказать людям, отфутболить или отослать их. Его дар проявлялся в этом сочувственном отношении. Он мог до момента исцеления и освобождения конкретной души быть несколько суток в посте и усиленной молитве. Анатолий Сергеевич сострадал людям. «Господь послал меня вырывать овечек из львиных челюстей». Это было его любимое выражение. Он очень трепетно относился к этому служению, не считал себя выдающимся или каким-то особенным. Просто весь успех и благословение в этом служении отец отдавал Господу и делал все во славу Его. И слух пошел по всему Советскому Союзу. Люди стали приезжать из многих мест, из отдаленных уголков страны, страждущие, болеющие, которые, может быть, отчаялись и разочаровались в медицине или которым местные служители старались помочь, но не могли. Люди приезжали очень часто, особенно в 70-е годы. И я не помню, чтобы наш дом хотя бы день пустовал и был без гостей. Верующие тоже участвовали, забирали гостей к себе на ночлег, но людей прибавлялось с каждым днем все больше и больше. И тогда братья из духовного центра, понимая ситуацию и не желая превратить наш дом в лазарет, разослали сообщение о том, чтобы служители поместных церквей, во-первых, остановили поток страждущих в Рязань, и, во-вторых, пригласили персонально отца и Михаила Афанасьевича посещать церкви Советского Союза. Не знаю, был ли график, но какое-то время или даже несколько лет мы отца не видели или видели очень редко. Братья разъезжали по городам и весям всей страны, посещая церкви, проводя служения исцеления, побуждали пастырей, пресвитеров поместных церквей к такому служению и сами принимали непосредственное участие в молитвах за болящих, одержимых и бесноватых.
4: Были ли вы сами свидетелем таких служений исцеления? Можете ли привести особо запомнившийся случай?
3: Конечно, я и другие члены нашей семьи бывали свидетелями исцелений и освобождений. А как же иначе? В одной комнате кто-то учит урок или обедает, а в соседней отец ведет молитвенно-исповедальный прием. А когда наступал кульминационный момент, молитва с возложением рук, отец часто открывал дверь и приглашал желающих поучаствовать. Это производило на меня глубокое впечатление. Я видел, что Господь могущественно действует через моего отца, обычного человека, и испытывал особый трепет пред Господом. Этот опыт также повлиял на мою дальнейшую жизнь, на мою судьбу и духовное становление. Случаев было много. Физические исцеления, духовное освобождение. Мы к этому привыкли и, может быть, даже стали относиться к этому как к чему-то обыденному. Особенно интересно и трогательно самому быть свидетелем и иногда даже участником процесса освобождения бесноватых. Однажды в наш дом приехала женщина. Мы звали ее тетя Нюша. Это была очень добрая женщина из глубинки нашей Рязанской области. Днем она была добродушна, улыбалась, общалась, помогала даже чем-то нашей матушке по дому. Но к вечеру становилась печальной, угрюмой, мрачной, а уже с наступлением темного времени суток она сидела в задумчивости, и голос ее менялся. Обычная женщина вдруг начинала говорить мужским низким голосом. Это производило удручающее впечатление, становилось просто жутко все это видеть и слышать. Но мы понимали, что это злой дух, бес, который в ней кричал, ругал ее. Например, я слышал, как он к ней обращался как бы снисходительно. «Нюшка, Нюшка, зачем ты сюда пришла? Плохо здесь нам будет, бить меня здесь будут. Нюшка, Нюшка, уходи отсюда, уходи из этого дома». На протяжении нескольких дней отец и другие служители помещались.

0: оставлял семью, полагать себя за других высшее служение. Не бойтесь и молитесь. И вот наступил кульминационный момент, которому предшествовал трехдневный пост и молитва. Когда собрались служители, чтобы совершить основную заключительную молитву и произвести освобождение, отец громким повелительным голосом задал вопрос этой тете Нюше, а точнее бесу, который был в ней. «Как ты мог войти в эту душу? Она дитя Божие! Косяки ее сердца помазаны кровью Иисуса Христа!» И представьте себе, низким мужским басом из ее утробы отвечал бес, повторяя: «Когда сердце было пусто, когда сердце было пусто!» И, слава Богу, повергнув ее, бес вышел. Услышав авторитетное повеление, чтобы именем Иисуса Христа он оставил эту женщину и не прикасался к ней отныне и вовек. После этого служения исцеления тетя Нюша не захотела уезжать домой, то ли боялась растерять тот дар свободы, который она получила, то ли просто желала остаться в таком духовном общении, подкреплении и назидании. Она еще долгое время жила с нами и помогала нам. Было удивительно видеть эту разницу между тем, какой она была и какой стала после освобождения от того духа, который ее угнетал. Это только один пример, а таких случаев было много. Мне особенно дорого по прошествии многих лет встречать получивших исцеление или освобождение людей, а бывает это довольно часто.
1: Молитва с елея помазанием, исцеление – все это не было обычной практикой баптистского братства тех лет. Как вашему отцу удалось защитить свое служение, как пишет апостол Павел?
0: Да, много сопротивления приходилось отцу преодолевать, ломать устоявшиеся понятия и формы. Но Слово Божье говорит: «Где Дух Господен, там свобода». Поэтому отец в свободе Господней совершал то, что Бог положил ему на сердце. И здесь, в вопросе молитвы за больных, он поступал буквально по Писанию. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит больного». Он совершал это так, как было сказано в Слове Божьем. Даже если кто-то не соглашался с его опытом, формой служения, с его пониманием вопроса молитвы об исцелении, изгнании бесов, то, как говорится, факты – упрямая вещь. И многие, видя эти благословенные факты, или замолкали в своем противлении, или просто смирялись и соглашались. Когда отец стал ездить по поручению духовного центра по городам Советского Союза, то к нему обязательно приставляли кого-то из служителей, то ли для контроля, то ли для помощи. И, слава Богу, обо всех отец отзывался очень тепло, радовался, что были братья, которые сначала относились настороженно к нему, а затем становились настоящими друзьями и сотрудниками в этом служении. Особенно тепло и проникновенно он рассказывал и делился о том периоде, когда вместе с ним служил Николай Петрович Храпов. Они и раньше друг друга знали, земляки, много общего. Николай Петрович был родом из Коломенской церкви, это 100 километров от Рязани. В Рязани знали отца и мать Николая Петровича. Когда Господь и братья послали их, это партнерство было особенным благословением. По словам отца, Николай Петрович удивлялся многим вещам, которые случались в их служении. Он как-то сказал отцу: «Не перестаю удивляться милостям Божьим, благословениям, его видению. Мы такие разные, брат Анатолий, он был намного старше отца. Господь дал мне много даров. Но вот те дары, которые есть у меня, не даны тебе, а те, которыми тебя наделил Господь, не даны мне. И когда мы объединяемся и вместе служим Господу, то видим великие Божьи чудеса».
1: Ваш отец был узником за Слово Божье. В чем его обвиняла власть? Как жила ваша семья? Кто помогал? Была ли связь с отцом? Что он рассказывал о тюрьме?
0: Отец 5 лет провел в тюрьмах и лагерях. Обвинения были стандартные, статья 190 УК РСФСР. Изготовление и распространение клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй, а также статья 227, посягательство на права и свободы граждан под видом исполнения религиозных обрядов. И, по-моему, была еще одна статья. Она клеилась ему как к тунеядцу. И это к человеку, который на момент суда и следствия имел около 40 лет трудового стажа. Клевета заключалась в том, что он находился в гонимом братстве и открыто говорил, что в нашей стране есть гонения на верующих в Бога. А статья 227

0: Моя применялась в том случае, если пресвитер крестил несовершеннолетних. Такие факты были, и за это его тоже привлекали к ответственности. По трем статьям его приговорили к 5 годам лишения свободы. Находился он далеко от дома, в городе Сусуман, Магаданской области. Для того, чтобы посетить его, нужно было добираться самолетом до Магадана, потом местным авиарейсом до Сусумана, а это еще 600 километров. Понятно, что это было и трудно, и очень дорого. Слава Богу за поместную церковь, за братьев и сестер других церквей, которые помогали нашей маме. Как правило, она брала кого-то из детей посещать отца в среднем 2 раза в год. Были случаи, когда, уже прилетев на свидание, мама на месте узнавала, что свидание ее муж под каким-то надуманным предлогом лишен. И это, конечно, были сильные поводы для уныния. Но Господь не оставлял. Везде, где бы ни находился отец, пересыльная тюрьма, колония, везде Господь был с ним. Люди, которых настраивали органы, чтобы они его прессовали, унижали, притесняли, через короткое время становились ему друзьями. Он рассказывал, что и администрация к нему везде относилась по-доброму. Например, узнав о даре исцеления, который имел отец, даже начальник колонии в Сусумане обратился к нему с просьбой совершить молитву за его дочь. И даже приводил ее с собой на службу, то есть в лагерь. Слушал наставления отца, его призыв к покаянию. Отец даже для таких людей совершал молитву с возложением рук и елея помазанием. Помню такой случай. Мы с мамой приехали на свидание к отцу, отец пришел, и, конечно, радости не было предела. Матушка хлопотала, чтобы накормить, но он остановил ее и сказал: «Сначала мы поклонимся Господу, сначала мы совершим хлебопреломление». А для того, чтобы совершить вечерю, матушке пришлось в каком-то пузырьке под видом лекарства провозить немного вина. Хлеб там был. Сначала совершилась вечеря Господня, а затем последовала благодарственная молитва. Мы с отцом встали на колени, а поднялись спустя час или полтора, потому что это была особенная молитва, молитва из глубины, благодарственная молитва. Он перечислил всех, кого знал, служителей, пастырей, диаконов по местной Рязанской церкви и других церквей, родных, дальних и ближних, молился об их нуждах. Потом перечислил всех, с кем он бывал на этапах в пересыльных тюрьмах, перечислил начальство заключенных, кого лично знал. Таким было начало нашего свидания. А потом в личной беседе и общении он многим делился, многое рассказывал. Мы, в свою очередь, делились жизнью церкви, жизнью братства. О чем-то нельзя было говорить вслух, потому что такие комнаты были напичканы подслушивающими устройствами. Но из этого затруднительного положения мы выходили следующим образом. Загодя до поездки на свидание я разбирал простые карандаши, вытаскивал стержни, ломал их на кусочки и просто разбрасывал по нашим сумкам. Мы проносили стержни под видом мелкого мусора. Когда отцу нужно было сообщить что-то важное и нужное, но так, чтобы недруги церкви об этом не услышали, нам приходилось брать фарфоровую тарелку, которая там была, и писать на ней грифелем, тут же стирать написанное и снова писать. Таким образом, отец мог узнавать кое-что из жизни церкви и братства. Несколько слов о том, как жила семья во время отсутствия отца. До тюрьмы он несколько лет был на нелегальном положении, дома практически появляться не мог. Мы встречались на конспиративных квартирах в Москве, реже в Рязани. Кстати, возможность встречаться с отцом нам предоставляли в своих домах братья и сестры из регистрированных церквей. В то время особенно чувствовалось братство во Христе. Очень много помогали нам друзья из Украины, Молдавии и Белоруссии. Я помню, бывали такие случаи, когда друзья на легковой машине, например, из Молдавии, приезжали с прицепом и привозили сотни банок с маринованными овощами, фруктами, вареньем для нашей большой семьи. Это было просто чудо, реальность того, что мы дети одного отца, истинное братство. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Слава Господу за всех, кто поддерживал узников во Христе в то время, в том числе и нашего отца и всю семью. Спасибо вам, дорогие братья и сестры.
1: Ваш отец рано ушел к Господу. Расскажите нам немного о последних днях жизни вашего отца, о том, как он относился к смерти.
0: В 2018 году исполняется 30 лет, как Господь забрал отца в свои небесные обители. Это была, по нашим земным меркам, трагедия. Это была автокатастрофа, в результате которой водитель, слава Богу, выжил, но для отца момент аварии стал последним. В тот год, 1988, отмечалось тысячелетие крещения Руси. У отца было особенно много посещений, встреч и приглашений. Он очень радовался возможности встречаться с ярлом Николаевичем Пейсти, с другими братьями, которым власти открыли дверь для посещения Советского Союза. Особенно радостным моментом для него было участие со многими служителями в юбилейном крещении на Днепре. Осенью того же года он посещал церкви в Молдавии, и как раз там Господь призвал его в свои обители. Для него это был особый благословенный год, и я помню день нашего расставания. Мы, уже взрослые сыновья, чем-то занимались по хозяйству. После молитвы, когда он со своим потертым портфелем спешил на поезд, чтобы отправиться в Москву, оттуда в Молдавию, кто-то из нас пожелал ему «С Богом!», кто-то сказал «До свидания!». Я помню свои слова «Папа, пока! Встретимся!». Но кто же мог знать, что через несколько дней мы увидим его тело в морге Тираспольской больницы? Я благодарен Господу за всех друзей в Молдавии и в Тирасполе, которые в те дни были с нами и помогали мне с моим младшим братом перевозить тело в Рязань, всячески поддерживая нас. Да воздаст им Господь. Прошли годы, но их добрые дела свежи в памяти и сейчас. К смерти он относился просто, по-христиански. Еще в молодом возрасте после покаяния он пришел к Господу в 28 лет. На него было совершено несколько покушений. Его старые друзья, да и враги церкви, несколько раз пытались его убить. Несколько раз он смотрел смерти в глаза, но всегда оставался спокоен. И даже в тюрьме были случаи, когда он понимал, что едва уже не отходит к Господу. Например, он рассказывал, что однажды его ударило электрическим током, и он падал, понимая, что это конец. Пока падал, молился, веря на встречу с Господом в следующий миг. А в следующее мгновение, во время падения, выдернул из розетки кабель, оголенный конец которого судорожно сжимал в руке. Он всегда знал, что имеет место у Господа. Он знал и твердо верил, что он Божье дитя, его слуга, и всегда утешал других, особенно тех, кто был на пороге перехода в вечные обители.
1: «Все ваши братья и сестры верующие?»
0: «Нас 8 братьев и сестер. Все со Христом, знают Его, любят. Служит ему каждый тем даром, который имеет. А младший наш брат Александр уже с Господом. И хотя он пришел в этот мир последним, Господь благоволил забрать его к себе первым. Сейчас все мои братья и сестры в возрасте воспитывают детей и внуков. Слава Господу за то, что добрый пример отца оставил сильный след в сердце, помог в познании Господа, в служении ему, всей нашей семье».
1: «Вы сами несете служение в церкви. Расскажите немного о вашей общине, чем она особенна, что характеризует ее членов, какому союзу или братству она принадлежит».
0: В 1990 году я был рукоположен на пасторское служение в поместной церкви ЕХБ «Благодать». Община наша начала свое служение в 1986 году. И нужно сказать, что Господь через многие обстоятельства провел, показал свое могущество и совершил много чудес. Когда мы еще не имели своего здания и собирались по домам и квартирам, Господь проговорил к нашему небольшому христианскому коллективу, чтобы мы максимально участвовали в благовестии нашего города. После того, как в 2000 году Господь позволил нам войти в построенное нами новое здание церкви, наш старый дом молитвы был переоборудован под христианское общежитие для выпускников детских домов. По вероисповеданию наша община баптистская, а организационно мы входим в союз церквей евангельских христиан, где начальствующим епископом является Семченко.
1: «Вы практикуете в церкви служение исцеления? У вас лично нет такого дара?»
0: «Служение исцеления у нас не происходит в той форме, как практиковал его отец. И такого движения у нас нет. Но молитвы за больных, исцеление одержимых и изгнание нечистых духов практикуются. В этом я лично принимаю участие, так как понимаю и принимаю авторитет Писания, которое говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Каждому служителю нужно понимать, что это угодно Господу. Нельзя замыкаться, уклоняться, но нужно всегда откликаться на просьбы болящих, страждущих, нуждающихся и совершать это служение по Писанию, как этого ждет от нас Господь. Но каждый служитель, дерзающий совершать это служение, должен быть в должном состоянии духа. Иоанна 14:30, Деяния 19:14. Каждый пресвитер должен и обязан, как говорил мой отец, вырывать овечьи Христовых из челюсти львиных.
1: Что для вас, как для христианина, самое главное в наследии вашего отца?
0: Главное то, что он очень любил Господа. Больше всего на свете. Он служил ему самозабвенно. служил любым даром, который был у него, добродетелью, словом, проповедью, советом, пением. Его рабочий диапазон был в 3 октавы. И особенно тем даром, о котором мы сегодня вспоминаем. Я благодарен Господу за то, что Он оставил очень добрый и благословенный след в моей жизни и в судьбах тысяч людей.
1: Есть у вас пожелания для читателей журнала «Вера и жизнь»?
0: Конечно, я хочу пожелать благословений. Пожелание оставаться верными христианскому печатному изданию. В наше время, когда интернет заполонил все и компьютер не дает нам продыху, продолжайте читать печатное Слово Божие и оставаться верными журналу «Вера и жизнь», который многие десятилетия несет благословение, назидание, утешение и укрепляет нашу веру. И еще у меня есть пожелание и просьба ко всем читателям, к тем людям, которые однажды пересеклись с моим отцом, который в их жизни оставил добрый след. Я надеюсь, что много еще есть живых свидетелей, и многие, по милости Божией, здравствуют и ныне. Братья и сестры, если вам не трудно, пришлите, пожалуйста, ваши воспоминания о служителе, пастыре, пресвитере, добром христианине Анатолию Сергеевичу Редине. Если у вас есть фотографии с ним или видеоматериалы, особенно ваши свидетельства об исцелении, о том, как Господь через его неравнодушные отношения был участником в вашей судьбе, в исцелении, в освобождении, вы можете прислать по электронному адресу. И если Бог позволит, мы все это объединим, систематизируем и сделаем эти свидетельства доступными для каждого, чтобы имя Божье прославилось. Слово Божье говорит: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. Если вы желаете узнать более подробно о жизни и служении Анатолия Сергеевича Редина, вы можете зайти на наш сайт. Пусть все это послужит Божьей славе, нашему назиданию и укреплению нашей веры. И еще, внимание, наша Рязанская Церковь остается все такой же гостеприимной. Милости просим, добро пожаловать к нам. Ночлегом обеспечим. Сердечно благодарю за возможность рассказать об Отце и Его Господе и желаю благословений всем читающим эти строки.
1: Спасибо за рассказ, Анатолий Анатольевич. Благословений вам и сердечный привет Церкви. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Земное богатство и мы». Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверно, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 17 стих. Рассказывают о богатом шотландце, которого пастор призывал к щедрой благотворительности, пожертвованию на дело Божие и помощи бедным города Глазго. Тот же всегда отвечал одними словами: «Деньги мне самому нужны». И вот однажды приснился ему сон, что он оказался у небесных врат, которые были чуть-чуть приоткрыты. Он пытался пройти, но не мог, и начал уже отчаиваться. В это время предстал пред ним его пастор и уговаривал не медлить у ворот. «Почему же ты не входишь?» — спросил пастор. «Я не могу войти. У меня в кармане очень много денег. И в какую бы сторону я ни поворачивался, они выбирают из кармана и не пропускают меня внутрь. А ты вспомни, как я убеждал тебя быть щедрым пожертвованиями на дело Божие и бедным. Если бы тогда слушался меня, то теперь легко бы прошел в эти ворота». В это время шотландец проснулся. Он решил с Божьей помощью служить Господу своим богатством. К счастью, он начал это делать, когда для него еще было не поздно. Апостол пишет: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствии ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Послание Якова, 5 глава, 1, 3 и 5 стихи. У нас не так много материальных средств, на что мы делаем с теми, которые Господь нам верил. Будем помнить о том, что человек может утонуть не только в океане, но и в пруду. Мы можем прилепиться сердцем своим не только к тысяче, но и к сотне рублей. Рука нуждающегося есть сокровищница Христова. Что получает нуждающийся, то получает Иисус Христос.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Почему не хочется пить? Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих. Когда Антошка возвратился домой со двора, на столе он увидел несколько новых фляг для воды, к которым были прикреплены специальные тоненькие ремни. Он сразу сообразил, это для того, чтобы вешать фляги через плечо.
2: «Это мы возьмем с собой, да, папа?» – спросил мальчик.
1: «Да, сынок, молодец, понял, что к чему», – похвалил отец мальчика. «Каждый раз, когда нам будут встречаться на пути родники, мы будем наполнять эти фляги свежей водой. В походе вода – вещь необходимая. Иногда приходится делиться своими запасами воды и с незнакомыми людьми, встречающимися на пути. Да и самим нужно побольше пить».
2: «А почему побольше?» – удивился Антошка.
1: «Чтобы не так уставать. Это я знаю из личного опыта, а также из опыта других людей», – ответил папа и добавил. «Часто нам не хочется пить только потому, что мы употребляем слишком мало воды. Но человеческому организму вода необходима, особенно при большой физической нагрузке. За день желательно выпить около 8 стаканов. И если сначала мы пьем воду неохотно, то потом начнем пить ее с удовольствием». Иисус когда-то сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Правду о Боге, жизни и спасении Иисус сравнил с водой и назвал счастливыми тех, кому хочется пить эту воду. Хочется ли вам побольше узнавать о Боге? Интересно ли вам читать Библию? С удовольствием ли вы слушаете проповеди на богослужении? А может быть, у вас нет этой жажды? Чтобы стать счастливым, чтобы ощутить удовольствие от употребления воды жизни, нужно научиться пить ее каждый день. Со временем привычка пить живую воду Божьей истины сделает вас сильными, энергичными, жизнерадостными, счастливыми людьми, смело шагающими вслед за Иисусом к небесному дому.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

удивительная искренность. «Восстала я, Девора, мать в Израиле». Книга Судей, 5 глава, 7 стих. Как вы думаете, Голда Майя, бывший премьер-министр Израиля, знала о Деворе, женщине-судье лидера Израиля, Судей 4:5? Возможно. Когда-то Голда Майя сказала: «Я не стремлюсь выбиться в люди», а стала великой еще при жизни. Как о ней писала Эйзенхауэр, она мечтала о еврейском государстве и стала свидетельницей его рождения. В своем времени премьер-министр Голда стала чем-то вроде матери для Израиля. Звание матери в Израиле первым дал пророчица Девора, сам Бог. Благодаря своему значению для Божьего народа Девора была лидером, судьей, воительницей, вдохновительницей, избавительницей, защитницей. Она стала как мать, духовная мать для всех в Израиле. Ее выдающаяся вера придала сил и мужество всему Израилю. Ее выдающаяся преданность Богу и его замыслам позволила ей пробудить израильтян от духовного сна, избавить от отчаяния. Ее искреннее посвящение Богу придавало ей сил для служения ему, его народу, его замыслам на протяжении долгого времени. Под властью Деворы Израиль наслаждался 40-летним покоем. Все женщины, любящие Бога, желают в глубине души обладать такой же выдающейся искренней приверженностью Богу, какой обладала Девора, проявлять эту приверженность так же, как ее проявляла Девора. Желаете ли вы этого? Сделайте сейчас перерыв и подумайте о том, из чего складывается ревностная и решительная приверженность Богу, способствующая жизни великой вере, глубокой преданности и огромной духовной силе. Первое – жизнь, проведенная в Божьем Слове. Все Писание полезно для наставления в праведности. Божье Слово тщательно подготавливает вас к целой жизни, наполненной добрыми делами. Второе – жизнь, проведенная в молитве. Хотите ли вы совершать великое для Бога? Тогда просите о великом у Бога. В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Итак, просите о большей силе и стойкости, о большей вере и преданности. И третье – жизнь, проведенная в послушании. Бог обещает, что вы будете благословенны во всем, что вы будете делать, если посвятите свою жизнь исполнению дела. Иаков 1, 22 и 25 стихи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные внуки».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение «Родители» написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо-воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще. Долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

большая проблема от непонимания этого вопроса. Христос задавал так называемые риторические вопросы, которые не требуют ответа. Он спрашивал, собирают ли с терновника виноград, помните, да? Или с репейника смоквы? Ну, не надо отвечать, да, конечно, нет. Люди это понимали. Он говорил, не может быть такого, чтобы вы посеяли одно, а выросло другое. И потом апостол Павел повторил это. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И все это понимают, и тогда понимали, что с терновника невозможно виноград собирать. Но в духовной жизни почему-то люди считают, что такое может быть. И там апостол говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Просто и понятно. Абсолютно там нечего доказывать или спорить. Но есть вот одно но. Люди думают, что все-таки в духовной жизни такое может быть. Конечно, если вы посеете пшеницу, не пожнете кукурузу. Да, конечно, все это понимают. Но сеять в плоть и ожидать пожать жизнь вечную, это самая большая ошибка. И поэтому Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Вот как связано прославление Бога. Кто принесет много хорошего плода для Бога, тот его прославит. Или этим прославится Небесный Отец. И люди спорят, как прославить пением там или еще чем-то, чтобы уйти от этой жизни. Даже не от жизни просто повседневной, а от того, чтобы характер иметь Христов. Чтобы были те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Здесь никто не спорит. Но я думаю, что это самое главное. Мы можем с вами выбирать, что посеять. Вот каждый, если у вас есть там клочок земли, вы вправе выбрать, что там посеять. Но вы не вправе выбирать, что вырастет или нет. Если вы уже посеяли, вы не можете уже выбирать, что вырастет. И знаете, насколько сегодня это надо понять? Насколько сегодня это осознать надо? Может быть, поэтому такие результаты? Может быть, поэтому вот такая жизнь? Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Это сказал Господь. И я думаю, что мы понимаем прекрасно. Плоть – это естественная, природная жизнь человека. И потворствовать похотям и порокам – это значит сеять в плоть. Всякий раз, когда мы позволяем себе задержать обиду, затаить какую-то горечь, или забавляться какими-то непристойными помыслами, или смотреть на что-то недостойное или непристойное. Всякий раз, когда мы хотим задержаться в какой-то дурной компании, мы сеем в плоть. И это нужно понять сегодня. Вырастет обязательно то, что посеяно. И стоит ли потом удивляться, говорит, ну вот такая молодежь, вот такие дети, вот такие люди, вот такое все. Как будто, вот откуда оно такое взялось? А взялось оттуда, что дети смотрят. Дети смотрят и пристально смотрят на нашу жизнь дома. Не на то, какая форма прославления здесь, а на то, кто мы есть и какой плод приносим. И вы знаете это выражение, известное выражение, посеешь мысль, пожнешь желание. Посеешь желание, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. И часто сегодня можно встретить христиан, которые говорят, ну у меня такой характер. А должен быть не такой характер. А должен быть, как у нашего Господа. Вот те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Я думаю, если с этой стороны посмотреть на свою жизнь, то всегда увидишь, как много еще не такого. Как много еще не того, что Он хотел бы видеть. Как много еще несоответствия. Может быть, немного, может быть, у кого-то много. Несоответствия тому, что у меня есть, того, что у меня есть в жизни, тому, что хочет видеть мой Господь. И я еще раз повторю, стоит ли удивляться? Плоть, она не...

0: Благодарный такой вот союзник, потому что она требует многого, но очень мало полезного отдает. И я думаю, что если бы сегодня вот мы серьезно-серьезно задумались о том, что не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает, плод зависит от посева и зависит напрямую. Если мы сеем плоть, от плоти пожнем тление. Но я хотел бы больше остановиться на втором. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Дух – это наивысшая часть человеческого естества, которую Бог облюбовал себе при творении для того, чтобы с человеком иметь общение. Для того, чтобы общаться с человеком. И Слово Божие говорит, сей самый Дух, то есть Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, да? Он имеет общение с Духом, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И когда в беседе с самарянкой Иисус сказал, истинные поклонники будут поклоняться как? В Духе и истине. Вы знаете, в Писании вот существует такой так называемый круг Духа, когда Дух Святой возрождает Дух человеческий. И Христос говорил, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И может быть, поэтому сегодня люди не принимают, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, помните? Душевный не принимает, может быть, поэтому сегодня невозможно до многих людей достучаться. Им нужно что-то такое увеселительное, им нужно что-то для эмоций, для души. А дух не затрагивается, а дух не задействован. И говорит, скучное собрание, надо что-то повеселее. И вводят в эти собрания и музыку, и танцы, и все что угодно. Потому что душа этого требует. Человек не удовлетворяется этим. Но проблема в том, что дух не затрагивается. Дух – это особое место, особая часть человеческого существа. И вы знаете, если он мертв, как Писание говорит, а мертвость – это не отсутствие Духа, а особая форма нечувствительности. Когда мертвый человек, вы его колите, режьте там, жгите, он не чувствует. Он есть, но он не чувствует, он мертвый. Вы пробовали когда-нибудь глухому от рождения человеку объяснять, что такое музыка Моцарта или Бетховена? Попробуйте. Он будет смотреть на эти ноты, он будет смотреть на эти всякие значки или корлючки какие-то, и вас не поймет. Он никогда не слышал звука. Мертвость – это особая форма нечувствительности. И вы знаете, Писание неоднократно об этом говорит. Вот послание Иуды и другие тексты говорят о нечувствительности Духа, о мертвости, о незадействованности Духа. И тогда все равно, что бы вы ни делали, как бы интересно ни было, все равно, если дух не затрагивается. Сегодня большой дефицит духовности. Казалось бы, столько людей, которые называют себя верующими, но вы знаете, вот давайте проанализируем нашу жизнь, просто каждый день нашей жизни. Как часто вообще мы друг с другом говорим о вечном, небесном, духовном, Божьем. У нас полно вопросов, которые полностью заполняют нашу жизнь. И суета, и переживания. Сейчас у всех на устах слово «кризис» везде по всему миру. Но на самом деле духовность – это когда люди не стесняются. Вот часто и молодежь стесняются друг с другом просто говорить на духовные темы. И вот это и проблема. Помышления духовные, пишет Слово Божие, суть, жизнь и мир. И вы знаете, много людей есть и в Америке, и там у нас, на Украине, и по всему миру. Есть люди, которые говорят, у меня все есть, жизни нет. Вы слышали такое выражение? Все есть, жизни нет. А зачем тогда это все? Помышления духовные, суть, жизнь и мир. Это не потому, что кто-то хочет навязать. Это не потому, что кто-то хочет вот заставить, вот чтобы христиане вот были такими духовными. Это нужно, иначе жизни не будет. Будет все, что угодно. И вы знаете, отсюда неудовлетворенность, скука, равнодушие, лень, беспечность, все отсюда. Потому что душевный, он не может принимать того, что от Духа Божьего. Ему надо что-то вот для души, для удовлетворения своих каких-то эмоциональных, вот, чувственных запросов. И сегодня многие говорят, что превращается вот христианство в такое чувственное. И очень много деноминаций, которые особенно это подчеркивают. Они стараются, вот вся церковь, где-то вот так вот прыгают во время богослужения, скачут, здесь на сцене прыгают, поют какие-то громкие, веселые песни и говорят, надо ж как-то славить Бога, надо оживить себя как-то. Никак это не получится, если Дух не затронут, если Дух не задействован. Потому что Дух Святой говорит не нашим ногам и чувствам, Он говорит Духу нашему. Для этого не надо прыгать, для этого не надо каких-то особых форм служения или движений. Потому что Дух, Он чувствует. И истинные поклонники, сказал Иисус Христос, будут поклоняться в Духе и истине. Сегодня многие христиане сетуют на то, что нет любви, нет радости, нет мира. Вот нет каких-то вот таких особых качеств, которые должны быть. Но они не придут откуда-то. Мы когда-то пели такую песню «Радость, почему ее не видно?». И там есть такие слова: «Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь?» Это особая роль, особый народ. Дух Святой вот, воздействует на наш дух, и наш дух приносит плод. Братья и сестры, это надо понять и увидеть. Радость не упадет где-то с потолка. Радость – это плод Святого Духа. Вы никогда не будете радоваться иначе, по-настоящему. Откуда эта радость возьмется? Говорит, любви нет. Любовь – это плод Святого Духа. Галатам 5:22. Плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Любовь – это плод Святого Духа. И когда вот мы ощущаем, ну вот хочется как-то, ну уже завтра я решаю. Наверное, пора уже с завтрашнего дня начинать любить братьев и сестер, да? Вот уже завтра я начну, да ничего не выйдет и не получится. Потому что любовь – это желание высшего блага для другого. Не для себя, а для другого. Мы часто это слово употребляем, любовь. Но греческое слово «агапе» означает желание высшего блага для другого. И Библия говорит, любовь своего не ищет. И когда мы пытаемся что-то сделать, один из героев Достоевского говорит, как раз ближнего любить невозможно. Дальнего, пожалуйста. Чем дальше, тем легче любить. И он говорит, а ближнего невозможно. И как Библия говорит, люби ближнего. Как раз ближнего невозможно. Так люблю, говорит, когда не вижу его. Как только из-за угла показался, так любовь пропала. Потому что человек сам хочет выстроить свои отношения к другому. Не получится. Любовь – это плод Святого Духа совместно с Духом нашим. Любить, мы поем, это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Кто сегодня готов это сделать? Когда мы говорим, самому мало, я бы тебе что-то дал, я бы тебе помог, но самому сам не успеваю. И самому мало. Любовь – это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Любовь – это желание высшего блага для другого. И когда я не ощущаю это в своей жизни, это значит, плода Святого Духа нет. Есть все, что угодно. Есть жизнь религиозная. Мы говорим, ну нет любви, ну нет радости, мира нет. А откуда он возьмется? Он сам по себе не возьмется. Любовь. Радость и мир – это плод Святого Духа. Я думаю, если бы мы об этом чаще думали и помнили, мы бы поняли слова Христа. Чем прославится Отец мой Небесный? Если вы много плода принесете. А плод, я еще раз повторюсь, это не то, что мы делаем, а то, кем мы есть. И это огромная разница, потому что сегодня сплошь и рядом очень много христиан, которые вот здесь прославляют Бога, а дома, как написано, что они словами, да, говорят о Боге, а делами отрекаются от Него. То есть никто сегодня публично не станет и не отрекается: я отказываюсь от Христа. Но вопрос в том, если я не смогу сказать, так как сказал мой Господь: я прославил тебя на земле, а значит, приносил вот эти плоды. Любовь, радость и мир окружали его постоянно. И это люди, которые с ним были, это чувствовали. Вы знаете, сегодня бывает просто до проблем. Один брат вот здесь в Америке в одной церкви, тот вы говорили проповедь и сказали: Христос отпустил грешницу. Я говорю: да, говорил, а что, он не отпустил ее? Он-то ее отпустил, а как с братским советом быть? Я говорю: не знаю. Если братский совет выше Христа, я здесь бессилен. Мы настолько уже как ушли вперед, если так можно сказать, или забежали вперед, что иногда диву даешься. Как наш Господь? Как Он мог вообще? Как Он мог-то? Он говорил людям, которые Его окружали: пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Вот все, что мы делаем, особенно здесь, на богослужении, – жертва. Но если после этого мы не способны помиловать кого-то, оказать милость, это все напрасно. Он говорил: пойдите и научитесь, а мы уже своему научились. Он говорит: научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. От меня научитесь. И люди понаучивались чему угодно, где угодно, как угодно. Но если оно не совпадает с тем, что хочет видеть Бог, все это напрасно. Когда Дух Божий живет в нас, Он производит плод: любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Это не наше что-то, чтобы мы выдумали и попробовали сделать. Это плод Духа. И это надо запомнить. Люди сегодня устали от религиозной пропаганды. Они устали от философии, от полемики, которая очень часто звучит: наши, ваши, у вас лучше, у нас лучше, у вас хуже. Это устали. Знаете, что они хотят увидеть? Они хотят увидеть присутствие Бога в нашей жизни. Всего-то навсего. И все, кто с нами общаются, они хотят увидеть присутствие Бога в нашей жизни. И когда в моей душе пустыня, мы красиво поем, говорим о евангелизациях, что мы вот пойдем и скажем, и напоим их всех живительной влагой. Это каким же образом, если у меня самого в душе пустыня? Если я сам никогда не испытывал действия Духа Святого в моей жизни, это как я смогу объяснить другим? Огонь загорается от огня, и мы это прекрасно знаем. И для того, чтобы других зажечь, надо самому гореть. Поэтому Писание говорит по отношению к нам, апостол Павел в 12 главе Римлянам: «Духом пламенейте». Помните такое слово? Пламенейте, это не тлеть, не коптеть, не вот еле-еле. Сегодня очень часто люди верующие говорят то же слово «депрессия». Я в депрессии. Какая депрессия может быть у христианина? Какая? Христианин, вот в прошлый раз, когда я был здесь у вас, и мы беседовали на тему о вере, и я говорил, что вера – это не то, что избавляет нас от обстоятельств каких-то или меняет обстоятельства, а вера – это то, что нас меняет в этих обстоятельствах. И христианин говорит: все самое худшее в моей жизни может случиться, но самое лучшее останется. Это настоящий верующий. О какой депрессии можно говорить? Когда наш Господь, и мы знаем наизусть эти все тексты, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Но когда Дух не задействован, мы можем быть образованными, очень грамотными, очень умными. Наши собрания могут быть очень интересными, привлекательными. Но если Дух не задействован, все это напрасно. Духом пламенеете, это значит особая чувствительность к Духу Святому. Это особая чувствительность навстречу Его действиям и Его желаниям. И вот когда мы действительно прислушиваемся, очень чутко, каждый миг Его я слышу. мы поем. Каждый миг с Ним говорю. В этом случае, дальше там говорится в этой песне, Он любовь дарит мне свыше, и Его огнем горю. Поэтому не стоит удивляться, если действительно каждый миг, если действительно слышим Лаодикийцу, Христос говорит, все стою у двери и стучу. Он за дверью. И он говорит, если кто услышит и отворит дверь, вот тогда я к нему войду и буду вечерять с ним. Вот тогда будет это общение Духа, которое меняет все в жизни. Вы знаете, меняет кардинально. Сегодня очень многое зависит от наших решений. Когда-то к моему отцу подошел молодой брат-проповедник и сказал ему, брат, я не знаю, что мне делать, у меня колени дрожат, когда я выхожу на кафедру. И знаете, что ему отец ответил? Когда перестанут дрожать, не выходи. Сегодня очень много проповедников, которые очень уверенно себя чувствуют за кафедрой. Они готовят такие, как они считают, хорошие проповеди, они образованные, они где-то учились, но колени не дрожат. Дух, который пламенеет, который чувствует от Господа, ну что, знаете, это очень сложно. У нас когда-то был брат, который, пресвитер, который спрашивал у нас, проповедников, у кого есть слово от Господа? И оно как-то смущало нас. У него привычка такая была, а нас это смущало, потому что слово было. Но от Господа это как-то слишком уже было. От Господа ли? У нас была сестра, вот, может быть, одесситы помнят, бабушка Феня в нашей церкви. Это была особая какая-то вот сестра, которая, когда сидела в собрании, у нее были такие большие сияющие глаза. И когда она слушала, эти глаза вот как-то отражали какой-то небесный свет. У нее было какое-то особое озарение. И она так чуть-чуть вот раскачивалась, вот так вот сидела. И мы все, не один я, мы все, братья, вот говорили об этом, что мы выходили за кафедру и искали эту бабушку. И когда находили ее, уже ей проповедовали. Сегодня бывает очень сложно найти человека в церкви. Я вот бывал здесь, в Америке, да и у нас уже такое есть. Те сидят там телефонами играются, те разговаривают между собой, не знают, когда уже закончится это собрание и так далее, и так далее. И даже если и нет, то такие безжизненные лица, которые где-то в кризисе, они где-то еще дома остались, вот сюда пришли, а мысли еще там. И так по всем посмотришь и не знаешь, кому же что говорить. И вот мы на нее смотрели. Эти глаза этой старушки излучали искорки огня. Они зажигали нас. И вот это самое главное. Друзья, если не задействован Дух, все остальное может быть напрасно. В служении, кроме способностей, кроме талантов, кроме каких-то вот особой подготовки какой-то, кроме этого всего, обязательно нужно Божье присутствие. Люди никогда не будут нас слушать, никогда не пойдут в церковь и не придут к Богу, пока в нас не увидят детей Божьих, людей Божьих. Когда-то люди искали Иисуса Христа, но написано, они искали и Лазаря. Они искали Лазаря, они слышали, что этого человека Иисус воскресил. Они хотели увидеть, какой он. Сегодня люди хотят увидеть, кого же Христос воскресил. И если мы ничем не отличаемся, если мы человеку не можем сказать ничего духовного, если мы стесняемся этого, в прошлый раз я говорил о том, что меня очень пугает одна притча о талантах, когда негодный раб скрыл серебро господина своего. Скрыл серебро господина. Вот он жил, что-то делал, вот, торговал, да, пускал там в оборот, но свое. А серебро господина спрятал и не пользовался ним абсолютно. И услышал негодный раб. Он негодный не потому, что он негодяй и делал какие-то страшные дела. Он просто не пригодился Богу. Он просто не торговал тем и не пускал в оборот, что дал ему господин. Серебро господина – это то Божье, это его совершенство. Но чтобы их пускать в оборот, их же надо знать. Их же надо пережить. И когда Христос говорит, вы будете мне свидетелями, Он говорил, это нужно принять силу. Сегодня многие люди спорят о том, у вас больше силы или духа, или у нас больше духа или силы. Вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Для чего? И будете мне свидетелями. Не себе, а мне. И это так особенно, это так важно. Я слышал или читал где-то какой-то пример, я уже забыл там детали, но смысл его, что был огромный текст где-то там перед собранием. Мы проповедуем Христа распятого. И какое-то растение посадили, которое постепенно закрывало по одному слову. И вот пришли люди, а там уже мы проповедуем Христа. Потом позже пришли, мы проповедуем. А потом позже пришли, а там только мы наверху. Уже всего остального текста нет. Вот так в нашей жизни бывает, что постепенно наше человеческое закрывает это Божие. Это основная задача. И все остальное, то, что мы делаем, должно быть подчинено этой главной, чтобы соответствовать. Иисус наш Господь – это идеал человека, у которого то, что было в жизни, полностью соответствовало тому, что должно быть. И мы должны просить, чтобы Господь помог нам это. Знаете, я еще хотел бы подчеркнуть вот что в плодах или в плоде. Плод – это еще и семена для выращивания себе подобных, правда? И вот когда мы кому-то говорим, свидетельствуем, евангелизируем, ну что бы мы ни делали, говорим душепопечительство. Сегодня очень много слов красивых попридумывали. Когда мы совершаем какую-то опеку над другим человеком, он будет ровно такой, как мы. Или нет? Он не будет больше. Плод – это то, что в себе содержит семена для выращивания себе подобных. И это наши дети, это наши внуки, это молодежь, это посторонние все люди, с которыми мы общаемся. Если от Духа Святого наш дух не получает вот эту пищу, если мы не живем и не растем духовно, то те, с кем мы говорим, те, кому мы свидетельствуем, будут точно такие же. И потом мы удивляемся, ну почему вот такое в церкви, ну почему такое вот в целом поколении, ну потому что... Потому что Христос сказал, Отец Небесный прославится тем, если вы принесете много плода и будете моими учениками. И второй момент, который мне хотелось бы подчеркнуть, это я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Сегодня христиане делают очень много дел. Даже некоторые перефразируют тексты Священного Писания, говорят, деятелей много, а делателей мало. Сегодня очень много деятелей, очень много мероприятий, очень много, я еще раз говорю, попридумывали таких слов. Я даже не знаю, как их понимать. Например, там клубное служение. Раньше за слово «клуб» только можно было попасть на замечание, да? Сейчас клубное служение или лагерное служение, не поймешь, с кем это, в каких это лагерях. Все служение. Но на самом деле... Что из этого всего? То, что поручил Господь. Вы знаете, это не так безобидно, как может показаться. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, погибли по той простой причине, что они сделали то, что им Бог не поручал. Просто-напросто. У нас это называется самодеятельность. Они просто решили, вот так и сделали. Нам написано, что они сделали то, что Бог не велел, всего-то навсего. И они погибли. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и никто другой. Я думаю, Господи, из того, что я делаю, из того, что я говорю, что из этого всего, то, что ты поручил. Христос говорил, я на то и пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И вот каждый из нас может сегодня спросить, на что я пришел? Зачем я здесь на земле? Вы знаете, я уже повторяюсь, но в наших общениях сколько процентов занимает наша земная жизнь в обсуждении каких-то вопросов? Как будто мы для того здесь и есть. Хотя мы все знаем, что мы странники и пришельцы, что мы ожидаем небесного города и так далее, и так далее. Мы знаем. Но там, в 11 главе Евреям, есть такое слово, они, которые так говорят, они показывают. Вот это очень важно. Они показывают, что они странники. Они показывают, они доказывают это своими поступками. Если не привязываться к земле, к земному, если в наших отношениях и в наших общениях побольше бы было духовного, побольше бы было того, что Бог поручил нам говорить и исполнить. И когда Христос молится в этой же молитве первосвященнической и говорит: «Слова, которые ты мне дал, я передал им». И я читаю, думаю: Господи, сколько слов я говорю, сколько приходится вот и лекций, и проповедей говорить, да и так просто в жизни. Сколько из этого всего твоего слова? И часто вот бывает, собираемся, там вот молодежь, я говорю: ну вот я начинаю стих из Священного Писания, а вы продолжите его, и никто не может. Все умеют говорить, все знают очень много слов, но цель жизни – сам Господь, Он Сын Божий, Он мог бы себе позволить еще что-то, но Он так сосредоточился на своей цели, на своей задаче, что никуда не отвлекался. Я думаю, братья и сестры, нам стоит сегодня подумать и найти эту перспективу еще в нашей жизни и принять решение, потому что это обязательно нужно. Страшные слова, которые Христос говорит вот, в Евангелии: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». То есть я должен занимать не просто какую-нибудь позицию, а активную позицию в деле Божьем. Если я активно не собираю с Ним, а значит, иду по Его следам и думаю, как Он поступил, и мне так нужно, то я расточаю. И потом услышать «негодный раб» – это очень страшно. Очень страшно, потому что ты не пригодился. И в одной песне поются такие слова: «Ты отказался от труда, и кто-то, прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место». Вот так происходит в жизни. Человек, который святой ревностью горит, вот это нормальный христианин. И Бог находит таких людей. Он хочет, чтобы действительно были конкретные люди в его плане, которые бы делали то, что он хочет делать, и которые своим бы послушанием совершали Божьи планы. И когда я отказываюсь это делать, он ищет того, кто святой ревностью горя, вот бесшумно занял твое место. Братья и сестры, мы живем в эпоху небывалой религиозности, с одной стороны, а с другой стороны и небывалого отступления от библейских принципов. И часто за внешним исполнением каких-то вот религиозных обрядов, какой-то формы, скрывается нежелание жить так, как жил Иисус Христос. Люди боятся попасть в ад. Сегодня в церквах много мучеников, которые в ад боятся попасть. Но полностью посвятить себя Господу тоже не хотят. Это слишком, как они говорят, накладно в этой земной жизни. Я прославил тебя на земле. Выбор, конечно, за каждым из нас. Мы будем сейчас молиться и просить, чтобы Бог помог нам сделать правильный выбор и правильное решение. Вся наша жизнь состоит из решений. Когда-то сказал Иисус Навин: вы изберите. Вы вправе, вы вольны избрать, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Сегодня каждый из нас может сказать: неважно, потому что показывают друг на друга. Говорит: та церковь не лучше, а тот брат не лучше, та сестра не лучше, и я так себе буду жить. А он говорит: а я и дом мой будем служить Господу. И принять решение: а я и дом мой сегодня будем думать о том, чтобы прославить Господа. И не просто пением или стихотворением, а жизнью своей, чтобы характер свой менять, чтобы его выравнивать под Иисуса Христа, под Его чувствование и характер, чтобы прославить Бога здесь на земле и совершить то дело, которое Он поручил исполнить. Не кто-нибудь другой, а Господь. А для этого надо изучать Писание, а для этого надо иметь с Ним эти общения, Знаете, вот эти старые песни иногда, не знаю, поют у вас их или нет, часто на этой дороге есть такая песня, и там есть слова: «О, дорогие мгновения, силу дающие нам, силу любви, дерзновения, веру, надежду сердцам, слышите, в эти мгновения ангелы в небе поют». И там вопрос: разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Мы начали нашу беседу с того, что согласились с тем, что в нашей жизни бывает страх от того, что что-то не так, что жизнь идет не так, что она не соответствует тому, что видит Господь. Так давайте сегодня примем решение иметь побольше таких мгновений, которые дают силу, радость, любовь, вдохновение, когда ангелы в небе поют, и чтобы этих мгновений и этих минут было побольше. Кто-то сказал: чем больше мы будем стремиться быть теми, кем должны быть, тем меньше нам надо будет прятать кем мы есть. И это действительно правда. Сегодня очень многие христиане думают, какую маску одеть сегодня в собрании, как выглядеть перед братьями и сестрами. И некоторые очень стараются, чтобы кто-то их не увидел где-то, не в собрании. Зачем? Кому? Перед кем? Может, сегодня жизнь может оборваться. Смогу ли я сказать, подобно моему Господу: я тебя прославил, и все, что я делал, было к этому, и все это было направлено для того, чтобы прославить тебя, причем не просто каким-то конкретным поступком, а моей жизнью, моим характером, тем, что я ученик твой, а ученик – это тот, который идет по следам своего учителя. И даже слово «последователь» и означает, что он идет по следам. И когда я собираюсь сделать следующий шаг и уже занес ногу, куда ее поставить, я смотрю, это след моего учителя или это след кого-то другого. Это дело он поручил исполнить или кто-то другой. Братья и сестры, сегодня нужно принимать решение и для себя вот выяснить, чем мы похожи на Христа. Да, что-то нужно оставить. Знаете, сегодня в этот раз мы приехали в Америку, и я так сильно думал, что я буду пить апельсиновый сок, вот, который я очень люблю, и сладости все. И в первый же день, как мы приехали, померили, там у сестры был этот аппарат, который меряет сахар, и там оказалось 3 нормы сразу этого сахара. И надо принимать решение. Естественно, все вокруг на меня набросились: это не будешь, это не нельзя. И как нельзя? Как нельзя то, что я всегда любил? И как без этого вообще можно жить? И сегодня христиане вот ко всему привыкают, ко многому привыкают. И если что-то в нашу жизнь входит такое, что нам нравится, но мешает Богу, его надо отложить. И это просто здоровье вот такое физическое, если там не есть сладкого или еще там что-то такое, вот, и следить за собой, и принять такое решение. А в духовной жизни насколько же это важно жить, страдать, стараться, стремиться, и потом услышать: негодный, потому что бросьте его во тьму внешнюю и войди в радость Господина, разделяет вот это. Скрыл серебро Господина, жил, что-то делал, но Божьего не старался распространять. Ну, Христу не старался подражать так, как это действительно нужно. И это дерзновение приобрести в день суда, потому что поступал в мире этом, как Господь. Я говорю это не вам, я говорю это себе. Это не потому, что я чего-то достиг. А великий апостол Павел, он пишет послание филиппийцам: я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. Я хочу сказать себе и вам, братья и сестры, у нас есть огромная перспектива, никому не верьте, что вы достигли уже всего, что можно достичь. И не нужно думать о том, что там великие какие-то проповедники, евангелисты, это они должны пламенеть духом, это они должны. Это каждый из нас. И в нашей семье, и наши соседи, и все остальные братья и сестры в церкви очень быстро почувствуют, когда наш дух будет гореть. Пожалуйста, не удовлетворяйтесь посредственностью. Сегодня говорят: да я такой простой, серенький, что я могу? Сами ничего не можем. Но тот дух, который зажигает Господь, может очень многое. Дайте Богу возможность ваш весь потенциал задействовать. И чтобы тогда, как мы поем, когда настанет жданный миг расстаться мне с землей, мы могли сказать: я тебя прославил. Не просто пытался, вот моя жизнь была для этого. Я думаю, для этого стоит жить. И стоит некоторые наши принципы, а может быть и очень многие, убрать и отложить. Потому что они тормозят это Божье. Потому что они мешают. И в конце концов они отпадут, как шелуха. И останется, как говорят, как написано, как головня из огня. Дал бы Господь, чтобы мы сегодня эти слова Иисуса Христа... Знаете, это молитва. Сегодня очень много есть красивых христианских девизов и лозунгов. Но это молитва. В молитве вы не обманете Бога. Когда вы становитесь на колени и говорите: Господи, я тебя прославил. И я не могу так сказать, потому что язык не поворачивается. Это же Господь. Это я вам могу сказать. Это кто-то может сказать: вот этот брат как хорошо прославляет Бога. Но это люди. А вот когда вы становитесь на колени и говорите это Господу, вы не обманете. Поэтому я думаю, что это очень важно, что это молитва. Молитва – это сокровенное, самое сокровенное состояние души. И если у нас этого нет на сегодняшний день, то мы можем сказать Господу: помоги мне, Господь. Мы недавно отмечали день рождения 70-летия одного брата в Одессе. Его многие хорошо знают. И вот на этот юбилей пришел руководитель районной администрации. И он встал и говорил пожелание. Говорит: вот этот человек как Иисус. Вы знаете, я никогда не слышал от неверующих вот такого. Он говорит, как Иисус. Он даже родился с Иисусом, потому что там Рождество было, буквально там пару дней, день рождения у него не совпадал с Рождеством. Он говорит, он говорит, теперь думаю, смогут ли люди обо мне что-то хорошее сказать. Вот неверующий человек, который возглавляет районную администрацию, это большой человек в городе. И он так сказал: он как Иисус. И я подумал: Господи, как же надо жить? Как же нужно дорожить любой возможностью делать что-то для Господа, чтобы потом можно было сказать: я тебя прославил, и дело, которое ты поручил исполнить, исполнил. Помолимся и попросим, чтобы Господь нас в этом желании благословил, и чтобы Он помог нам. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 21 час.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Евангелие апостола Павла. Слово «Евангелие» является славянской передачей двух греческих слов, а именно «эу» – «добрый» и «ангелион» – «весть», и означает «добрая весть». В русском переводе Нового Завета в одних случаях это слово сохранено в его греческом звучании, а в других случаях переведено словами «благовестие» и «благовествование». На основании речей апостола Павла, записанных в Деянии апостолов, и на основании его посланий попытаемся представить то Евангелие, какое этот апостол проповедовал, но будем придерживаться не перевода, а греческого текста. Вступление. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к Евангелию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять все народы. Римлянам 1:1-5. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Римлянам 1:16. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Галатам 1:11-12. Извечный Сын Божий. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1:1-3. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:15-17. Состояние людей. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все собратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3:10-19. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. К Римлянам 2 глава с 11-12 стих. Воплощение Сына Божия. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. К Римлянам 8:3-4. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потому прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. К Евреям 10 глава, с 5 по 10 стих. Служение Сына Божия. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по Евангелию моему. 2 Тимофею 2:8. Ибо из Давидова потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Пред самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоаннского говорит: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Мужи братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники его, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнились все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов, 13 глава, с 23 по 32 стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5:6-9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Евангелие апостола Павла. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное вам удерживается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есим то, что есим. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 10 стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:18-21. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. 1 Тимофея 2:4-6. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво ходили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2 глава с 11 по 14 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2018 год.
2: Наше интервью. Вырывать из челюстей львиных. Предлагаем вам беседу с Анатолием Рединым, пастором церкви в городе Рязань, сыном известного во второй половине прошлого века в Евангельском братстве служителя Анатолия Сергеевича Редина. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о семье вашего отца, кем он был, как уверовал и как стал членом церкви гонимого братства.
3: Родился мой отец 29 января 1931 года в семье христиан-баптистов. Его отец Сергей, как говорят знавшие его верующие, был кратчайшим человеком, как Моисей. Эти качества отца унаследовал и Анатолий Сергеевич. Его детство, юность и взрослая жизнь проходили в селе Канищево Рязанской области. Он был непоседливым ребенком, часто убегал далеко от дома, чтобы насладиться деревенской жизнью. Летом купался, рыбачил, собирал щавель и землянику, а зимой катался на лыжах и санках. Когда мальчик был еще совсем маленьким, родители брали его с собой на собрание верующих, ставили на табурет, и он читал стихотворение «Я овечка у Христа». Повзрослев, Анатолий ушел в мир страстей и похотей. Среди односельчан он слыл душой компании, весельчаком, и ни одна пирушка не обходилась без его участия. Виртуозно владея гармошкой и балалайкой, имея красивый голос, он любил петь народные и разудалые песни. Однажды поздней осенью, крепко подвыпив, Анатолий возвращался домой, шел через поле. Сон сморил его посреди дороги. Проснулся он, дрожа всем телом от холода. Ночная прохлада отрезвила его. Над ним расстилалось ночное небо, усыпанное звездами. Осознав, наконец, где он, Анатолий взмолился: «Господи, если ты действительно есть, спаси меня, погибаю, я не хочу так больше жить». Вскоре после этого случая, проходя мимо дома, где в будние дни проходили молитвенные собрания, малая группа, говоря современным языком, он решил войти. Собравшиеся пели, молились, и его приход будто не заметили. Забившись в угол, Анатолий слушал. Многое было ему непонятно. Но вот прозвучали слова проповедника о том, что Христос призывает к себе всех обремененных и дарует спасение всем, кто обращается к Нему в покаянии. Внутри все затрепетало. Неужели настало мое время обратиться к Иисусу, чтобы Он дал мне покой? Проповедник пригласил к молитве, все встали на колени. Как быть, думал отец, стоять неудобно, может, лучше уйти? И вдруг неожиданно для себя он упал на колени, шепча: «Господи, прости! Господи, прости!» В душе шла борьба. Один голос побуждал молиться вслух, другой, смущая, нашептывал: «Не позорься, вдруг тебя увидят в окно друзья, встань и уйди, не молись». Когда все помолились, пресвитер неожиданно предложил: «Анатолий, молись». К горлу подступил комок, а голос продолжал нашептывать: «Подожди, не спеши, не молись сейчас, ты же все равно будешь грешить». Но из глубины души вырвались и полились слова молитвы покаяния. Мать со слезами счастья на глазах обнимала сына, и вместе они поспешили домой, чтобы поскорее поделиться радостью с женой Анатолия. Душа ликовала. Вот сейчас он расскажет жене о том, что принял в свое сердце Иисуса, и они вместе будут радоваться и говорить об этом. Но дома его ждало разочарование. Недовольная поздним возвращением мужа, она молча открыла дверь и ушла за перегородку. Ей было слышно, как молились муж и свекровь, и она поняла, что он обратился к Богу. Слезы отчаяния душили ее. Она ведь была ревностной православной, а муж покаялся и стал баптистом. Да и терзала мысль, что он теперь принадлежит Богу, а не ей. Анатолий стал посещать молитвенные собрания, и ему очень хотелось, чтобы супруга была рядом. И вот однажды, находясь на собрании, он услышал молитву покаяния и даже не сразу узнал голос своей жены. Вскоре они вместе приняли святое водное крещение. Гонения начались сразу же, причем от самых близких. Яростная православная теща в наказание за переход в сектантство сразу отобрала все приданное. А это не только обычные вещи, швейную машинку и прочее, но даже и овец, которых подарила на свадьбу. До обращения к Господу у Анатолия было два сына, и больше детей не планировалось. Но приход родителей к живой вере изменил многое в их мировоззрении и понимании воли Божьей. Следующим родился я, а затем еще пять младших братьев и сестер. Отец проводил с нами много времени, беседовал на евангельские темы, отвечал на вопросы и радовался, что нас интересует духовная жизнь. Он был не только отцом, но и духовным наставником. Радовал сердце отца и наш домашний хор. Сам он играл на физгармонии, а мы пели гимны. Вскоре образовался и домашний струнный оркестр. Отец любил возиться с нами, придумывал разные игры, воспитывая нас в христианском духе. Когда у нас появился старенький мотоцикл, папа брал нас с собой по очереди в благовестнические поездки по области, чтобы мы участвовали с ним в служении. Уча заповедям Христовым нас и других, он сам был во всем примером. Отец никогда не оказывал давления, не принуждал нас следовать за Христом. Все свои силы он отдавал церкви, посещал пожилых людей, помогал им. Свою семью он доверил Богу. Мама иногда сетовала, что и дома так же много работы, но отец говорил ей: «Благодари Бога, у других все намного хуже». Помню их разговор: «Толя, останься сегодня дома, у нас крыша течет». «Шура, надо идти, души погибают, а крыша подождет».
4: Отец не рассказывал вам, когда и как осознал, что Бог призвал его не только к проповеди Евангелия, но и дал ему дар исцеления?
3: Да, при жизни кое-что рассказывал. По своей натуре отец был очень сердобольный и доверчивый человек. Часто он приводил домой пьяниц, которых знал, или просто замерзающих бродяг с улицы. Бывало, увидит в электричке бродягу, спросит: «Куда едешь, друг?» И, узнав, что тому некуда податься, приводил к нам домой. Прежде чем свидетельствовать пропойцам о Боге, Анатолий Сергеевич помогал им привести себя в божеский вид. Однажды он привел в дом бродягу, который прикинулся глухонемым. Его помыли, привели в порядок. Мой брат Андрей уступил ему свою постель. Этот человек прожил в нашей семье около 3 месяцев. Все к нему относились как к своему. Но однажды, идя с Анатолием Сергеевичем через овраг, глухонемой вдруг заговорил, выдав себя. Господь побуждал и расположил Анатолия Сергеевича молиться над больными и одержимыми. В церкви опыт такой молитвы имел священнослужитель Голев Сергей Терентьевич, который провел в тюрьмах за служение Господу в общей сложности 25 лет. Он был уже в преклонном возрасте и часто совершал это служение дома. Анатолий Сергеевич молился за больных вместе с ним. Слух о том, что в Рязанской церкви совершается такое служение, стал быстро распространяться. Люди приезжали со всех концов Советского Союза. Однажды в общину приехали братья из Украины с просьбой помолиться над больными. Нужно было поехать с ними, но Сергей Терентьевич, достигший глубокой старости, был прикован к постели и попросил моего отца и брата Солового совершить это служение. Анатолий Сергеевич колебался, сомневался в себе, так как молился об этом только совместно с Голевым. Как же без него? А братья торопили. Отец рассказывал, что неожиданно его взгляд остановился на стихе из Библии, написанном на небольшом плакате, висевшем в комнате: «Не бойся, ибо я с тобой». Исаия 43:5. Эти слова ободрили его, и он дал согласие на поездку. Господь благословил братьев в этом служении и многим явил свою славу. Когда Голев отошел в вечность, то стало понятно, что дух этого служения остался на Анатолии Сергеевиче. Помня слова из Писания: «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16, он совершал молитвы с другими братьями. Особенной поддержкой для него был в этом Соловов Михаил Афанасьевич. Служение молитвы за больных и одержимых было основано на исполнении Слова Божьего. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5:14-15. С большим умилением и вдохновением отец рассказывал о своих поездках в Прибалтику, где познакомился с Иоганном Альбертовичем Бухольцем. Этот брат был опытным служителем и имел силу во имя Христа изгонять бесов. У него был дар исцеления. Много людей приезжали к нему в Елгаву И он, по слову Божьему, совершал помазание елеем, маслом, возлагал на больных руки, и они исцелялись. В общении с ним отец получал сильное ободрение и поддержку в этом служении.
4: В чем и как этот дар проявлялся?
3: Этот дар проявлялся в заботливом и сочувственном отношении к болящим, страждущим душам. Отец не мог как-то беспечно и безразлично относиться, особенно к тем, которые к нему обращались за какой-либо житейской помощью или за советом. К нему часто приезжали люди издалека, ища исцеления и освобождения. Он никогда не закрывал свое сердце и никогда даже мысли не допускал отказать людям, отфутболить или отослать их. Его дар проявлялся в этом сочувственном отношении. Он мог до момента исцеления и освобождения конкретной души быть несколько суток в посте и усиленной молитве. Анатолий Сергеевич сострадал людям. «Господь послал меня вырывать овечек из львиных челюстей». Это было его любимое выражение. Он очень трепетно относился к этому служению, не считал себя выдающимся или каким-то особенным. Просто весь успех и благословение в этом служении отец отдавал Господу и делал все во славу Его. И слух пошел по всему Советскому Союзу. Люди стали приезжать из многих мест, из отдаленных уголков страны, страждущие, болеющие, которые, может быть, отчаялись и разочаровались в медицине или которым местные служители старались помочь, но не могли. Люди приезжали очень часто, особенно в 70-е годы. И я не помню, чтобы наш дом хотя бы день пустовал и был без гостей. Верующие тоже участвовали, забирали гостей к себе на ночлег, но людей прибавлялось с каждым днем все больше и больше. И тогда братья из духовного центра, понимая ситуацию и не желая превратить наш дом в лазарет, разослали сообщение о том, чтобы служители поместных церквей, во-первых, остановили поток страждущих в Рязань, и, во-вторых, пригласили персонально отца и Михаила Афанасьевича посещать церкви Советского Союза. Не знаю, был ли график, но какое-то время или даже несколько лет мы отца не видели или видели очень редко. Братья разъезжали по городам и весям всей страны, посещая церкви, проводя служения исцеления, побуждали пастырей, пресвитеров поместных церквей к такому служению и сами принимали непосредственное участие в молитвах за болящих, одержимых и бесноватых.
4: Были ли вы сами свидетелем таких служений исцеления? Можете ли привести особо запомнившийся случай?
3: Конечно, я и другие члены нашей семьи бывали свидетелями исцелений и освобождений. А как же иначе? В одной комнате кто-то учит урок или обедает, а в соседней отец ведет молитвенно-исповедальный прием. А когда наступал кульминационный момент, молитва с возложением рук, отец часто открывал дверь и приглашал желающих поучаствовать. Это производило на меня глубокое впечатление. Я видел, что Господь могущественно действует через моего отца, обычного человека, и испытывал особый трепет пред Господом. Этот опыт также повлиял на мою дальнейшую жизнь, на мою судьбу и духовное становление. Случаев было много. Физические исцеления, духовное освобождение. Мы к этому привыкли и, может быть, даже стали относиться к этому как к чему-то обыденному. Особенно интересно и трогательно самому быть свидетелем и иногда даже участником процесса освобождения бесноватых. Однажды в наш дом приехала женщина. Мы звали ее тетя Нюша. Это была очень добрая женщина из глубинки нашей Рязанской области. Днем она была добродушна, улыбалась, общалась, помогала даже чем-то нашей матушке по дому. Но к вечеру становилась печальной, угрюмой, мрачной, а уже с наступлением темного времени суток она сидела в задумчивости, и голос ее менялся. Обычная женщина вдруг начинала говорить мужским низким голосом. Это производило удручающее впечатление, становилось просто жутко все это видеть и слышать. Но мы понимали, что это злой дух, бес, который в ней кричал, ругал ее. Например, я слышал, как он к ней обращался как бы снисходительно. «Нюшка, Нюшка, зачем ты сюда пришла? Плохо здесь нам будет, бить меня здесь будут. Нюшка, Нюшка, уходи отсюда, уходи из этого дома». На протяжении нескольких дней отец и другие служители поместной церкви совершали особое молитвенное предстояние за эту душу. Однажды, когда отец беседовал с ней, бес начал кричать: «Вот еще один идет! Вот еще один идет!» И через 5 минут смотрим, в наш дом заходит диакон церкви. Проницательность, однако. Злой дух не терпел Божьего присутствия. и особенно неистовал, когда наша семья молилась. Он угнетающе действовал на членов семьи, добиваясь, чтобы кто-нибудь возроптал, и тогда служение не имело бы успеха. Но отец в смирении наставлял семью полагать себя за других высшее служение. «Не бойтесь и молитесь». И вот наступил кульминационный момент, которому предшествовал трехдневный пост и молитва. Когда собрались служители, чтобы совершить основную заключительную молитву и произвести освобождение, отец громким повелительным голосом задал вопрос этой тете Нюше, а точнее бесу, который был в ней. «Как ты мог войти в эту душу? Она дитя Божие! Косяки ее сердца помазаны кровью Иисуса Христа!» И представьте себе, низким мужским басом из ее утробы отвечал бес, повторяя: «Когда сердце было пусто, когда сердце было пусто». И, слава Богу, повергнув ее, бес вышел. Услышав авторитетное повеление, чтобы именем Иисуса Христа он оставил эту женщину и не прикасался к ней отныне и вовек. После этого служения исцеления тетя Нюша не захотела уезжать домой, то ли боялась растерять тот дар свободы, который она получила, то ли просто желала остаться в таком духовном общении, подкреплении и назидании. Она еще долгое время жила с нами и помогала нам. Было удивительно видеть эту разницу между тем, какой она была и какой стала после освобождения от того духа, который ее угнетал. Это только один пример, а таких случаев было много. Мне особенно дорого по прошествии многих лет встречать получивших исцеление или освобождение людей, а бывает это довольно часто.
4: Молитва с елея помазанием, исцеление – все это не было обычной практикой баптистского братства тех лет. Как вашему отцу удалось защитить свое служение, как пишет апостол Павел?
3: Да, много сопротивления приходилось отцу преодолевать, ломать устоявшиеся понятия и формы. Но Слово Божье говорит: «Где Дух Господен, там свобода». Поэтому отец в свободе Господней совершал то, что Бог положил ему на сердце. И здесь, в вопросе молитвы за больных, он поступал буквально по Писанию. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит больного». Он совершал это так, как было сказано в Слове Божьем. Даже если кто-то не соглашался с его опытом, формой служения, с

0: тем становились настоящими друзьями и сотрудниками в этом служении. Особенно тепло и проникновенно он рассказывал и делился о том периоде, когда вместе с ним служил Николай Петрович Храпов. Они и раньше друг друга знали, земляки, много общего. Николай Петрович был родом из Коломенской церкви, это 100 километров от Рязани. В Рязани знали отца и мать Николая Петровича. Когда Господь и братья послали их, это партнерство было особенным благословением. По словам отца, Николай Петрович удивлялся многим вещам, которые случались в их служении. Он как-то сказал отцу: «Не перестаю удивляться милостям Божьим, благословениям, его видению. Мы такие разные, брат Анатолий, он был намного старше отца. Господь дал мне много даров, но вот те дары, которые есть у меня, не даны тебе, а те, которыми тебя наделил Господь, не даны мне. И когда мы объединяемся и вместе служим Господу, то видим великие Божьи чудеса».
1: Ваш отец был узником за Слово Божье. В чем его обвиняла власть? Как жила ваша семья? Кто помогал? Была ли связь с отцом? Что он рассказывал о тюрьме?
0: Отец 5 лет провел в тюрьмах и лагерях. Обвинения были стандартные, статья 190 УК РСФСР. Изготовление и распространение клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй, а также статья 227, посягательство на права и свободы граждан под видом исполнения религиозных обрядов. И, по-моему, была еще одна статья. Она клеилась ему как к тунеядцу. И это к человеку, который на момент суда и следствия имел около 40 лет трудового стажа. Клевета заключалась в том, что он находился в гонимом братстве и открыто говорил, что в нашей стране есть гонения на верующих в Бога. А статья 227 применялась в том случае, если пресвитер крестил несовершеннолетних. Такие факты были, и за это его тоже привлекали к ответственности. По 3 статьям его приговорили к 5 годам лишения свободы. Находился он далеко от дома, в городе Сусуман, Магаданской области. Для того, чтобы посетить его, нужно было добираться самолетом до Магадана, потом местным авиарейсом до Сусумана, а это еще 600 километров. Понятно, что это было и трудно, и очень дорого. Слава Богу за поместную церковь, за братьев и сестер других церквей, которые помогали нашей маме. Как правило, она брала кого-то из детей посещать отца в среднем 2 раза в год. Были случаи, когда, уже прилетев на свидание, мама на месте узнавала, что свидание ее муж под каким-то надуманным предлогом лишен. И это, конечно, были сильные поводы для уныния. Но Господь не оставлял. Везде, где бы ни находился отец, пересыльная тюрьма, колония, везде Господь был с ним. Люди, которых настраивали органы, чтобы они его прессовали, унижали, притесняли, через короткое время становились ему друзьями. Он рассказывал, что и администрация к нему везде относилась по-доброму. Например, узнав о даре исцеления, который имел отец, даже начальник колонии в Сусумане обратился к нему с просьбой совершить молитву за его дочь. И даже приводил ее с собой на службу, то есть в лагерь. Слушал наставления отца, его призыв к покаянию. Отец даже для таких людей совершал молитву с возложением рук и елея помазанием. Помню такой случай. Мы с мамой приехали на свидание к отцу, отец пришел, и, конечно, радости не было предела. Матушка хлопотала, чтобы накормить, но он остановил ее и сказал: «Сначала мы поклонимся Господу, сначала мы совершим хлебопреломление». А для того, чтобы совершить вечерю, матушке пришлось в каком-то пузырьке под видом лекарства провозить немного вина. Хлеб там был. Сначала совершилась вечеря Господня, а затем последовала благодарственная молитва. Мы с отцом встали на колени, а поднялись спустя 1 час или 1.5, потому что это была особенная молитва, молитва из глубины, благодарственная молитва. Он перечислил всех, кого знал, служителей, пастырей, диаконов по местной Рязанской церкви и других церквей, родных, дальних и ближних, молился об их нуждах. Потом перечислил всех, с кем он бывал на этапах в пересыльных тюрьмах, перечислил начальство, заключенных, кого лично знал. Таким было начало нашего свидания. А потом в личной беседе и общении он многим делился, многое рассказывал. Мы, в свою очередь, делились жизнью церкви, жизнью братства. О чем-то нельзя было говорить вслух, потому что такие комнаты были напичканы подслушивающими устройствами. Но из этого затруднительного положения мы выходили следующим образом. Загодя до поездки на свидание я разбирал простые карандаши, вытаскивал стержни, ломал их на кусочки и просто разбрасывал по нашим сумкам. Мы проносили стержни под видом мелкого мусора.

0: Когда отцу нужно было сообщить что-то важное и нужное, но так, чтобы недруги церкви об этом не услышали, нам приходилось брать фарфоровую тарелку, которая там была, и писать на ней грифелем, тут же стирать написанное и снова писать. Таким образом, отец мог узнавать кое-что из жизни церкви и братства. Несколько слов о том, как жила семья во время отсутствия отца. До тюрьмы он несколько лет был на нелегальном положении, дома практически появляться не мог. Мы встречались на конспиративных квартирах в Москве, реже в Рязани. Кстати, возможность встречаться с отцом нам предоставляли в своих домах братья и сестры из регистрированных церквей. В то время особенно чувствовалось братство во Христе. Очень много помогали нам друзья из Украины, Молдавии и Белоруссии. Я помню, бывали такие случаи, когда друзья на легковой машине, например, из Молдавии, приезжали с прицепом и привозили сотни банок с маринованными овощами, фруктами, вареньем для нашей большой семьи. Это было просто чудо, реальность того, что мы дети одного отца, истинное братство. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Слава Господу за всех, кто поддерживал узников во Христе в то время, в том числе и нашего отца и всю семью. Спасибо вам, дорогие братья и сестры.
1: Ваш отец рано ушел к Господу. Расскажите нам немного о последних днях жизни вашего отца, о том, как он относился к смерти.
0: В 2018 году исполняется 30 лет, как Господь забрал отца в свои небесные обители. Это была, по нашим земным меркам, трагедия. Это была автокатастрофа, в результате которой водитель, слава Богу, выжил, но для отца момент аварии стал последним. В тот год, 1988, отмечалось тысячелетие крещения Руси. У отца было особенно много посещений, встреч и приглашений. Он очень радовался возможности встречаться с ярлом Николаевичем Пейсти, с другими братьями, которым власти открыли дверь для посещения Советского Союза. Особенно радостным моментом для него было участие со многими служителями в юбилейном крещении на Днепре. Осенью того же года он посещал церкви в Молдавии, и как раз там Господь призвал его в свои обители. Для него это был особый благословенный год, и я помню день нашего расставания. Мы, уже взрослые сыновья, чем-то занимались по хозяйству. После молитвы, когда он со своим потертым портфелем спешил на поезд, чтобы отправиться в Москву, оттуда в Молдавию, кто-то из нас пожелал ему «С Богом!», кто-то сказал «До свидания!». Я помню свои слова «Папа, пока! Встретимся!». Но кто же мог знать, что через несколько дней мы увидим его тело в морге Тираспольской больницы? Я благодарен Господу за всех друзей в Молдавии и в Тирасполе, которые в те дни были с нами и помогали мне с моим младшим братом перевозить тело в Рязань, всячески поддерживая нас. Да воздаст им Господь. Прошли годы, но их добрые дела свежи в памяти и сейчас. К смерти он относился просто, по-христиански. Еще в молодом возрасте после покаяния он пришел к Господу в 28 лет. На него было совершено несколько покушений. Его старые друзья, да и враги церкви, несколько раз пытались его убить. Несколько раз он смотрел смерти в глаза, но всегда оставался спокоен. И даже в тюрьме были случаи, когда он понимал, что едва уже не отходит к Господу. Например, он рассказывал, что однажды его ударило электрическим током, и он падал, понимая, что это конец. Пока падал, молился, веря на встречу с Господом в следующий миг. А в следующее мгновение, во время падения, выдернул из розетки кабель, оголенный конец которого судорожно сжимал в руке. Он всегда знал, что имеет место у Господа. Он знал и твердо верил, что он — Божье дитя, его слуга, и всегда утешал других, особенно тех, кто был на пороге перехода в вечные обители.
1: Все ваши братья и сестры верующие?
0: Нас 8 братьев и сестер. Все со Христом, знают Его, любят. Служит ему каждый тем даром, который имеет. А младший наш брат Александр уже с Господом. И хотя он пришел в этот мир последним, Господь благоволил забрать его к себе первым. Сейчас все мои братья и сестры в возрасте воспитывают детей и внуков. Слава Господу за то, что добрый пример отца оставил сильный след в сердце, помог в познании Господа, в служении ему, всей нашей семье.
1: Вы сами несете служение в церкви. Расскажите немного о вашей общине, чем она особенна, что характеризует ее членов, какому союзу или братству она принадлежит.
0: В 1990 году я был рукоположен на пасторское служение в поместной церкви ЕХБ «Благодать». Община наша начала свое служение в 1986 году. И нужно сказать, что Господь через многие обстоятельства провел, показал свое могущество и совершил много чудес. Когда мы еще не имели своего здания и собирались по домам и квартирам, Господь проговорил к нашему небольшому христианскому коллективу, чтобы мы максимально участвовали в благовестии нашего города. После того, как в 2000 году Господь позволил нам войти в построенное нами новое здание церкви, наш старый дом молитвы был переоборудован под христианское общежитие для выпускников детских домов. По вероисповеданию наша община баптистская, а организационно мы входим в союз церквей евангельских христиан, где начальствующим епископом является Семченко.
1: Вы практикуете в церкви служение исцеления? У вас лично нет такого дара?
0: Служение исцеления у нас не происходит в той форме, как практиковал его отец. И такого движения у нас нет. Но молитвы за больных, исцеление одержимых и изгнание нечистых духов практикуются. В этом я лично принимаю участие, так как понимаю и принимаю авторитет Писания, которое говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Каждому служителю нужно понимать, что это угодно Господу. Нельзя замыкаться, уклоняться, но нужно всегда откликаться на просьбы болящих, страждущих, нуждающихся и совершать это служение по Писанию, как этого ждет от нас Господь. Но каждый служитель, дерзающий совершать это служение, должен быть в должном состоянии духа. Иоанна 14:30, Деяния 19:14. Каждый пресвитер должен и обязан, как говорил мой отец, вырывать овечьи Христовых из челюсти львиных.
1: Что для вас, как для христианина, самое главное в наследии вашего отца?
0: Главное то, что он очень любил Господа. Больше всего на свете. Он служил ему самозабвенно. Служил любым даром, который был у него. Добродетелью, словом, проповедью, советом, пением. Его рабочий диапазон был в 3 октавы. И особенно тем даром, о котором мы сегодня вспоминаем. Я благодарен Господу за то, что Он оставил очень добрый и благословенный след в моей жизни и в судьбах тысяч людей.
1: Есть у вас пожелания для читателей журнала «Вера и жизнь»?
0: Конечно, я хочу пожелать благословений. Пожелание оставаться верными христианскому печатному изданию. В наше время, когда интернет заполонил все и компьютер не дает нам продыху, продолжайте читать печатное Слово Божие и оставаться верными журналу «Вера и жизнь», который многие десятилетия несет благословение, назидание, утешение и укрепляет нашу веру. И еще у меня есть пожелание и просьба ко всем читателям, к тем людям, которые однажды пересеклись с моим отцом, который в их жизни оставил добрый след. Я надеюсь, что много еще есть живых свидетелей, и многие, по милости Божией, здравствуют и ныне. Братья и сестры, если вам не трудно, пришлите, пожалуйста, ваши воспоминания о служителе, пастыре, пресвитере, добром христианине Анатолию Сергеевичу Редине. Если у вас есть фотографии с ним или видеоматериалы, особенно ваши свидетельства об исцелении, о том, как Господь через его неравнодушные отношения был участником в вашей судьбе, в исцелении, в освобождении, вы можете прислать по электронному адресу. И если Бог позволит, мы все это объединим, систематизируем и сделаем эти свидетельства доступными для каждого, чтобы имя Божье прославилось. Слово Божье говорит: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. Если вы желаете узнать более подробно о жизни и служении Анатолия Сергеевича Редина, вы можете зайти на наш сайт. Пусть все это послужит Божьей славе, нашему назиданию и укреплению нашей веры. И еще, внимание, наша Рязанская церковь остается все такой же гостеприимной. Милости просим, добро пожаловать к нам. Ночлегом обеспечим. Сердечно благодарю за возможность рассказать об Отце и Его Господе и желаю благословений всем читающим эти строки.
1: Спасибо за рассказ, Анатолий Анатольевич. Благословений вам и сердечный привет церкви. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое – Твое, и Твое – мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Евангелие от Иоанна, глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро.
И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский,

но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные внуки».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение родителей написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо, воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи. У них одна любовь, одна душа. И пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство. Как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились». Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь Вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще. Долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

горах, луна полная. И у вас прославленный медик будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет. И прихватить с собой лекарство, Максимилиан, сказал он. Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал: «А вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала». «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника». Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францелли была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что...

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно. «Барти!» — позвала она. «Францелли!» Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась Небесному Отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Что могло случиться?»
1: «Мама! Мама!» — раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость. «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку. Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
1: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед:
1: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще

0: долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки Фаэтони с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и 3 буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
1: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами. Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба Бартиане». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиане. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
2: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
0: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
2: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
0: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки, рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение». «Это было в песне, которую мы пели в гостинице, в рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
3: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка, а на следующий год еще одна. Клуб Бартиане процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот,
0: Кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.